подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня, глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром.

Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его. Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем: не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял: что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.

Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отсюду ужас, когда они сговариваются против меня. Умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего, от мятежей людских скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих,
но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно, воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Физик Михаил Пупин. Наука ведет к Богу. Михаил Идворский Пупин был ведущим американским исследователем. Он сделал много научных открытий, в число которых входят разработка флюороскопа и создание системы электропередач для междугородной телефонной связи. Он работал профессором физики в Колумбийском университете в течение 40 лет. Многочисленные открытия Пупина стали основой для создания многих устройств, которые мы широко используем сегодня. Исследования генераторских схем Пупина позволили одновременно передавать несколько сообщений по одному проводу, и именно его исследования катушки индуктивности позволили делать телефонные звонки на большие расстояния. Оба изобретения сделали его достаточно богатым. Он получил более миллиона долларов за катушку индуктивности, что в настоящее время составляет около 30 миллионов долларов. Его работы также заложили основу для современного радиовещания. Доктор Пупин даже сделал значительный вклад в развитие области рентгеновского излучения, а также был одним из ведущих популяризаторов науки в Америке.

его биография. Родившись в местности, которая сейчас является частью Сербии, Пупин много узнал о жизни от своей матери, очень мудрой женщины. Она привила ему понимание важности образования и христианства, а сам Пупин описывал маму как благочестивую женщину, которая имела редкое знание Ветхого и Нового Завета. Несмотря на малограмотность, она учила своего сына, что знание – это золотая лестница, по которой мы поднимаемся в небеса. Знание – это свет, который освещает наш путь в этой жизни и ведет к будущему вечной славе. Михаил получил от матери не только глубокое знание Библии,

но и понимание космологического аргумента в поддержку существования Бога. «Бог, — говорил Михаил, — посылает солнечный свет, чтобы растопить лед и снег ранней весной и воскресить от смерти все, что лежало безжизненно в холодной могиле. Тот же солнечный свет пробуждает поля, луга и пастбища, питающие хлебом человека и животных. Он также помогает созреть плодам в фруктовых садах и виноградниках». Эта вещь побудила мать Пупина понять, что та же небесная сила, которая вызывает молнию, также проводит по проводам тихий человеческий голос, находящихся на расстоянии людей, и является доказательством бесконечной Божьей мудрости, использующей всего лишь одно средство для совершения других великих и малых дел. Вот кто может понять силу Бога. Пупин отметил, что ее взгляд на научное знание делает меня ближе к Богу, и это новое знание науки, безусловно, приближает к Богу. Когда мать умерла, ученый написал: «Только любовь Бога и дружба человека могут дать ту духовную силу, которая нужна в минуты великой скорби». Однажды пришло письмо от моей сестры, в котором говорилось, что моей святой матери больше нет живых. В тот день я поклялся, что ее благословенная память должна быть увековечена настолько, насколько это может сделать такой смертный, как я. В автобиографии бестселлера Пупина «От иммигранта к изобретателю», получившей Пулитцеровскую премию, он подробно рассказал о своем прибытии в Соединенные Штаты еще молодым парнем, который проработал в колледже при Колумбийском университете и в итоге стал одним из самых важных изобретателей прошлого века. В 1889 году Пупин получил

слово Бога, который сотворил все. Глядя на творение, он понимал, что и Бог, и само Божье творение общается с нами. Пупин даже видел законы физики как проявление Творца, добавляя, что люди смертны. Но, говорил он, законы, которым звезды и планеты повинуются, неизменны. Не существует ни одного природного процесса, с помощью которого эволюционировали бы вечные понятия. Их существование является наилучшим философским доказательством того, что за всем сущим стоит неизменное вечное божество. Пупин твердо верил, что наука может сделать нас лучшими христианами, потому что наука учит нас, что Вселенной управляет разумная божественность, мудрый Творец, которого мы называем Богом. Кроме того, наука может научить нас, как разумно сотрудничать с Богом. «Наука, — говорил он, — учит людей его, то есть Бога, законам и тому, как им подчиняться. Наука доказывает, что человеческая душа – величайшая вещь во Вселенной, высший замысел Творца. Наука ведет нас все ближе и ближе к Богу. Наука не противоречит вере в бессмертие человеческой души. Наука раскрывает Бога во все большей славе. Более того, Пупин считал, что творение Бога может научить нас многому, если только мы будем прислушиваться к сотворенному миру и пытаться разгадать его тайный смысл. Всякий раз, когда мы преуспеваем в этом мире, мы понимаем, говорил он, все это является божественным посланием новой истины, кусочком бесконечной истины, которая есть Бог. Когда Ньютону удалось расшифровать сообщение, переданное ему движением планет вокруг Солнца, он нашел новую истину, истину, давно сокрытую в слове «гравитация». Люди могут думать, что наука никогда не проникнет в тайны за ее пределами, но наша вера убеждает нас в том, что за непроницаемой завесой этой вечной основы есть трон божественной силы, души физического мира, деятельность, которую мы видим в наших исследованиях физических явлений. Пупин добавляет, что научные исследования приближают нас к нашему Создателю лучше, чем любая теология, изобретенная человеком. Развитие этой веры, безусловно, является одним из идеалов американской науки. В условиях этого идеала, безусловно, не может быть никакого конфликта между наукой и религией. Бог вложил чудесную систему передачи сигналов, называемую языком, созданное из праха тела Адама. Язык – это инструмент, с помощью которого Дух Бога общается с душой человека. Наличие этого инструмента является наиболее конкретным вещественным доказательством того, что Бог любит душу человека и что Он также любит тело. Более того, Пупин писал, что самым ярким фактом человеческого тела является его чудесный дизайн. Для приема, передачи и распространения

Трудное путешествие. Недавно, когда вновь весь мир буквально изумлялся, наблюдая за смелыми полетами астронавтов в межпланетные выси, я вышел ночью на балкон и, вдыхая свежий весенний воздух, стал пристально вглядываться в безоблачное звездное небо. Этим я частенько занимался, когда жил еще на Украине, где, как всем известно, и небо ниже и прозрачнее, и звезды блещут ярче, и тишина глубже, и своей дремоты превозмочь не может воздух. Но и здесь, на чужбине, обозревая небосвод, я восторгался и вспоминал слова псалмопевца Давида: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Псалом 18.

Какая дивная красота! Какое изобилие мерцающих светил небесных! Вот все они надо мною размещены в чудесном и величественном куполе. Все они кажутся мне почти одинаковой величины, на одном и том же расстоянии от меня, неподвижными и близкими. Однако эти мои впечатления весьма обманчивы. Маленькие на первый взгляд звезды в действительности представляют собою громадные по своему объему планеты и Солнца. Они вовсе не стоят на одном месте, а движутся с невероятной быстротой в беспредельном пространстве Вселенной. Среди этого бесчисленного множества планет кружится, как пчела в большом раю, наша Земля, проделывая 108 тысяч километров в час или 30 километров в секунду. Другие планеты тоже движутся с головокружительной быстротой, но от этого постоянного движения внешняя картина и красота тверди небесной не меняется. Нашим мощным современным телескопам доступно созерцать теперь более чем 1,5 миллиарда звезд, а не около 3000, как было раньше. Чем больше люди науки усовершенствуют свои телескопы, тем все более и более открывают они новых звезд. Большинство этих звезд находится на невообразимо далеких расстояниях от нашей маленькой планеты — Земли. Эти расстояния настолько велики, что у математиков не хватает нулей для того, чтобы выразить их цифрами. Поэтому для более удобного и упрощенного способа исчисления ученые пользуются так называемыми световыми летами. Один световой год равен расстоянию, которое световой луч пробегает в течение одного года. Давно уже доказано, что световой луч пробегает со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Можете ли вы представить себе такую быстроту? За одну секунду времени луч света может обежать 7,5 раз вокруг земного шара, а за 2,5 — 2,6 секунды, слетать на Луну и обратно. Для того, чтобы узнать, сколько световой луч пробегает за один год, вам надо 300 тысяч километров, которые луч пробегает в секунду, умножить на 60 секунд, потом на 60 минут, на 24 часа и, наконец, всю полученную сумму умножить на 365 дней. Проделав все это, вы получите цифру 9460 миллиардов километров. Эта сумма и будет равна одному световому году. Как видите сами, надо только научиться летать с быстротой света. И мечта человека о межпланетном сообщении осуществится. Хотя и тогда вы встретитесь все же с некоторыми затруднениями в ваших дальних экскурсиях. Звезда Проксима Центавра находится от нас всего на расстоянии 40 тысяч миллиардов километров. И пролетая со скоростью света по 300 тысяч километров в секунду, вы легко достигнете ее к концу четвертого года, со дня отлета. Звезда Альфа Центавра находится от нас на таком же почти расстоянии. Разница маленькая, всего на 128 световых дней дальше. Когда межпланетное сообщение будет уже налажено, пишущий эти строки советует вам побывать на известной всем нам полярной звезде. Она удалена от Земли всего на 47 световых лет. Если хотите знать точное количество километров, умножьте цифру 47 на 9460 миллиардов километров. Покинув Землю и передвигаясь со скоростью 300 тысяч километров в секунду, если такая скорость вас не пугает, вы приземлитесь на полярной звезде ровно через 47 лет. Располагая обратным билетом и нужными для такого длительного путешествия бутербродами, вы должны будете все же затратить еще другие 47 лет.
если попутно не решите приземлиться на других звездах, которые отстоят от нас еще на больших расстояниях. Во всяком случае, я не советую вам залетать на Млечный Путь, так как это не по пути. Не мешает запомнить, однако, что наиболее удаленное от нас скопление звезд Млечного Пути находится на расстоянии 185 тысяч световых лет. Хотите знать точную цифру в километрах? Умножьте 185 тысяч световых лет на 9460 миллиардов километров и попросите лучших современных математиков прочесть вам полученную цифру. Вы понимаете теперь, почему я не советую вам залетать на Млечный Путь. Но если вы, имея упрямый характер, захотите все же настоять на своем и улетите на Млечный Путь, то на обратном пути не забудьте, куда вы летите, так как к этому времени вряд ли вы сохраните уже прежнюю остроту вашей памяти. Завоевав воздух и стратосферу, можем ли мы теперь удовлетвориться только какими-то полетами на Луну, да на другие, ближайшие к Земле планеты? Говорят люди с горячими головами. Другие им возражают. Вот только беда. Не научились мы все еще дышать без кислорода. О, если бы не это, тогда полетам человека не было бы предела, как нет предела для Богом созданной Вселенной. В беспредельном пространстве небес есть множество других, подобных нашей Солнечной системе, созвездий, плеяд и галактик, которые состоят из сотен миллиардов звезд. В наше время астрономы наблюдают 40 тысяч таких созвездий и туманностей, но их действительное количество превышает несколько миллионов. Одна из таких туманностей — большая спиральная туманность Андромеды, единственная из них, видимая простым глазом, отстоит от нашей Земли на 900 тысяч световых лет. Самые отдаленные туманности, которые видимы только в телескоп, находятся от нас на расстоянии 140 миллионов световых лет. Установлено также учеными, что эти спиральные туманности не стоят на одном месте. Они престанно удаляются, убегают от нас со скоростью 8 тысяч километров в секунду. На территории одной из таких туманностей находится наша Солнечная система. Вообразите теперь место, которое Земля занимает в этой системе, туманности и Вселенной. Представьте ту страну, в которой вы сейчас живете, город с магазинами, аптеками, банками и кладбищами, улицу, дом и себя самого, нервно расхаживающего по комнате, обуреваемого своими неукротимыми амбициями, головокружительными проектами, безотчетными страхами, тщеславием, насморком, катаром желудка и располагающего несколькими десятками лет жизни, добрая часть которой уже прожита. Кто из нас не задумывался серьезно над всем этим? Блэс Паскаль писал: «Когда я размышляю о той ничтожной площади, которую я занимаю, и когда я вижу затерянные в бесконечности пространства, неизвестные мне и которым я неизвестен, я ужасаюсь и удивляюсь, видя себя здесь, а не в другом месте. Кто меня сюда забросил? По приказу и действию кого это место и это время были мне предназначены? О, суетный человек! О, жалкая пылинка мироздания! Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали. Безумствует всякий человек в своем знании. Вот народы, как капля из ведра, и считаются у него, как пылинка на весах. Вот острова,
как порошенку подымает он. Все народы пред ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считается у него. Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Вначале ты, Господи, основал землю и небеса. Дело рук твоих.

Вы слушали программу «Наука и религия», подготовленную в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмар, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит первая часть этого литературного произведения.

0: Похороны закончились. Можно было вновь возвращаться к привычной жизни. Артур стоял у окна своей просторной квартиры. Домработница уже ушла домой, и он остался наедине со своими мыслями. Голова болела после перелета на маленьком шумном Як-40. Давно не приходилось ему летать на таких. Он даже на больших аэробусах тяжело переносил перелеты, предпочитая ездить наземным транспортом. Глядя на буйную весеннюю растительность под окном, Артур почти не замечал ее. Он купил эту квартиру благодаря виду, открывавшемуся здесь перед взором. Внизу расстилался большой парк, переходящий в небольшой перелесок. Дальше видны были белоснежные вершины гор, которые на закате бывали позолочены заходящим солнцем. Но сегодня панорама гор не успокаивала, как прежде, не услаждала глаз. На душе было темно, пусто и безжизненно, как после взрыва бомбы. Молодой мужчина не любил оставаться один, но и общество молодых женщин его не устраивало. Поэтому он выбрал в домработнице пожилую, еще полную сил, говорливую и добродушную, подходящую под его представление о хорошей матери. Однако о настоящей своей матери Артур не вспоминал уже много лет. Память, защищаясь от боли, вместе с прошлым стерла и ее лицо. Но 3 дня назад прошлое ворвалось к нему в жизнь вместе с ранним звонком сотового телефона, разбудившим его в мягкой постели. Мать умерла, и каким-то неизвестным способом сосед нашел его телефон, чтобы сообщить об этом. Пришлось лететь на похороны. Наследство, ради которого сердобольный сосед решил найти Артура, его не интересовало. Старый, полуразвалившийся и покосившийся домик в маленьком степном городке он спокойно отдал двоюродному брату матери, такому же пропитанному алкоголику, как и она сама. После звонка Артур долго лежал в постели с широко раскрытыми глазами. Много лет он не хотел вспоминать прошлое, и ему это хорошо удавалось. Артур с головой погрузился в работу, стараясь заполнить ею каждое мгновение своей жизни. Домой приходил, только чтобы упасть в постель и уснуть. За большое трудолюбие его уважали на работе, где он занимал место заместителя директора компании. Не очень большой, но крепко стоявший на ногах уже почти 10 лет. Артур вел все дела, так как директором являлся избалованный сын крупного чиновника, мало что понимавший в специфике работы, но своими связями и весом отца в правящих кругах поддерживал компанию. Сильной стороной директора была еще способность находить тех, кто умел выполнять ответственную работу. Он находил, так сказать, темных лошадок в разных слоях общества, способных сделать все, чем не желал заниматься сам. Сергей сам нашел Артура, когда тот учился на предпоследнем курсе института и пригласил на работу. Подойдя как-то после очередной пары к нему, Сергей просто протянул руку и представился. «Сергей, я здесь не учусь, но мы дружим с Лолитой». Немного растерявшись, Артур протянул руку в ответ. «Артур», более чем сдержанно представился молодой человек. Лолита, однокурсница Артура, прослыла девушкой легкого поведения, которую он всегда обходил стороной, и ее знакомые также его не интересовали. Просто так отказаться от неожиданного знакомства Артур тоже не мог, и он судорожно искал причины, позволявшие срочно куда-нибудь уйти. Но в самый нужный момент привычная изобретательность сироты, прошедшего через многие приюты, и преуспевшего в изобретении различных уловок, вдруг подвела. Пришлось знакомиться. «Вижу, что Лолиту вы не жалуете», — то ли сообщил, то ли спросил Сергей. Чтобы не нарываться на грубости, Артур неопределенно пожал плечами. А Сергей спокойно продолжил. «Да, для тех, кто не очень интересуется телом, Лолита вряд ли может представлять интерес. А вы, как я слышал, именно из таких». Артур еще раз пожал плечами, но уже давая понять, что согласен с выводом собеседника, если только он говорит серьезно. Но Сергея не смутила, так сказать, разговорчивость собеседника. Похоже, он был готов к такому приему. «Я наслышан о вас», — продолжил Сергей, — «и хотел бы предложить вам работу». «Спасибо, но у меня есть работа», — немного удивленно отказался Артур. «Я знаю, вы работаете на фабрике в ночную смену и не по специальности». Сергей все больше удивлял Артура своей осведомленностью. «Но я хотел бы предложить вам работу экономистом в небольшой молодой фирме. Дело перспективное. Поддержка в правительстве у этой компании есть. Но нужно начинать с нуля. Не скрою. Работы очень много и самое разное. Если вы согласитесь, вам придется, кроме своей работы, делать еще многое. Но все будет вознаграждаться, если не будете отлынивать». Артура задели за живое последние слова. Еще никто не упрекал его в том, что он отлынивает от работы. «Если вы так осведомлены о моей учебе и работе, могли бы и узнать, что я работы не боюсь. Хотя, если работа мешает учебе, я избавлюсь от нее. Сейчас для меня главное – учеба», – резко ответил он. «Да, я осведомлен об этом. Именно потому я здесь», – спокойно и немного насмешливо парировал Сергей. «Трудолюбие вам не занимать. А вот над манерами стоит поработать, если вы хотите добиться большего, чем работа на фабрике». «Кто он такой, чтобы постоянно цеплять меня и учить жизни?» — раздраженно подумал Артур и собрался уже отшить наглеца. Но вдруг задумался. Ему действительно очень нужна была работа по специальности. Не зря же он идет на красный диплом, работая по ночам. Ведь не ради места на фабрике он столько отпахал. И вот ему предоставляется такая возможность – работа в молодой компании. А это значит перспектива, если он сумеет показать себя. Уже начав отказываться, Артур осекся на полуслове. Несколько мгновений подумав, он ответил: «Вы понимаете, что было бы странно с моей стороны кидаться на первое предложение. Моя работа кормит меня и позволяет оплачивать учебу. Но я готов познакомиться с вашей компанией поближе и потом сказать свое решение». «Заметано», – коротко бросил Сергей, протягивая новенькую дорогую визитку. «Если не возражаете, завтра после занятий я предоставлю вам наших ребят. Пока мы еще занимаем комнату в офисе моего отца, но сейчас ищем помещение. Я буду рад, если вы примете участие в поиске помещения. И буду также рад, если окажетесь тем самым занудой и трудоголиком, каким считает вас Лолита». Он весело улыбнулся и протянул руку. «Да, Лолита не могла дать мне иную характеристику», — усмехнулся Артур. Он не был склонен шутить на эту тему. Людская критика, даже та, что больше была похожа на похвалу, всегда больно задевала молодого человека. Где-то внутри, глубоко в его душе, сидел зажавшийся в угол маленький мальчик, привыкший к пинкам и ругани, и так мечтавший о самой маленькой похвале в свой адрес. Но привычная защита, мгновенно сработав, защитила душу от боли. «Это не могла ничего большего сказать», — успокоил себя Артур. «Зато ее зависть, возможно, дает мне шанс встать на ноги. Кто знает, может быть, это и есть мой звездный час, о котором я всегда мечтал. А если нет, я ничего не потеряю, если проверю. Если это какой-нибудь подвал, я просто не буду туда входить. А в больших офисах в рабочее время всегда много народа». Артур с детства не переносил и боялся подвалов. Он твердо уяснил, что за сироту никто заступаться не будет, если он не позаботится сам о себе. А он считал себя сиротой. Так было лучше и проще. Прошлого нет. Нет и матери. А значит, он сирота. Даже в приюте он не открыл правды. Сказал, что просто жил на улице, а мать умерла. Только вот фамилию и имя не решился изменить. Испугался. Ему вдруг показалось, что, изменив фамилию и имя, он потеряет связь с землей, с корнями и станет перекати-полем, перегоняемым всеми ветрами по земле. Эти два слова словно связывали его с землей, способные дать силы начать жизнь заново. Да и вряд ли кто узнает, кто он и откуда. Мать все равно не подаст в розыск. И не он один на земле, Серов Артур. А фамилию мать все-таки дала ему отцовскую, так что сына с нею ничего не связывает. Когда на следующий день Артур появился по указанному в визитке адресу, то был приятно удивлен. У входа в большой современный офис его встретила милая секретарша. Узнав, по какому вопросу он явился, она позвонила и предложила подождать. «Простите, у нас с посетителем нельзя свободно ходить по зданию. Сейчас за вами придут». Через минуту в холле появился Сергей. «Ну, здравствуйте еще раз», — протянул он руку. Проводив Артура в кабинет, Сергей немного сконфузился. «У нас пока мало обстановки. Отец обещал поддержку, но сказал, что на мебель я должен сам заработать. Тогда я докажу рентабельность твоего дела». А извиняться было за что. Артур увидел маленький старый стол, похоже, принесенный со старого склада или из подвала, на котором красовался дорогой компьютер и несколько стульев. Странно смотрелась эта мебель в роскошном кабинете после прекрасного ремонта. Пока Артур разглядывал комнату, Сергей продолжил. «Мы с ребятами уже начали действовать. Кое-что заработали. По крайней мере, на аренду офиса точно хватит. Нашей фирме здесь неудобно. К нам должен быть более простой доступ. Когда уж переедем на новое место, сразу обставим все как положено». «Простите», – осторожно начал Артур. «Вы не сказали, чем занимается ваша фирма?» «Разве я не сказал?» – удивился Сергей. «Мы занимаемся перевозкой и растаможиванием грузов». «Тогда я хотел бы задать следующий вопрос», – продолжал Артур. «Для чего нужен я? Я ведь не юрист и не делопроизводитель. Но даже в своей специальности у меня нет опыта работы». «Я в курсе», – обезоруживающе улыбнулся Сергей. «Нам нужен человек, который мог бы вести нашу бухгалтерию». Он подошел к компьютеру и сел на стул, приглашая Артура сесть напротив. «Тогда вам нужен бухгалтер, а не я», – невольно прервал Артур. «В Вся эта затея все больше напоминала ему авантюру. «Простите, вы перебили меня», — продолжал Сергей. «У нас есть бухгалтер». Он помолчал. «Но я не могу ей полностью доверять. Хотя не могу и уличить. Она слишком хороший специалист, каким я не являюсь. Мне нужен человек с хорошими знаниями в этой области, который мог бы контролировать жизнь офиса в то время, когда мы с напарником занимаемся делами». «Но как вы можете для такой работы нанимать человека с улицы?» Артур не мог вместить в голову происходящее. «Во-первых, не совсем с улицы, как вы выразились. Я немало знаю о вас и наслышан о вашей щепетильной честности, хотя и не представляю ее побудительных мотивов. Во-вторых, осведомлен также о вашем трудолюбии. Красный диплом у человека без поддержки сверху немало стоит. К тому же вам, по крайней мере, сейчас невыгодно будет меня обманывать, так как работа у нас для вас слишком хорошая перспектива. Как видите, я играю с вами открыто. Надеюсь, и вы не используете мою откровенность против меня и не примете опрометчивого решения. Я не собираюсь шпионить за вашими сотрудниками», – буркнул Артур. «А этого и не придется», – успокоил Сергей. «Наша бухгалтер сама просила помощника. Просто я надеюсь, что вы не согласитесь участвовать в сомнительных операциях. Этого будет достаточно». Артур вспомнил, как старая воспитательница одного из детских домов, в котором ему пришлось обитать, говорила: «Вы знаете, что тем из вас, кто не имеет родных, придется все в жизни зарабатывать самим. Я хотела бы рассказать вам о том, кто всегда будет готов поддержать вас и прийти на помощь. Надеюсь, директор не узнает о нашей беседе. Я говорю о Боге и хочу, чтобы вы помнили, что Его поддержка даже лучше и сильнее поддержки людей. Но вам необходимо всегда находиться под Его защитой, как под зонтиком. Если вы будете стараться всегда поступать честно, будете учиться любить и прощать людей, тогда вы и окажетесь под Его защитой. Бог поможет вам в жизни. И если будете любить зло, тогда останетесь в мире совсем одни». Она не раз в различных ситуациях и по-разному говорила им об этом, и многие дети запомнили ее слова. Но нашелся и тот, кто доложил директору об их беседах, и вскоре воспитательницу уволили. Артур скучал по этой пожилой женщине и часто вспоминал ее слова. В его жизни она была единственным человеком, кому хоть сколько-то не безразлична была его судьба, и потому он всегда старался не выходить из-под зонтика, нередко видя защиту невидимой, могущественной руки в своей жизни. Но слова старой воспитательницы были единственным источником знания Артура о Боге. Услышав фразу своего нового знакомого, Артур вдруг ощутил знакомую невидимую руку, позаботившуюся о нем. И хотя молодой человек не мог вполне довериться этому чувству, по привычке, от всех и от всего ожидая подвоха, все же ему было приятно. Мать, единственный родной человек на земле, сделала с ним самое худшее из всего, что он видел в жизни. А отец бросил его, когда он был еще в утробе матери. И все же хотелось сознавать, что в мире существуют невидимые законы, на которые пусть осторожно, но можно положиться. То, что ему предлагали, было не прекрасной мечтой. Это был шанс трудом добиться успеха. И потому Артур был склонен доверять этому предложению. По крайней мере, решил проверить его. Артур узнал предлагаемую зарплату, подумал, и хотя она во время испытательного срока оказалась немного меньше той, что он имел, все же согласился работать с Сергеем, так как готов был работать на перспективу. Но, уходя с фабрики, заручился согласием мастера, что тот возьмет его обратно, если затея не удастся. Молодой студент не имел старшего, кто мог бы проверить, не авантюра ли то, за что он берется, и потому сам нашел все государственные законы и положения, на основании которых мог бы проверить легальность работы его новой компании. Вначале отец Сергея противился решениям сына, пытаясь уберечь от ошибок и разорения, но спустя некоторое время заметил, что его неимоверно ленивый и разгульный сын умеет найти тех, кто хорошо сделает за него работу и заработает деньги, которые он так легко любил тратить. Отец перестал волноваться, когда обучил Артура работе и получил ему вести все дела компании. Спокойно продолжая заниматься деятельностью собственной компании, он оставил молодому специалисту, так сказать, открытую дверь своего кабинета для консультаций. Через год Артур уже хорошо справлялся с работой, все реже обращаясь за помощью к опытному бизнесмену. Но даже после того, как советы по ведению бизнеса уже не были нужны, Егор Михайлович с удовольствием помогал Артуру в принятии сложных решений и просто бывал рад, когда тот заглядывал на чашку кофе в его офисе. Пожилому мужчине было приятно сознавать, что Артур неизменно готов способствовать процветанию дел его сына. Импонировала честность молодого человека, хотя немного смущало его непреклонное молчание о прежней жизни. Новая работа действительно оказалась прекрасным стартом для трудолюбивого юноши. Егор Михайлович через некоторое время перестал интересоваться прошлым Артура, так как благодаря старым связям через каналы МВД выяснил все доступные сведения и понял, что факты, которые скрывает Артур, не могут повредить семейному бизнесу или отношениям между ними. Конечно, то, что имеешь мать пьяницу, есть резон скрывать. А большего Егору Михайловичу знать и не хотелось. Другие компаньоны Сергея вначале завидовали и строили козни новичку, слишком быстро пробившемуся даже выше их. Но со временем вынуждены были смириться и слушать его указания. После того, как Артур неоднократно показал себя в деле, выходило, что он был более осторожен и удачлив в работе, нежели другие. И Сергей все больше доверял ему. Из Артура вышел хороший бизнесмен. Вот только приватное общение давалось не очень хорошо. Он замещал директора во всем, не оставляя себе времени для личной жизни. Но даже из этого факта Сергей сумел извлечь для себя выгоду и в последнее время почти не показывался на работе, за исключением случаев, когда нужны были деньги или когда Артур вызывал его на совещание, где обсуждалось, куда вложить заработанные средства, чтобы они принесли наибольшую выгоду. Решение Сергей принимал на основании данных, которые предоставлял Артур, так что они были заранее предопределены. Артур же, напротив, засиживался в офисе допоздна, работая за себя и за того парня. И этот парень был достаточно конкретным лицом – Сергеем. Сергей не решался обижать Артура в зарплате и спустя некоторое время предложил ему процент заработанных денег. Он понимал, что на честность человека можно полагаться только тогда, когда в ответ не обманываешь его. И поэтому до настоящего момента Артур сумел заработать себе и на хорошую квартиру, и на новенький джип. Казалось, прошлое забыто, как страшный сон. До раннего звонка заботливого соседа. Когда давно забытый пропитый голос поинтересовался, здесь ли живет Артур Серов, проживавший в детстве в городе Н? Артур вздрогнул. С трудом овладев собою и проглотив сухой колючий ком, напоминавший ежика, он ответил: «Да, здесь. Я вас слушаю». «Артур, умерла твоя мама!» — делано жалобно сообщил голос. «Кто вы?» — попытался выяснить Артур, силясь понять, что нужно этому человеку и можно ли верить его сообщению. «Ты не узнал меня!» — удивился говоривший. «Я твой сосед, Василий Иванович. Ты же часто к нам забегал, и с Федькой моим вы дружили». «А, да, простите», — извинился Артур, совершенно не раскаиваясь, что не узнал соседа, который бил его чаще, чем многие пьяницы-отцы бьют своих детей. «Столько лет прошло, вот и забыл ваш голос». «Да я по телефону вас никогда и не слышал». «Понимаю», — пробубнил тот. «Наверное, хорошо живешь, если не показывался дома столько лет». Артур знал, вступать в разговор с этими людьми нельзя, иначе не отвяжешься. Будут просить денег на выпивку. А если узнают, кто он, начнут шантажировать прошлым. Поэтому коротко ответил: «Живу, как получилось, как после детдома». «Приезжай на похороны, а то твой дядька заберет ваш дом», — жестко бросил сосед, вдруг изменив жалобный голос на звенящий стальной. «Небось, на мать посмотреть не захочешь приехать». «Так ей думал, что вырастешь неблагодарным сыном!» — рявкнул он на прощание и бросил трубку. Вначале Артур хотел забыть про звонок и продолжать привычную жизнь, полную трудовых будней. Но что-то внутри болело и соднило. Хотелось вырвать эту занозу из сердца и ощутить покой. Он встал, выпил чашку кофе и позвонил на работу сообщить, что берет 3 выходных дня. Секретарша от удивления чуть не выронила трубку. Затем, похоже, решила убедиться. «У вас незапланированная встреча?» «Нет, Лиза», — немного раздосадованно бросил Артур. «Я просто хочу взять выходной. Перенесите, пожалуйста, все встречи на пятницу. К сожалению, по сотовому я тоже не буду доступен». «Вас не будет в городе?» — поинтересовалась вновь секретарша. «Да, меня в городе не будет. И сотовый будет отключен, вы правильно поняли», — довольно резко закончил Артур, давая понять, что дальнейшие расспросы неуместны. «Тем, с кем у меня уже назначены встречи, я перезвоню сам. Остальным назначайте на пятницу, а лучше на следующую неделю. Если будет что-то срочное, решайте дела с Максимом». Максим, менеджер по продажам, правая рука Артура, еще не оставался в офисе за старшего. Даже в командировках Артур всегда имел с собой сотовый телефон. Но сейчас был хороший повод попробовать расторопного молодого человека в этой роли. Затем Артур позвонил в аэропорт и узнал расписание рейсов. Заказав билет на ближайший, он огляделся. можно было не собираться. На родину нельзя было приезжать в том виде, к которому он привык за последние 10 лет. Иначе все беды и проблемы прошлой жизни перекочуют в настоящую. Он постоял посредине комнаты, вздохнул. Вынул из бумажника удостоверение личности и деньги. Все остальное оставил дома. Выйдя на улицу, Артур сел в такси и попросил отвезти его в ближайший супермаркет. Купив там потертые брюки и рубаху, переодевшись, он бросил свою одежду в сумку и вновь сел в такси. «В аэропорт», — коротко бросил Артур и глубоко задумался. Расплатившись на месте с таксистом, он выкупил в кассе билет в оба конца, взглянул на часы и сел в зале ожидания. Через минуту он горько усмехнулся и снял часы, которые стоили столько, сколько в детстве они с матерью проедали за полгода, учитывая ее бесконечные пьянки. В его настоящей жизни такие мелочи, как стоимость часов, были очень важны при общении с крупными клиентами. Но в прошлой жизни эти же самые часы могли оказаться миной замедленного действия. Вспомнив вдруг о своей привычке часто смотреть на часы, Артур подошел к небольшому ларьку и купил самые простые и дешевые. «Докатился», — ругал он себя в душе. «Ненавижу маскироваться. Неужели весь этот кошмар двойной жизни никогда не кончится? Кто его дернул искать меня? Лучше бы никогда и не слышать этих голосов, не видеть этих рож». И все же какая-то невидимая сила тянула его в дом, где он родился. Как кролик ползет в пасть удава, ужасаясь и издавая испуганный писк. Артур не знал, но чувствовал, что должен в последний раз взглянуть на свой дом, который часто снился ему в ночных кошмарах и лишь изредка подбрасывал в памяти светлые моменты, когда на мать вдруг нападал приступ раскаяния в пьяном угаре. И она, плача, гладила мальчишку по голове, дыша на него перегаром. «Может быть, ты не виноват, что ты сын этого урода? Я плохая мать для тебя». Но эти минуты, когда он боролся с отвращением к перегару, все же были самыми светлыми воспоминаниями. Были еще воспоминания, более частых случаев, когда он тащил мать домой пьяную, чтобы не замерзла на улице, потому что боялся остаться на земле совсем один. И нередкий ее вопрос, продолжение которого знал наизусть: «Ты любишь свою мамочку? Достань денег на бутылочку». Незадолго до звонка Артур услышал шутку, на которой смеялись все в офисе, кроме него. «До 5 лет я был уверен, что мое имя пошел вон». Артур не мог сказать точно, но что-то подобное было и в его жизни. А потому слова эти прозвучали для него уже не шуткой. «О мертвых не говорят плохо», — пришло ему на память. «Может быть, плохого и не говорят, но что я могу вспомнить хорошего?» Невольно спросил себя Артур и вновь глубоко задумался. Затем улыбнулся, вспомнив мать, пришедшую однажды домой в 5 часов утра. Это было ранней осенью. Минувшим вечером она ушла за выпивкой прямо в ночной сорочке и пропала. Ей не хватило бутылки дешевого вина, что принес Артур из магазина. Когда мать не вернулась через 4 часа, мальчик встревожился и пошел ее искать. Он бегал по ближайшим улицам, по соседям и магазинам до 3 часов ночи. Потом, обессилев от страха и слез, вернулся домой. Упал на постель и уснул. На рассвете мать вошла в дом и громко выругалась, после чего обратилась к сыну.
1: «Вставай, Соня!

0: Горделиво подняла голову мать. «Мам, что ты говоришь? Проспись!» – вздохнул мальчик.
1: «Ты что, не веришь матери?» – возмутилась женщина. «Я на самом деле девчонку спасла!»
0: Стоя посередине комнатки и размахивая почти пустой бутылкой водки, она явно жаждала рассказать о своем подвиге. И Артур понял, что ему придется выслушать ее. Окончательно проснувшись, он поблагодарил судьбу за то, что мать жива и нашлась, и приготовился слушать.
1: «Вечером я не смогла найти выпивки у соседей. От этих гадов ничего же не дождешься. И пошла к своей школьной подружке. Мы с ней уже давно не виделись. Сонька живет около кладбища. Так что пришлось телепаться через полгорода».
0: Артур взглянул на грязную ночную рубашку матери и представил, как она, пьяная, идет по ночному городу. Ему стало мучительно стыдно. А мать продолжала.
1: «Сонька не стала пить со мной. Она теперь крутая стала. Цивильная. Но на выпивку дала. И не пожадничала. Сказала, чтобы я за нас двоих за встречу выпила. И я, естественно, выпила за двоих. Не пропадать же водочки. А потом пошла домой через кладбище. Да споткнулась и упала в недокопанную могилу. Сначала старалась вылезти, но не получалось никак. Тогда я решила поспать немного. А то так устала, пока дошла туда. Там на кладбище так тихо, и в этой ямке было листьев сухих много, тепло. Так вот, сплю я, никого не трогаю, а тут какие-то мужики девчонку на кладбище притащили. Не знаю, насиловать хотели или убить. Она так орала, будто бы всех мертвецов разбудить хотела. «Помогите! Помогите!» Но мертвецы, естественно, не проснулись, а я проснулась. Я встала, смотрю, они ее почти раздели, порвали на ней все. Могила оказалась с другой стороны, еще только что начатая. Ночью я не заметила. А когда начало расцветать, тут и увидела, как выйти из ямы. Ну, я легко и вышла. Постояла, посмотрела, а потом крикнула: «Эй, оставьте девушку!» Тут они тоже давай орать, как ненормальные, и бегом оттуда. А эта неблагодарная девка вместо «спасибо» как заорет: «Привидение!» И дёру тоже. Я даже выругаться не успела. Убежала бесовка. Нет, чтобы бутылочку дать. За спасение ее шкур неблагодарная. Но ты же мой сыночек. Ты достанешь мамочке выпить. Наклонилась она к сыну.
2: Мам, у тебя же есть еще.
0: Артур невольно отшатнулся от сильного перегара, которым вдохнула на него мать.
2: Ты закуси лучше, а то живот болеть будет.
1: «Ты заботлив мой!»
0: Потрепала женщина сына по голове. Затем грубо оттолкнула.
1: «Весь

Пашу даже воспитывать берется. Без тебя знаю, закусывать мне или нет. Она прошла мимо, вливая в себя остатки горячительной жидкости. Допив до дна, крякнула, вытерла рукой рот и упала на постель, пробормотав что-то о сильной усталости и о том, что с утра пораньше проделала длинный путь. Мать уснула. Вспомнив сейчас этот случай, Артур невольно улыбнулся, представив, как насильники и жертва в ужасе убегают с кладбища, напуганные ночью лохматой женщиной в ночной рубашке, поднявшейся из могилы. Но коварная память быстро стерла следы улыбки с лица, подбросив воспоминания о том страхе и слезах, когда он бегал по городу, искал и звал мать, боясь, что ее сбила машина или еще что-нибудь случилось. И он остался один на всей земле в свои 9 лет. Весь кошмар попоек и нередких поисков матери по городу продолжался до тех пор, пока ему не исполнилось 12. Спустя годы, нередко, просыпаясь ночью от очередного кошмара, Артур думал: «Лучше бы я раньше не искал ее по городу. Может, замерзла бы, и не случилось бы того, что было». Но даже в детстве, пока еще свежи были воспоминания, Артур понимал, что не мог ожидать от матери того, что она сделала позже. И поэтому его мучила бы совесть, дай он ей замерзнуть. Хотелось не думать, не помнить, но память неумолимо подбрасывала картинки. Вот он, зажавшись в углу комнаты, дрожит всем телом, а пьяный клиент матери, расплатившись за ее тело, берет причитающийся здесь же, в единственной комнате их запущенного домика. Не выдержав, мальчик выбегает в чем есть на мороз и ветер. Затем, продрогнув до костей, возвращается назад в крохотную кухню, разделенную с комнатой пустым проемом, так как идти поздней ночью ему все равно некуда. Он надеется всей душой, что все уже закончилось. Застает мать, допивающую очередную бутылку со своим клиентом. Сейчас, через много лет, Артур понимал, то, что пережил он, в жизни бывает очень редко. По крайней мере, никогда подобного он не слышал. Нередко он слышал о любви и преданности матерей, но поверить не мог. Трудно было верить в то, чего не видел, о чем только в книжках читал или слышал от знакомых. В ту ночь Артур больше не увидел лица матери. Он ушел из дома и больше никогда не был даже в городе, в котором родился. Помнил только ночь поздней весны, когда влажный ветерок раскачивал ветки деревьев с молодыми листочками. И слезы, горькие слезы попранного человеческого достоинства, боль предательства единственного родного человека на земле. Позже, в других местах, он видел и знал добрых людей. Но место, где он родился, не оставило доброго следа в душе. Отец Сергея заменил Артуру отца, которого он никогда не знал.
а домработница заботилась о нем, как о родном сыне, все 8 лет, пока убирала у него в квартире. Сначала в арендованной, затем в его собственной. Жизнь практически восстановилась, если не считать того, что Артур боялся жениться. Иногда он встречался с женщинами, но долгих отношений остерегался. И после каждой встречи ненавидел себя, так как понимал, что случайные отношения толкают молодую женщину в пропасть, в которой была его мать. Когда-то она тоже была молодой, невинной девушкой. Хотя ему так трудно было в это поверить. И кто-то, такой как он, был с ней некоторое время, затем уходил, толкая ее дальше в пропасть. После таких эпизодов хотелось напиться и забыться, но останавливал новый страх – самому оказаться там, где он вырос, на дне человеческих судеб. Поэтому Артур старался глушить в себе сексуальные потребности, задерживаясь до позднего вечера на работе или в спортзале, доводя себя до полного изнеможения. Сейчас, в зале ожидания, вся жизнь проносилась каруселью. Вокруг, высвечивая то одно событие, то другое. «Зачем я туда еду?» — невольно задавал себе вопрос Артур. «Столько лет я ее не видел. Может быть, лучше и не видеть?» Но рука не поднималась сдать билет обратно в кассу. Пришло время разобраться и с этим страхом. Наконец твердо решил молодой мужчина. –

0: Родной город показался Артуру совершенно чужим. Хотя мало изменился за 18 лет, в которые он не был здесь. Но молодой мужчина сильно изменился сам, привыкнув к столичной жизни. Поэтому видел этот маленький захолустный городок иными глазами. Увидев запыленные разбитые улицы, Артур вдруг улыбнулся, вспомнив, как 3 раза сбегал из интерната соседнего города и уезжал в столицу, пока его не перевели в лучший интернат в столице. Узнав, наконец, причину побегов, стремление получить хорошее образование у мальчика с улицы – редкое явление. Поэтому комиссия из преподавателей интернатов, на которой был вынесен вопрос о его побегах, приняла решение отправить его туда, где он мог получить это образование. Интернат отличался очень строгими правилами. Но Артуру это было на руку, так как преподаватели строго следили за каждым движением подопечных. Это давало ему чувство защищенности от разгула школьников старших классов. А за стены школы он старался почти не выходить, проводя все свободное время в спортзале, посещая 3 различные секции единоборств. Только потом, в студенческие годы, на спорт не оставалось ни времени, ни сил. А когда пришел в ту фирму, где и по сей день работает, перешел на тренажеры. Так легче было сохранить независимость и остаться наедине с собой, все же не давая себе возможности думать и вспоминать.
1: «Молодой человек, может быть, угостишь?»
0: Вывел его из задумчивости пропитый голос. Артур вздрогнул и отшатнулся. Ему вдруг показалось, что мать, пьяная до невменяемости, как всегда, стоит рядом и клянчит у прохожих еще пойло. Резко обернувшись на голос, он увидел пропитое лицо с синяками и ссадинами. Возраст женщины трудно было угадать, хотя она была еще не старой. Артур, резко отвернувшись, прибавил шагу, услышав след проклятия. «Вот я и вернулся в родные пенаты», — содрогнулся он. «Но неужели здесь нет нормальных людей? Должны же они быть! Ведь и у нас в городе немало алкоголиков. Но там я могу их не замечать», — вдруг подумал Артур. «Так, следующий этап. Ищем нормальные лица в этом городе». Закончил он мысль и понял, что продолжает сам с собой сеанс психотерапии, на который ходил когда-то, когда частые депрессии чуть не довели его до самоубийства. Но сеансы эти оказались недолгими, так как психолог настаивала на том, чтобы знать причину его детских страхов, отказываясь работать с обычным словом «детский страх», как предложил Артур. Подвело чистое женское непрофессиональное любопытство. Психолог, прежде всего, простой человек. И не каждый может держаться в стороне, так сказать, от своих пороков и привычек ради профессиональной необходимости. Психотерапевт всеми силами старалась продлить время консультации, так как они хорошо оплачивались, и не рассказывала об источниках информации, которая могла бы помочь ее клиенту. И все же кое-что Артур понял для себя, но не из консультации, а из тех книг, названия которых его психотерапевт случайно упомянула во время их разговоров. Приблизившись к дому, он увидел людей, группками стоявших рядом с раскрытыми воротами. Когда смерть приходит в дом, люди вынуждены открывать даже не калитку, а ворота.
2: Сегодня прозвучала первая часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Павел схвачен в храме. На следующий день по прибытии в Иерусалим Павел встретился со старейшинами церкви и подробно рассказал обо всем, что сотворил Бог среди язычников. Старейшины, воздав хвалу Богу, сказали: «Видишь, брат, сколько тысяч людей, уверовавших среди иудеев, и все они строго соблюдают закон Моисея, а о тебе ходят слухи, что ты всех иудеев, живущих в других странах среди язычников, учишь не соблюдать закон. Итак, что же нам делать? Народ вскоре узнает, что ты здесь». Старейшины попросили Павла доказать верующим иудеям, что он не отказывается от закона Моисея. С этой целью Павел отправился в храм для совершения обряда очищения, завещанного Моисеем. Через неделю Павла узнали в храме ассийские иудеи, которые слышали проповеди Павла о Христе в своей синагоге. Это были иудеи, не принявшие учение Христа и возненавидевшие Павла за то, что он и язычникам проповедовал спасение, не требуя от них соблюдения закона. Увидев Павла в храме, эти люди подняли крик: «Мужи израильские, помогите! Этот человек повсюду учит против иудейского народа и Моисеева закона, и места сего! Он ввел в храм еленов и осквернил святое место!» Незадолго до этого они видели Павла в городе вместе с Трофимом, греком из Ефеса, и из этого сделали вывод, что Павел приводил его в храм. Весь город пришел в движение. Множество людей собралось в храм, в том числе и прежние враги Иисуса Христа. Павла схватили, выволокли из храма и стали избивать. Тем временем до римского военачальника дошла весть, что весь Иерусалим в смятении. Военачальник, взяв солдат, поспешил к храму, чтобы узнать, что там произошло. Пройдя сквозь разъяренную толпу, военачальник приказал сковать Павла тяжелыми цепями. Затем он спросил, кто он и что сделал. Не поняв причину ярости толпы, из-за того, что одни кричали одно, другие – другое, военачальник повелел вести Павла в крепость, где содержались преступники. Следовавшая за ним толпа кричала: «Смерть ему!» Когда же Павла вели по лестнице, солдатам пришлось поднять его и нести на плечах, ибо толпа теснила их со всех сторон и стремилась учинить самосуд. Наверху лестницы, ведущей в крепость, Павел спросил военачальника: «Можно ли мне поговорить с тобой?» Тот согласился его выслушать. Тогда Павел сказал: «Я иудей из Тарса. Очень прошу тебя, позволь мне обратиться к народу». Получив разрешение, Павел, стоя на лестнице, сделал знак рукой. Толпа стихла, и он обратился к ней на еврейском языке. Тогда наступила полнейшая тишина. Павел начал с рассказа о себе. «Я, иудей, родился в Тарсе, но вырос в Иерусалиме, где со всей строгостью Гамалиил обучал меня закону. Я был таким же ревностным блюстителем закона, как все вы. Я жестоко преследовал последователей нового учения, связывал их, бросал в темницы и даже приказывал убивать. Первосвященник и все старейшины засвидетельствуют, что у них я взял письмо к иудеям Дамаска, куда шел, чтобы привести верующих в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус из Назарета, которого ты гонишь“.
Бывшие со мной видели свет, но голоса, говорившего мне, не слышали. Господь сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет, что делать». От света меня осиявшего я лишился зрения. Бывшие со мною друзья за руку привели меня в Дамаск. Там ко мне пришел иудей по имени Анания и сказал: «Брат Савл, прозри!» И я тотчас прозрел. Он же сказал мне: «Бог отцов наших избрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что видел и слышал. Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я вернулся в Иерусалим и молился в храме, Господь сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне. Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этих слов Павла слушали. Но лишь только он упомянул язычников, толпа закричала: «Уничтожить его! Такому не должно жить!» Толпа кричала, размахивала одеждами и бросала пыль в воздух. Тогда военачальник приказал отвезти Павла в крепость и бичевать, чтобы узнать, в чем причина такого возмущения против него. Когда Павла уже привязали, чтобы бичевать, он сказал стоявшему рядом сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина? Да еще и без суда!» Военачальнику доложили слова Павла. Он подошел к Павлу и спросил его: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Павел ответил: «Да». Испугавшись, военачальник велел солдатам отвязать Павла и обращаться с ним хорошо. На следующий день, желая выяснить, в чем обвиняют Павла, римский начальник повелел первосвященникам созвать Синедрион. Когда Павел предстал перед Верховным судилищем, начальник убедился, что даже среди иудейских правителей нет единого мнения в виновности апостола. Одни считали, что за ним нет никакой вины, и его следует освободить. Другие требовали смертной казни. Спор принял настолько ожесточенный и неистовый характер, что тысяченачальник приказал своим воинам увести Павла.

Летние каникулы пролетели, как всегда, очень быстро. Собрав портфель, Андрей вышел из дома и направился в школу. Воспользовавшись тем, что отец еще не вернулся с ночной смены, а мама в детской качала на руках заболевшего малыша, Андрей не стал утруждать себя утренним чтением Библии и молитвой. В последнее время мальчик часто так поступал. В глубине души Андрей понимал, что это неправильно, ведь он рос в христианской семье. Но почти всегда у него получалось найти оправдание своим отрицательным поступкам и равнодушие к Слову Божьему. Медленно вставало осеннее солнце, золотя порыжевшие вершины вязов. В зеленых кронах берез появились похожие на седину желтые нити. Мальчик хмуро шагал в школу, не замечая ни красоты осенней природы, ни обгонявших его мальчишек и девчонок с букетами в руках. После торжественной линейки школьники разошлись по классам. Андрей и его одноклассники заняли свои места за партами. Вместе с учительницей в класс вошли незнакомый мальчик и девочка. Учительница поздравила пятиклассников с началом учебного года и добавила: «Знакомьтесь, в наш класс пришли новенькие. Это Олег и Лилия. Их отец Евгений Вячеславович Хабаров назначен главным врачом нашей поликлиники, поэтому их семье пришлось сменить место жительства. Лилию посадили за одну парту с Андреем, а Олег с разрешения учительницы занял соседнюю парту. Ребята быстро подружились и стали много времени проводить вместе. Андрей часто бывал дома у своих новых друзей. О Боге он им никогда не говорил. Он стеснялся молиться за столом, когда его угощали в семье Хабаровых, и ни разу не признался, что читает Библию и ходит на собрания христиан. Андрей чувствовал, что его друзья совсем далеки от Бога. Однажды, когда Андрей пришел поиграть со своими друзьями, их отец объявил, что в воскресенье они пойдут на футбол. «А можно и Андрей с нами пойдет?» – попросил Олег. «Конечно, можно!» – Евгений Вячеславович подмигнул Андрею. «Прибегай в воскресенье к 9:30, с утра погуляем в парке, а потом поедем на стадион». Андрей закусил губу. Он понимал, что нужно было отказаться, но не смог. У мальчика не хватило смелости сказать друзьям, что по воскресеньям он с родителями посещает богослужение, но и посмотреть на футбольный матч ему очень хотелось. А как же церковь, воскресная школа, родители? Андрей промучился почти всю неделю, не зная, как ему поступить и как завести разговор с Хабаровыми. Наконец, в пятницу, на последнем уроке, Андрей решил сказать друзьям, что на футбол он не поедет. После уроков, по пути домой, Андрей начал сбивчиво объяснять Олегу и Лилии: «Я не пойду с вами послезавтра на футбол. Понимаете, мы по воскресеньям ходим в церковь на собрания. У меня родители верующие». Слова давались Андрею с трудом. Уши горели. Он не понимал, почему то, что с детства он считал естественным и правильным, сейчас казалось ему чем-то глупым и постыдным. «А что? Это собрание нельзя пропустить?» – удивилась Лилия. Андрей замялся. «Ну, нельзя, наверное». «А разве это правильно, что родители заставляют тебя туда ходить? Разве ты обязан быть верующим? Ты что, не имеешь права выбирать?» – поддержал сестру Олег. Вопросы друзей тревожили и вызывали противоречивые чувства в душе Андрея. Вернувшись домой, он был задумчивым и молчаливым. Даже любимая жареная рыба показалась мальчику безвкусной. Мама забеспокоилась. «Андрей, да что с тобой сегодня? Не заболел ли ты?» Мальчику совсем не хотелось ни с кем разговаривать. «Нет, не заболел. Просто устал». Вечером, лежа в кровати, Андрей спорил сам с собой. «Есть так много неверующих людей, которые не ходят в церковь, не читают Библию и при этом живут весело и счастливо. Вон Хабаровы, у них папа не пьет и не курит, всегда добрый и веселый.
У них дом красивый и машина дорогая. Это их, наверное, так Бог благословляет, — подумал мальчик неуверенно. Последняя мысль показалась ему интересной. «Конечно, это Бог благословляет», — продолжал размышлять Андрей. «В Библии же написано, что Бог одинаково посылает солнце и добрым, и злым. Значит, можно и не ходить на собрание, и получать благословение от Бога». Андрей и сам обрадовался этой мысли. Правда, в сердце похолодело. Совесть с ним не соглашалась. Он все-таки остановил себя. «Нет, на собрание, конечно, надо ходить. Просто иногда, очень редко, можно и пропустить». Андрей договорился со своей совестью и решил идти на футбол. Но как сказать об этом родителям? Мальчик был уверен, что они будут против его поездки на стадион. В их семье не было принято пропускать собрания, впрочем, как и посещать футбольные матчи и прочие спортивные мероприятия. В субботу вечером Андрей набрался смелости для разговора с отцом. Отец сидел за столом с открытой Библией и что-то писал в тетради. Андрей присел на краешек дивана у стола и начал разговор. «Папа, можно я завтра пойду с Хабаровыми на футбол?» Отец удивился. Он помолчал немного и задумчиво проговорил. «Сынок, мне совсем не нравится твое намерение». Андрей начал тараторить. «Разве я обязан всегда ходить в церковь? Что может случиться, если один раз не пойду на собрание? Почему я не могу выбирать, куда мне пойти в воскресенье? Вот Хабаровы никогда на собрание не ходят». «Не горячись, Андрей. Эти люди так живут, потому что не знают Бога. А ты знаешь. И ты научен, как надо поступать и чего хочет Бог. Знание христианских истин отличает тебя от хороших, но мирских людей». Отец сел рядом с сыном и, внимательно глядя ему в глаза, продолжил. «Воскресенье – особый день для всех верующих. В этот день мы собираемся вместе, чтобы поклониться Богу, чтобы слушать проповедь Слова Божьего и учиться жить по-христиански. Христианская жизнь прекрасна. Это жизнь любви и добра, служения Богу и ближним. А люди, которые не знают и не любят Бога, в воскресенье ищут пустых развлечений, чтобы чем-то занять себя». Отец встал, взял со стола Библию, протянул ее сыну и предложил: «Открой, пожалуйста, первое послание Иоанна, вторую главу и прочитай 15 стих». Андрей быстро нашел нужную страницу и прочитал: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. А теперь ответь сам себе, сынок, как можно любить мир, зная любовь Отца Небесного? Не место тебе, Андрей, в мире, живущем без Бога. На футбол ты завтра не пойдешь. Ты поедешь с нами на собрание», — закончил разговор отец. Упрямо сжав губы и опустив голову, Андрей вернулся в свою комнату. Разговор с отцом не поколебал его решимости. Мальчик думал о том, как неправ и несправедлив его отец. Сердце Андрея ожесточалось все больше, и ему все сильнее хотелось попасть на футбол. Встав утром раньше всех, мальчик оделся и тихо выскользнул из дома. Он бежал к своим друзьям, Олегу и Лилии. Сидя на трибуне стадиона, Андрей уговаривал себя, что ему хорошо, и старался выглядеть веселым. С утра он с друзьями катался на аттракционах. Захватывающая дух скорость и другие острые ощущения на время заглушили угрызение совести, но сейчас тревога покалывала сердце и не давала покоя. Осенний ветер казался холодным, и Андрей ежился. Сосредоточиться на игре не получалось. Комментатор слишком сильно кричал что-то в микрофон. Болельщики постоянно вскакивали на ноги со своих мест, размахивали руками и громко кричали. Кто-то уронил и разбил бутылку с пивом. Резкий, тошнотворный запах раздражал Андрея. Многие курили, бросая окурки под ноги и сплевывая на пол.
шум, грубое и развязное поведение людей пугало мальчика, выросшего в культурной и спокойной обстановке христианской семьи. Даже мороженое, которое купил Евгений Вячеславович, не доставило Андрею никакой радости. Олег и Лилия, наоборот, веселились от души и кричали вместе со всеми: «Давай, бей, гол!» Сейчас Андрей искренне сожалел, что не пошел с родителями. Не то чтобы ему очень нравилось молиться в собрании и слушать проповеди, но там всегда было мирно, удобно и безопасно. Там все было привычным и родным. А здесь... Наконец матч закончился. Толпа разгоряченных болельщиков хлынула к выходу. Андрея и его друзей толкали в спину, в бок и постоянно наступали на ноги. Кругом слышалась грубая нецензурная речь, которая резала слух. С трудом выбравшись из толпы, Евгений Вячеславович повел детей к автомобильной стоянке. Хабаровым понравился футбольный матч, и они шумно обсуждали его. Никто не заметил, что Андрей всю дорогу молчал. У него разболелась голова. Машина остановилась у дома Андрея. Мальчик попрощался с друзьями и грустно поплелся объясняться с родителями. Отец слушал молча и не перебивал. Андрей рассказал, что ему совсем не понравился футбол, что на трибуне стадиона было холодно и неуютно. Мальчик искренне просил прощения за то, что убежал утром из дома. Отец твердо произнес: «Андрейка, ты пойми одно, не может у христиан быть дружбы с миром. Невозможно смешать масло и воду, свет и тьму. Не может быть ничего общего у света с тьмой». «Папа, да что ты такое говоришь?» — возмутился мальчик. «Разве Хабарова тьма? Они хорошие». «А кто говорит, что они плохие?» — ответил вопросом на вопрос отец. «Они грешники, не знающие Бога. Пойми, сынок, вы дружите недавно, и за несколько недель ты уже так сильно изменился. Сначала ты побоялся им рассказать о Боге, потом бросил молиться и читать Библию, а сегодня убежал из дома и от церкви ради футбола». Немного помолчав, отец продолжил разговор. «Ты видел, какой он, безбожный мир? Как неверующие вели себя на стадионе? Тебе это совсем не понравилось. А знаешь почему? Потому что ты знаешь лучшее. А вот Хабаровым там понравилось. Им было хорошо и комфортно. Знаешь почему? Потому что они не знают Бога. Им весело там, в той толпе, среди тех людей. Остановись, сынок, пока не поздно». Андрей нахмурился. «И что нам теперь, не дружить совсем? А что в твоем понимании значит дружить?» — осторожно спросил отец. «На стадион вместе ходить или рассказывать о любящем Боге? Делиться радостной вестью о Христе? Ты их пригласи на собрание или к нам в гости». «Они не придут», — выпалил Андрей. «У них папа атеист и верит в науку». «А ты кто? И во что веришь ты?» Вопрос отца повис в воздухе. Ближе к ночи у Андрея охрип голос. Появился сильный кашель, поднялась температура. Сбить ее мама не смогла, и к Андрею вызвали скорую помощь. «Скорее всего, бронхит. Это серьезное заболевание. Лучше пролечить мальчика в стационаре», — дежурным голосом вынесла врач свой вердикт. Холодный ветер, который так досаждал Андрею на трибунах, и мороженое сделали свое дело. Он заболел. Мальчик оказался в больнице. Андрея часто навещали. К нему приходил пресвитер Илья Сергеевич, который по-доброму побеседовал с мальчиком и помолился о нем. Дьякон Павел Алексеевич принес столько фруктов и сладостей, что хватило для всех ребят в палате. Чаще всего мальчика посещали друзья из воскресной школы. Прямо в палате для всех детей верующие пели, рассказывали стихи и свидетельствовали о Боге. Больным раздавали духовную литературу, беседовали, отвечали на вопросы.
Дети завидовали Андрею, ведь к нему так часто приходили посетители и приносили столько подарков. Андрей очень ждал своих школьных друзей Хабаровых, но ни Олег, ни Лилия к нему не пришли. Лишь однажды во время обхода к Андрею зашел их отец Евгений Вячеславович, спросил, как дела, и велел поправляться. Он был веселым и добрым, как всегда. Он вообще со всеми пациентами был одинаково добрым. Андрей поправился быстро. Школа встретила его веселым шумом. Олег и Лилия — добрыми улыбками. Первое, что сделал Андрей, пригласил их на собрание. Они пришли, но всего один раз. Посещать христианские богослужения показалось им неинтересным. В школе Андрей продолжал общаться с Олегом и Лилией. Но то самое первое восхищение ими у Андрея прошло. Он понял, что самые лучшие друзья у него все-таки в церкви и дома. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий». Эти слова Андрей запомнил на всю жизнь. В школе, а потом и в институте, у него было много хороших знакомых. Но теперь Андрей всегда говорил с ними о Боге и звал на богослужение. В жизни Андрея появилась цель – угождать Господу, на деле быть таким, как учит Библия. Он старался любить людей, как Иисус Христос, помогать им, быть добрым ко всем. Андрей никогда больше не шел на компромисс со своей совестью ради обманчивой мирской дружбы.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иеремии. Мы продолжаем читать 31 главу, в которой Бог обещает вернуть свой народ в святую землю, несмотря на все прегрешения людей. Это было тяжкое время для жителей Иудеи. Лжепророки обещали, что Бог защитит Иерусалим от вавилонской армии, но оказалось, что они говорили неправду. 7 лет тому назад пророк Анания сказал, что Вавилон через 2 года падет. Но Навуходоносор правил по-прежнему. Он был жив и собирался со дня на день захватить столицу царства. Но удивительно, что даже в столь скорбных обстоятельствах пророк Иеремия находит возможность ободрить жителей Иудеи и рассказать им о тех далеких временах, когда народ вновь обретет благорасположение Бога. Бог любил Израиль, но осудил его, наказав вавилонским пленением. Это печально. Однако здесь, в 31 главе, Иеремия убеждает людей в том, что Бог не бросил народ на произвол судьбы, но по-прежнему будет охранять его, как пастырь свое стадо. Более того, благодаря Божьей защите в Израиле вновь наступят времена процветания. Вот что предсказывает о тех счастливых грядущих временах сам Бог в стихах 13 и 14. «Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь». Не знаю, как вам, а мне хочется воскликнуть «Аллилуйя!» Ибо если Бог пообещал сделать что-то для Израиля, то Он непременно сделает это. Но, предсказывая грядущее благословение, Бог не забывает, что в тот момент положение Израиля было ужасным. Люди взбунтовались против Бога, стали отступниками, и Он глубоко сожалеет о случившемся. Послушайте 22 стих, где Иеремия восклицает: «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа». Некоторые считают, что этот стих относится к рождению Иисуса Христа от Девы. И я не вижу причин возражать против этого. А начиная с 31 стиха, Бог говорит о Новом Завете, который Он собирается заключить с Израилем, со всеми 12 коленами. Возможно, вам покажется, что 10 колен, которые жили в Северном Царстве, уже нет на свете, поскольку они были уведены в плен, и следы их затерялись. Но Бог так не считает. Он утверждает, что заключит Новый Завет со всеми 12 коленами Израиля. Я хотел бы обратить ваше внимание на стихи с 31 по 33. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Этот Новый Завет будет отличаться от того, что дан Моисею на горе Синай. Он будет запечатлен в сердцах людей, а не на холодных каменных скрижалях. И вот что говорится здесь далее в стихах с 34 по 36. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более.
Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Грехи людей будут прощены, и новые отношения с Богом невозможно будет изменить или отменить. Наши астронавты привезли с Луны груду камней, и я думаю, что если бы мы занялись этим делом вплотную, то через пару миллионов лет мы постепенно перетащили бы на Землю всю Луну. Хотя, откровенно говоря, я не думаю, что мы будем этим заниматься. А вот что касается Нового Завета с Израилем, то отменить его условия будет абсолютно невозможно даже через миллионы лет. Таково обещание Бога, и нам остается только восхищенно следить за тем, как чудно притворяются в жизнь его благодатные обетования. А теперь мы приступим к изучению главы 32. Она достаточно интересна. Иеремия сидит в темнице, и Иерусалим осажден Навуходоносором, однако

черный год. Послушайте седьмой стих. «Вот Энамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать, купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». Господь велел Иеремии купить земельный участок у его родственника, Анамиила. И пророк Иеремия делает это, судя по стиху девятому, где написано: «И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников». Это был самый мрачный период истории Иудеи. А Иеремия покупает поле. В такой момент все нормальные люди, скорее всего, продавали землю. Наверное, в то время все жители Иерусалима старались продать свою недвижимость. Так зачем же Иеремии нужно было покупать поле в такой трагический момент? Он должен был показать людям, что всецело доверяет Богу, который пообещал вернуть израильский народ в родные края. Это замечательно. Но Иеремию волновал один вопрос, на который он не мог ответить сам, и потому он обращается с этим вопросом к Богу в молитве. Послушайте стихи 16 и 17. «И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу. О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и распростертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного». Так начинается его молитва. Проблема слишком сложна для Иеремии, но для Господа Бога здесь нет ничего сложного. И далее, в стихах с 18 по 23, Иеремия вновь рассказывает, как Господь защищал Израиль на протяжении всей его истории. А в стихах 24 и 25 он пишет: «Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча и голода, и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполняется, и вот ты видишь это. А ты, Господи Боже, сказал мне: купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев». Иеремия не лицемерит и не притворяется. Он верит Богу, который сотворил небеса и землю и так чудесно заботился об Израиле. Он хочет, чтобы мы тоже доверяли его Господу. Но при этом он не надевает на себя личину лицемерия. Он искренне плачет, молится и сожалеет о том горе, которое постигло его народ. Друзья мои, давайте будем так же честны, как и Иеремия, который повиновался Господу, но при этом не скрывал своих сомнений и рассказывал о них Господу в молитве. И Бог отвечает на молитву Иеремии в стихах с 26 по 44. Читаю вам стихи 26 и 27. «И было слово Господне к Иеремии: вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» Господь начинает свое объяснение с аксиомы. Для Него нет ничего невозможного. Послушайте, что сообщает Бог дальше в стихах с 36 по 42. «И однако же ныне, так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». «И буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо от всего сердца моего,

и от всей души моей. Ибо так, говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, которое я изрек о них». Бог вручает город в руки халдеев, но настанет время, когда Он избавит от них свой народ. Сейчас Иегова судит Иудею, а в будущем Он обещает ее помиловать. Когда мы идем к Богу и рассказываем Ему, как нам плохо, Он утешает нас. Именно так Он поступил с Иеремией. Друзья мои, Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему за утешением. Итак, настали тяжкие времена для Иудеи, но Бог позволяет Иеремии увидеть свет в конце тоннеля. И в следующей, 33 главе, Бог снова подтверждает завет, заключенный с Давидом. Он еще раз заверяет людей, что настанет день, когда он вернет свой народ в родную землю и снова вступит в благодатное общение с Израилем. Но Иеремия все еще сидит в темнице. Послушайте первые три стиха этой главы. «И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Последний стих я часто цитирую на богослужениях. Это чудесный стих. И мне кажется, что в общем контексте этой главы он становится еще важнее. И Иеремия сидит в темнице, но Бог велит ему купить земельный участок. Пророк верит Богу и покупает участок. Но в голове у него вертится множество вопросов. Почему Бог допустил покорение Иудеи? Честно говоря, я считаю, что такие сомнения — признак великой веры. Кое-кто спросит, как такое может быть? Друзья мои, если вы общаетесь с Богом, то вы видите, что иногда Он совершает такие чудесные и непонятные вещи, что вы не понимаете Его намерений. И тогда вы спрашиваете Его: «Что такое ты делаешь?» У вас никогда не возникало такого вопроса? У меня возникал. Например, однажды вечером, когда я пришел в больницу к жене, только что родившей нашего первого ребенка, сестра сказала мне: «Доктор хочет поговорить с вами». И вид у нее был очень серьезный. Доктор сказал мне: «Ваш ребенок умер». Жена еще ничего не знала. Я сам сказал ей об этом, и мы плакали вместе. Потом я вышел на балкон, было лето, на небе сияли звезды. И как вы думаете, какой вопрос меня волновал в этот момент? Почему? За что? Я смотрел на небеса и задавал этот вопрос. Позже я научился вкладывать свою руку в руку Бога и покорно идти за Ним в темноте. Я много раз ходил с ним и рассказывал ему о своих сомнениях, но вместе с тем я говорил ему, насколько глубоко я доверяю ему. И я рад, что пророк Иеремия был таким же человеком. В Писании рассказывается и о других людях, которые задавали Богу вопросы. В частности, у пророка Аввакума было множество вопросов к Богу. Он все время спрашивал, почему? Иона тоже задавал Господу вопросы. Друзья мои, такие вопросы не свидетельствуют о недостатке веры. Было бы притворством делать вид, что мы понимаем замысел Божий, и прятать эти вопросы внутри себя. Я верю, что Бог совершенно честен с нами, и Он дал нам такое обещание: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Итак, Бог заново подтверждает завет, заключенный с Давидом, во второй книге Царств, 7 главе. Он обещал, что потомок Давида будет править вечно. Об этом завете вспоминали все пророки, так что он хорошо нам известен. Все они верили в этот завет. Послушайте, что пишет Иеремия в стихах 14 и 15. «Вот наступят дни, — говорит Господь, —
когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле». В те дни, то есть в день Господень, в будущем, Бог обещает возрастить Давиду отрасль праведную. Здесь говорится о том, кто был рожден в Вифлееме. И эта отрасль, то есть наш Господь Иисус Христос, будет производить суд и правду на земле. У нас еще не было такого правителя, но он обязательно придет. Послушайте также стихи 16 и 17. «В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Друзья мои, наша праведность в Иисусе Христе. Разве есть сейчас на земле такой человек? Нет на свете израильтянина, который мог бы претендовать на престол Давида. Тот, кто может на него претендовать, сейчас сидит по правую руку Бога. Как написано в 109-м псалме, стих 1. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Бог зовет людей к себе, готовя для своего Сына престол правителя вселенной. Я хотел бы прочитать вам также стихи с 19 по 22. «И было слово Господне к Иеремии, так говорит Господь: если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами-священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство, и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». В то время, когда произносилось это пророчество, иудейский престол занимал царь Сидекия. Это был большой грешник. В будущем Навуходоносор захватит его в плен, выколет глаза и уведет в Вавилон. Об этом мы прочитаем в следующий раз, в 34 главе. Бог вынесет Сидекии суровый приговор, где в частности будет сказано: «Я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем, и ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его. И глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон». Могло показаться, что правлению рода Давида пришел конец. Так и случилось бы, если бы все это происходило с каким-нибудь другим народом. Я уверяю вас, никто ведь сегодня не претендует на Вавилонский престол. И на место царя Александра Македонского тоже никто не претендует. Нет сегодня и египетских фараонов. Но потомок Давида есть, и престол его будет восстановлен. Бог обещал, что однажды его помазанник Христос будет править вселенной. Это великое пророчество, которое невозможно игнорировать или понимать иносказательно. Я считаю, что Бог имел в виду именно то, что сказал. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. В следующий раз мы будем читать главы с 34 по 37. Мы прочитаем пророчество о царе Сидекии и историю о том, как Сидекия обесславил имя Господа, а также узнаем о рехавитах, верующих, которые резко отличались от иудейского народа в целом и стойко хранили верность Господу. Бог рассказал нам об этих людях, чтобы мы знали, верные ему служители были и будут во все времена. Даже в самую мрачную эпоху, в период великой скорби, все равно кто-то будет выступать на стороне Бога. Наступит время,
когда миром будет заправлять сатана. Но у Бога все равно будут свидетели, и сатана ничего не сможет с ними поделать, пока они не завершат свою миссию. Итак, ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2019 год.
2: Из поэтических тетрадей. Анна Вельк. Она родилась и выросла в Казахстане в семье верующих родителей. Писать стихи начала в юном возрасте, сразу после крещения. Тогда ее еще несколько наивные стихи отражали темы, глубоко волнующие детское сердце. Знала ли Анна, что когда-нибудь станет известной в христианских кругах поэтессой? Едва ли. О том времени она рассказывает, что просто не могла не писать. С тех пор прошли годы, однако вдохновение не покидает Анну и до сих пор, ведь ее главным вдохновителем был и остается Господь. Прославление Бога – вот что вызывает во мне самые сильные и радостные движения души. Всего было издано 4 сборника Анны Вельк: «Благодарность», «За гранью земного», «Призвание» и «Близкая даль». Стихи поэтессы находят отражение в сердцах многих христиан за их простоту, искренность и безграничную любовь к Господу. Ее приглашают по всему миру поделиться своим творчеством. О чем же еще мечтать? О заветной, сильной, глубокой мечтой Анны Вельк всегда было и остается небо. Небеса вас слышат. Небеса вас слышат, не забудьте это. В небесах есть сердце, любящее вас. В небесах есть око из потоков света, и оно, то око, видит вас сейчас. Небеса вас слышат, если прошептали. Только прошептали вы свою мольбу. Небо хочет, чтобы вы не перестали слышать сердцем это «Я иду, иду». Если вдруг над вами тучи заклубились и тревога тенью на душу легла, помните, что с ритма небеса не сбились. Солнце вновь вернется и исчезнет мгла. В небесах вас слышат, не забудьте это. Пусть молитвы ваши Господу летят. Даже если нужно долго ждать ответа, направляйте с верой в небеса свой взгляд. Одних разбудит пение. Одних разбудит пение петуха. Ну, а других, возможно, их мобилка. Один оденет шелк или меха. Босым другого встретят на развилке. Мы все такие разные во всем. Все так не одинаково живем. И лишь когда на землю Бог придет, Он справедливость миру принесет. Один цветок затопчет у крыльца лишь только по причине настроения. Другой посадит рядом деревца, не пожалев на это воскресенье. Бог видит каждого, кто как живет, но злым и добрым дождь и солнце шлет. Пусть вольным воля, только важно знать, все то, что сеем, будем пожинать. Мы можем строить на чужих слезах, на грех толкая или же в ловушке, а можем видеть боль в людских сердцах и дать голодным от своей горбушки. Спешите, понимая жизнь одна, заполнить добротой ее до дна. Пусть после нас, среди людской беды, сердечности останутся следы. Господь, веди меня во свете. Эпиграф. Будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24:44. А вдруг Господь придет сегодня? Приходят мысли по утрам. Сокройте от лица Господня, кричать не хочется к горам. И потому я на рассвете у Бога милости прошу. Господь, веди меня во свете, готовой к встрече быть хочу. Вдруг я лишь этот день имею на то, чтобы важное успеть. Дай на ненужные затеи желания в сердце не иметь. Возможно, что последним станет то, что я делаю сейчас. Пусть враг коварный не обманет мечтой расслабиться на час. Приду, когда меня не ждете, мне слышатся твои слова. Я суечусь, кружусь в работе, а сердце ждет тебя. Но признаки конца всплывают, все резче контуры видны. Спасенные не унывают, а ожиданием сильны. Хвала Христу за ту одежду, что подарила благодать. На восхищение надежду нам Дух Святой лишь может дать. Пошли меня. Кого послать? Вот я, пошли меня, сказал когда-то Господу Исаия. И отдал до последнего он дня жизнь Богу, волю Божью исполняя. «Пошлю тебя», — услышал Божий зов и отозвался ряд пророков. «Порой теряй жизнь, порою кров, гонимые людьми греха, пороков». Их было много, юных и седых, и их труды еще сегодня в силе. Лишь в посвящении жертвенном святых плоды слова Господни приносили. «Кого послать?» — звучит во все века. И Бог находит в каждом поколении сердца, любовь которых велика, и бескорыстно скромное служение. Рабы Его идут на этот труд и служат, не трубя перед собою. Их на людской порой выносят суд, они же не зовут ответно к бою. Не до того им, куда важнее сегодня, здесь, сейчас, лишь быть при деле. С людьми любовью делятся своей, жалея лишь, что мало так успели. Несут ожесточенным старикам, в чьих душах прошлым нельзя забыться, не просто суп или воды стакан, возможность сердцу, наконец, открыться. И, может, эту жертвенность приняв, пошлет Господь труду вознаграждение. И кто-то, как одежду, горечь сняв, отдаст себя Творцу в распоряжение. Как делатели Господу нужны, как надо, чтобы кто-то вышел в поле, чтобы этим освещалось царство тьмы, был миру виден выход из неволи. Как ждет Бог слов «Вот я, пошли меня!» Ждет из уюта нажитого стана, чтоб кто-то вынес искорки огня и в ночь шагнул тропою Ханаана.
1: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не завидует. В старших классах я занимался классической борьбой. Некоторые ребята из нашей команды участвовали и во взрослых соревнованиях. У нас был второй взрослый разряд. Однажды после выступления тренер сказал, что двое спортсменов из нашей команды могут получить первый разряд. Это была мечта каждого из нас. Несколько человек, в том числе и я, были реальными претендентами на получение первого разряда. Счастливчиками оказались двое моих друзей. Когда я узнал об этом, меня начала разъедать зависть, да так, что я спать спокойно не мог. На следующих соревнованиях я тайно желал своим друзьям поражения. Более того, я бы радовался, если бы они получили травмы. Причем эти ребята ничего плохого мне не сделали. Думаю, подобные ситуации переживал каждый из нас. Зависть проявляется чувством досады, вызванным успехом другого. Радуемся ли мы, когда сосед построил новый дом, когда сотруднику повысили зарплату, когда знакомый имеет крепкое здоровье в отличие от нас?
3: В то же время мы искренне радуемся успехам наших детей, потому что их очень любим. Любовь и зависть прямо противоположны, несовместимы. Библия говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Римлянам, глава 12, стих 15. В катехизисе католической церкви зависть относится к 7 главным грехам, так как они порождают другие грехи и пороки. Самое большое и ужасное преступление в истории человечества – предательство Иисуса Христа – было совершено из зависти. Первое в истории человечества убийство было также совершено из зависти. Каин убил Авеля. Библия повествует о множестве других преступлений, которые были порождены завистью. Братья продали Иосифа в рабство. Саул преследовал своего верного подданного Давида и многие другие. В послании Иакова, глава 3, стих 16, написано: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Завистью бороться нелегко, но способ есть. Прежде всего, необходимо признать этот грех и исповедать его. За многие годы моего служения только несколько человек на исповеди признали этот грех. Один из этих случаев произошел недавно, когда я был в миссионерской поездке. Один человек, услышав Евангелие, искренне покаялся, а потом захотел исповедаться. Первым и основным грехом, в котором он исповедался, была зависть. Мужчина рассказал, какие испытывал мучения, завидуя тем, у кого было что-то лучше, чем у него. Проходя курс лечения в онкологическом отделении, он сильно завидовал тем, у кого были лучшие результаты анализов. Представляете, можно завидовать даже онкобольным. Зависть разрушала всю его жизнь. Он не знал покоя ни днем, ни ночью. Почему же в зависти так трудно признаться? Думаю, что причина кроется в том, что зависть желает зла другим. Трудно признаться в том, что ты желаешь недоброго другим людям. К тому же, зависть – это недовольство Богом, что Он не дал нам того, чего мы так желаем, а другим дал. Мы сомневаемся в основополагающих качествах Бога, любви и доброте к нам. Трудно признаться и в недовольстве Богом, а ведь признание греха – это первый серьезный шаг к победе над ним. Чтобы избавиться от этого греха, нужно просить у Бога благодати. Еще очень важно молиться за тех людей, кому мы завидуем, и осознанно делать им добро. Дорогие друзья, давайте попросим Бога проверить, испытать наши сердца. Нет ли в них зависти? И если есть, то начать борьбу с ней необходимо с исповедания. Ведь если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, глава 1, стих 9.
4: О Слове Вечном. Корф. Слово о зависти. Чем больше ты завидуешь, тем больше блага доставляешь тому, кому завидуешь. Ничто так не разделяет и не отдаляет нас друг от друга, как зависть и недоброжелательство, жестокие недуги, лишенные всякого извинения.
5: и более тяжкие, нежели самый корень зол – сребролюбие. В самом деле, сребролюбец хоть радуется тогда, когда сам получает. Завистливый же радуется тогда, когда другой не получает, считая собственным успехом неудачу других. Что может быть безумнее этого? Забывая собственные бедствия, он изводится чужими благами, делая через это недоступным для себя небо, а прежде делает свою жизнь невыносимой. Поистине, не так червь есть дерево или моль шерсть, как огонь зависти пожирает кости завистников и вредит чистоте души. Не погрешит тот, кто назовет завистников хуже зверей и демонов. Звери нападают на нас только тогда, когда они нуждаются в пище или были раздражены нами, а эти люди, будучи облагодетельствованы, часто относятся к благодетелям как обиженные. Равным образом и демоны, хотя к ним питают непримиримую вражду, не делают зла имеющим одну с ними природу. А эти люди ни общности природы не стыдятся, ни собственного спасения не щадят. Но прежде чем навредить тем, кому завидуют, подвергают наказанию своей души, наполняя их без причины и повода крайним смятением и унынием. Зависть — такой порок, что хуже его нет никакого другого. Прелюбодей, например, удовольствие получает в краткое время, совершая грех. Между тем завистник прежде сам себя подвергает наказанию и мучению и никогда не отстанет от своего греха, а постоянно совершает его. Как свинья радуется грязи и демон нашей погибели, так и этот радуется несчастьем ближнего. Если с последним случится что-нибудь неприятное, тогда он успокаивается и облегченно вздыхает, считая чужие горести своими радостями, а чужие блага собственными бедствиями. И как некоторые жуки питаются навозом, так и завистники чужими несчастьями, являясь врагами и недругами человеческой природы. Другие люди жалеют бессловесное животное, когда его убивают. А эти, видя человека, получающего благодеяние, приходят в бешенство, дрожат и бледнеют. И что может быть хуже такого безумия? Что ты бледнеешь, дрожишь и стоишь, объятый страхом? Скажи мне. Что случилось ужасного? То ли, что брат твой славен, пользуется известностью и добрым именем? Поэтому самому тебе следовало бы украситься венком, радоваться и славить Бога, что видишь брата своего славным и знаменитым. Или ты скорбишь о том, что Бог прославляется? Смотри, куда простирается вражда. Нет, ты скажешь, меня печалит, но я хотел бы, чтобы Бог прославлялся через меня. Так радуйся, когда брат твой пользуется доброй славой, и через тебя опять прославится Бог. Если бы даже он был врагом и неприятелем твоим, а Бог прославлялся через него, то надлежало бы сделать его ради этого другом. А ты друга делаешь своим врагом из-за того, что через доброе имя, которым он пользуется, прославляется Бог. Как еще иначе ты можешь показать вражду против Христа? Поэтому совершал бы кто знамение, показал бы подвиг девства или поста и добродетелью такого рода сравнялся с ангелами, но если он подвержен страсти зависти, он всех мерзостнее. Если любовь к любящим не дает нам никакого преимущества пред язычниками, то где окажется тот, кто питает зависть к любящим? Завидовать хуже, чем враждовать. Враждующий, когда забывается причина, из-за которой произошла ссора, прекращает и вражду. Завистливый же никогда не станет другом. Притом первый ведет открыто борьбу, а последний — скрытно. Первый часто может указать достаточную причину вражды, а второй не может указать ни на что другое, кроме своего безумия и сатанинского расположения. И как обижающий не другим причиняет обиду, а самому себе, так точно и строящий козни ближнему губит самого себя. И подобно тому, как, обижая ближних, мы обижаем самих себя, так и наоборот, делая им добро, мы делаем добро самим себе. Тот, кто слышит о себе худые речи, но ложные, не только не терпит от того обиды, а имеет и величайшую награду. Не тот, кто терпит, а тот, кто делает зло, достоин наказания, если только первый сам не дал достаточных поводов к порицанию. И как невозможно человеку добродетельному слышать о себе от всех хорошие отзывы, так точно невозможно и слышать от всех дурные, если сам не даст многочисленных поводов по многим обстоятельствам. Порицания же, которые делаются всенародно, часто делают людей наглыми и бесстыдными. Многие из грешников, пока видят, что им можно скрыть себя, легко решаются исправиться. А когда потеряют доброе мнение о себе в обществе, впадают в отчаяние и вдаются в бесстыдство. Ты потерпел обиду от него, так зачем же ты еще и сам себя обижаешь? Тот, кто мстит за обиду, обращает нож против самого себя. Поэтому, если ты хочешь и себя облагодетельствовать, и обидевшему тебя отомстить, то говори о нем хорошо. Если же будешь говорить худо, то тебе не поверят, как человеку, подозреваемому во вражде. Ведь вражда, сталкиваясь с помыслами слушающих, не позволяет запечатлеваться в их ушах тому, что говорится. Итак, не говори о других худо, чтобы не обесчестить себя. Не сплетай тины с грязью и мусором, а плети венки из роз, фиалок и прочих цветов. Не выноси навоза из уст, подобно жукам, таковы те, которые говорят худо о других. Они сами первые ощущают последствия своего зловония. В самом деле, злоречивого человека все сторонятся, как бы пахнущего гнилью, как какой-то гадины или жука, питающегося навозом. Но человека, имеющего добрые уста, наоборот, все принимают как родного брата. Какую обиду причинил Авелю Каин? Не проводил ли он его против своей воли, только скорее в Царство Небесное, а себе причинил бесчисленные бедствия? Какой вред причинил Исав Иакову, не обладал ли последний богатством и не пользовался ли бесчисленными благами, а тот и отеческого дома лишился и блуждал после злого своего умысла в чужой стране. Что сделали худого Иосифу братья, несмотря на то, что дошли до крови? Не они ли терпели голод и подверглись крайней опасности, между тем, как тот сделался правителем Египта? Чем больше ты завидуешь, тем большее благо доставляешь тому, кому завидуешь. Бог все видит. А когда видит, что обижают человека, который сам никому не делает обиды, то еще более возвышает его и делает славным, и таким образом наказывает тебя. Если он не позволяет оставаться безнаказанным тем, которые надругаются над врагами, то гораздо более тем, которые завидуют людям, не причинившим им никакой обиды. Если тот, кто любит любящего его, не имеет никакого преимущества пред мытарями, то какого снисхождения заслуживает тот, кто ненавидит не сделавшего ему никакого зла? Итак, ради чего ты скорбишь, человек, о благах ближнего? Если нужно скорбеть, то следовало бы скорбеть о бедствиях, какие мы сами терпим, а не о том, что видим других пользующимися доброй славой. Или ты не знаешь, что этот грех лишен всякого извинения и справедливо? В самом деле, блудник может указать на похоть, вор — на бедность, убийца — на гнев. Все могут представить те или другие предлоги, хотя пустые и неосновательные. Ты скажи мне, какую назовешь причину? Никакой, кроме разве только чрезмерного нечестия. Если нам повелевается любить врагов, то какое мы понесем наказание, когда ненавидим любящих? Если тот, кто любит любящих, окажется в положении нисколько не лучшим язычников, то какое прощение получит тот, кто причиняет обиды нисколько его не обидевшим? Демон завидует, но людям, а не демонам. Ты же, будучи человеком, завидуешь людям. И какое получишь прощение? Тяжкое зло — зависть. Оно заставляет пренебрегать собственным спасением. Таким путем Саул навлек на свою душу злого демона. И после того, как привлек, к своему врагу питал зависть. Такова уж зависть. Он знал, что спасен Давидом, и все же желал, чтобы спаситель его лучше погиб, чем видеть его пользующимся славой. А если хотите, я расскажу вам, какие благодеяния оказал Давид Саулу и чем тот отплатил ему. Некогда израильтяне вступили в тяжкую войну. И когда прятались в страхе и ужасе, и никто не осмеливался выступить вперед, когда весь город находился в крайней опасности, и каждый видел пред своими глазами смерть и ежедневно ждал погибели, пришел в воинский стан от своих овец Давид и принял бой, не видя при этом никакой настоятельной для себя необходимости, но, напротив, даже встречая со стороны многих препятствия. И брат порицал его, и царь, взирая на его юный возраст, удерживал его и приказывал остаться. Давид, разгоревшись в своей душе, побежал на иноплеменников, показав при этом заботливость о царе. Еще до сражения и победы Давид ободрял его, лежащего ниц, говоря: «Пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». Первое царство, 17:32. Маловажно ли это, скажи мне, что он, не имея к тому никакой необходимости, рискует жизнью и бросается в средину врага ради помощи тем, от кого не получил еще никакого благодеяния? Не следовало ли назвать его после этого господином и провозгласить спасителем всего государства, человеком, который с помощью благодати Божией сохранил жизнь всем? Какое другое благодеяние было бы больше этого? В самом деле, этим он оказал ему благодеяние не в отношении к имуществу, не в отношении к славе или могуществу, а в отношении к самой его жизни. Он извел его из самых врат смерти. Благодаря ему царь остался жив и пользовался властью. Чем же он после этого отплатил ему? Если кто примет во внимание великость заслуг, то если бы даже Саул снял венец со своей головы и возложил на Давида, он еще не воздал бы ему награды по достоинству, а остался бы в большом еще долгу. В самом деле, этот даровал ему и жизнь, и царство, а тот уступил бы ему только одно царство. Посмотрим, однако, каковы же его награды. После того, как он снял голову сыноплеменника и возвращался с добычей, вышли, говорится, девы с плясками и пением, восклицая: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Первое царство, 18:7. И разгневался Саул, и с того дня стал подозрительно смотреть на Давида. Ради чего? Скажи мне. Ведь если сказать нечто странное, то восклицавшие так делали приятное скорее Саулу, нежели Давиду. И тому следовало бы быть довольным, что ему дали все же тысячи. Что же он негодует на то, что последнему дали десятки тысяч? Если бы он что-нибудь сделал для сражения, если бы внес хоть небольшую долю своего участия, то справедливо можно было бы говорить, что Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Если же сам он сидел в страхе и трепете дома, каждый день ожидая смерти, а Давид совершил все, то не безрассудно ли было со стороны того, кто ничего не сделал для отвращения опасности, сердиться, что он не получил больших похвал? Если уж следовало негодовать, то Давиду, что, совершив подвиг, он разделил похвалы с другим. Но такова зависть. Она не может равнодушно видеть успеха других, а считает благополучие ближнего собственным несчастьем и изводится благами ближнего. Нечто подобное случилось и с царем Герарским. Видя, как каждый день умножались богатства Исаака, он начал бояться и заставил праведника переселиться. Следует, однако, выслушать самые слова Священного Писания, чтобы нам видеть, какое благоволение оказывает Бог своим слугам. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат». Бытие 26.12. Видишь щедроты владыки, видишь преизобилие благодеяния. Но посмотрим и на зависть царя, которая возникла по причине богатства праведника. «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Стих 16. И действительно, он был сильнее их, имея во всем вышнюю помощь и будучи охраняем десницей Божией. Итак, куда ты гонишь праведника? Или ты не знаешь, что куда бы ему ни случилось пойти, ему необходимо быть в том, что принадлежит владыке. Хотя бы ты заставил его уйти даже в пустыню, он имеет столь могучего владыку, который в силах и там сделать его славным. Он именно через противное часто устрояет противное, противоположное. Ему подобает слава, держава, честь и поклонение с Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Иоанн Златоуст.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Два свидетельства. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. «Ты не такой хороший, как твоя книга», – писал однажды язычник миссионеру-христианину. «Если бы ты был такой хороший, как твоя книга, Библия, то вся Индия скоро обратилась бы ко Христу». Это был тяжелый укор. Жизнь миссионера не соответствовала тому, что он говорил. Этот укор может относиться и к нам. Не идет ли наша жизнь вразрез с волей Божией? Когда люди слышат о светлом учении Иисуса Христа, их влечет к свету. Они не без основания ожидают увидеть этот свет в жизни тех, от кого они слышат о нем. Но как часто, однако, они переживают горькое разочарование. Мир устал слушать мертвые нравоучения. Он не хочет знать Спасителя, про которого говорят, но хочет знать Иисуса Христа, сила которого проявляется в жизни говорящего о нем проповедника. Один служитель Божий рассказывал о случае из миссионерской деятельности. Девушка-язычница впервые пришла на христианское богослужение. Услышав из Евангелия от Иоанна свидетельство об Иисусе Христе и его отношении к людям, она вдруг оживленно воскликнула: «Этого человека я знаю». «Откуда же ты его знаешь?» – спросили ее. «Это чужой человек», – отвечала она. «Он миссионер, который к нам приехал». Вот чудесное свидетельство о жизни человека. Когда девушка услышала описание Господа, то подумала, что Христос и есть миссионер, которого она знала. В жизни этого служителя Божия проявляла сила Христа, и он уподобился ему. Он не только проповедовал Христа, но и жил по слову его. Будем же и мы просить Господа, чтобы он сделал нас способными не только свидетельствовать о нем речами, но и всей своей жизнью.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

придет с особым назначением, и солнце свет померкнет над землею. Сегодня предлагает Бог спасение. Он хочет повстречаться здесь с тобою.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: А что, если нас будет больше? Было же собрание человек около 120. Книга Деяний апостолов, 1 глава, 16 стих. Когда на уроке воскресной школы Андрей и Славик рассказали о том, как по их молитве Господь помог им найти в высокой траве утерянный ключ, Галина Федоровна сказала: «Видите, Иисус исполнил свое обещание. Ведь вы вдвоем просили у Него помощи. Помните, как Он сказал: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного».
2: «Галина Федоровна, а что, если нас будет больше?» – спросила вдруг Витя. «Давайте все вместе, не только дети, но и вся наша церковь, будем просить у Иисуса, чтобы Он помог нам приобрести музыкальный инструмент. Так плохо петь без музыки, а в этом клубе, где мы собираемся, даже пианино нет».
1: Как вы думаете, ребята, что должно было произойти, когда 80 человек, договорившись, вместе молились о том, чтобы Господь подарил им музыкальный инструмент? Прошло совсем немного времени, и к ним в церковь приехали американские гости. Они привезли с собой письмо из сестринской церкви одного из маленьких городков штата Арканзас и небольшой подарок от членов этой общины. На эти деньги был приобретен новенький синтезатор. Это такой электронный музыкальный инструмент с клавишами, как у пианино. На нем можно воспроизводить звуки, похожие на звучание флейты, трубы, гитары и других инструментов. Вот так Бог ответил на просьбу дружной церковной семьи. Интересуешься ли ты нуждами своей церкви? Когда ты узнаешь, что есть какая-то проблема, почему бы тебе не предложить? Давайте будем молиться вместе, чтобы Господь помог нам. Если Он обещал ответить на совместную просьбу даже двоих, то тем более Он ответит многим.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения».

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

держась за молитву. Она молилась Господу. Первая книга Царств, 1 глава, 10 стих. Когда гобелен готов, ткач вешает его на шнуре, достаточно крепким для того, чтобы выдержать вес сотканного изделия. Для прекрасного гобелена жизни Анны таким шнуром была молитва. И сегодня мы поговорим, почему. Анна была очень несчастна. Она делила своего мужа со второй женой. У нее не было детей, и за это ее постоянно унижала вторая жена. Слезы стали ее диетой. Она плакала и не ела. Горечь и сердечное страдание омрачали ее душу. Многие на ее месте сдались бы или вышли из себя, но Анна молилась. И хотя на душе у нее было мрачно, ее вера сияла. Она преклоняла колени и изливала в молитве свое страдание и разочарование перед Богом. В древнееврейском языке много слов для обозначения молитвы, но Стэнли Хай пишет, что для сердечной молитвы Анны в Доме Господнем было использовано особое слово «палал», означающее «умолять, усиленно просить». Видите, в своем несчастье Анна с мольбой взывала к Господу. Она молилась всемогущему, она открыла Богу свое прощение. А теперь, возлюбленная Богом женщина, оглянитесь на прожитую жизнь. У Анны были трудности в браке, а у вас? Ей было отказано в материнстве, в том, чего она очень хотела. А в чем было отказано вам из того, к чему вы стремитесь? Обиды, жестокость, насмешки были частью повседневной жизни Анны. Может быть, с вами тоже кто-то обращается плохо? Страдая из-за того, в чем ей было отказано, Анна, как спасательный трос, ухватилась за то, что у нее было, за молитву. И как вешают гобелен на шнуре, так и она развесила перед престолом Божьим всю свою жизнь, со всеми своими бедами. Ослабевшая от печали и рыданий, Анна обнаружила, что ее вера достаточно крепка, чтобы не дать разорваться ее связи с Богом. И она прочно держалась за молитву. Вы можете поступать так же, и это даст вам множество преимуществ. Молитва поможет вам поступать по воле Божьей. Поддерживая связь с Богом при помощи молитвы, вы будете развивать свои духовные силы. Держась за молитву, как за спасательный трос, среди житейских бурь вы сможете удержаться на плаву, как бы яростно и долго не трепали вас волны. Поднимаясь к Богу в молитве, вы двигаетесь по тому пути, который Он для вас предначертал.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», полна благословения именно для вас. Сегодня мы продолжим тему Нэнси Лидемоас «Послушание – это путь к благословению». С английского языка ее перевела и проведет Элизабет Завадский.

Послушание – это путь к благословению. Послушание – это путь к безопасности и к радости. Писание много говорит о послушании. Хотите ли вы быть благословенными? Значит, повинуйтесь. В прошлой нашей передаче мы говорили, что природа повинуется Богу. Говорили о том, что если Бог требует от нас послушания, то это доброе намерение Бога по отношению к нам. Мы разобрали, что такое частичное послушание. То есть частичное послушание – это непослушание. Также мы говорили с вами, что послушание – это должно быть желание нашего сердца. И последнее, что мы говорили в прошлой, в предыдущей нашей передаче, это какой вид послушания должен быть. И в конце нашей предыдущей передачи мы говорили о трех основных принципах послушания. То есть первое – полностью, второе – сразу, сейчас же, и третье – с радостью. Сегодня мы поговорим о послушании как о нашем отношении к Богу. Но прежде мы послушаем с вами песню, а потом наша тема.

Итак, тема «послушание» – это отношение. На протяжении всего Писания понятие «послушание» связано взаимоотношениями. Послушание вытекает из личных отношений с Богом. Оно мотивировано любовью. Именно Божьи дети повинуются Ему. Мы видим из Писания, что когда мы повинуемся, мы показываем, что у нас есть отношения с Богом. Мы показываем, что Он наш Отец. И мы показываем, что у нас есть истинная вера, и мы рождены свыше. Послушание – одно из самых важных и существенных проявлений истинной веры. В первом послании Иоанна 2:3 мы читаем следующие слова: «Потому узнаем, что мы знаем Его, если соблюдаем заповеди Его». Первое послание Иоанна было написано для того, чтобы дать людям уверенность в спасении. Как вы можете знать, что вы дитя Божье? Этот отрывок дает нам уверенность. Читаю из первого послания Иоанна, глава 2, с 3 по 6 стихи. «Потому узнаем, что мы знаем Его, если соблюдаем заповеди Его. Кто говорит, я знаю Его, а заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, совершенно любовь Божья. Потому узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот доживет так, как Он жил». Дальнейший отрывок с 5 стиха по 10. «И вы знаете, что Он явился взять грехи наши, и нет в Нем греха. Кто пребывает в Нем, тот не грешит, а кто грешит, тот не видел Его и не знает Его. Дети, пусть никто не обманывает вас. Кто поступает праведно, тот праведен, как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, ибо дьявол грешит от начала. Для того и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Рожденный от Бога не грешит, ибо в нем пребывают дети Божьи, и не может грешить, потому что рожден от Бога. Дорогие мои, если Бог ваш Отец на небесах, то вашим желанием будет повиноваться Богу. Потому видно, кто дети Божьи, а кто дети дьявола. Кто не делает добро, тот не от Бога, и кто не любит брата своего. Это люди, в жизни которых церковь играет важную роль. Это люди, которые вовлечены в изучение Библии. Это люди, которые действительно живут хорошей жизнью. Из этих отрывков ясно видно, кто является детьми Бога, а кто детьми дьявола. Иоанн говорит здесь, что нужно нечто большее, чем просто сказать «я верю». Кто поступает правильно. Тот, кто повинуется Богу и поступает правильно, является его детем. Евреи Ветхого Завета с гордостью заявляли: «Мы – дети Авраама. У нас есть 10 заповедей». Поэтому они думали, что с духовной точки зрения у них все в порядке. Но Иисус говорит: «Нет, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, то есть послушание, тот любит Меня, это тот, кто связан со Мной». Послушание – это выражение любви. Послушание не только показывает, что человек – дитя Божье, но и свидетельствует об истинной любви к Богу. Таким образом, мы можем показать свою любовь Богу, повинуясь Его Слову. В Евангелии от Иоанна 14:5 и 21 стих мы читаем: «Если любите Меня, будете соблюдать Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, того возлюбит Отец Мой, и Я возлюблю его и откроюсь ему». Если вы любите своего мужа, то вы будете делать то, что приятно ему. А если вы любите Бога, вы будете делать то, что приятно ему. «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что значит, что ты явишь себя нам, а не миру?» Иисус отвечал и сказал ему: «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него устроим». Именно такое послушание, послушание любви, искреннее, полное, от всего сердца, послушание было тем, чем жил Иисус в своих отношениях с Небесным Отцом. В Евангелии от Иоанна 14:31 Иисус говорит: «Но да знает мир, что Я люблю Отца и делаю то, что повелел Мне Отец. Встаньте, отойдем отсюда». Где они были? В пасти смерти. И Иисус сказал: «Даже если это убьет Меня,
Я хочу, чтобы мир знал, что я люблю Отца моего, исполняя Его волю. Какие свидетельства любви к Богу видит мир? Видит ли мир эти свидетельства нашей любви к Богу, даже когда мы находимся в затруднительном положении? Показываете ли вы свою любовь к Нему? Следующая мысль. Через послушание мы переживаем реальность и Его любовь в нашей жизни. Хотите ли вы больше любви Христа в своей жизни? Хотите ли вы чувствовать Его близость в своей жизни? Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 14:23, «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему и поселимся у Него». Иисус обещает здесь, что мы придем и будем едины с Тобой. Это Его реальность в нашей жизни. Послушание из любви – это путь к близкому общению со Христом. Также следующая черта нашего отношения к Богу. Послушание – это выражение нашего доверия. Если вы изучите Божьи заповеди, то обнаружите, что каждая из них связана с обетованием. Один автор пишет: «Каждый Божий призыв к действию, то есть к послушанию, одновременно является Божьим призывом довериться Божьему обетованию. Доверяйте и повинуйтесь». Неверие всегда проявляет своего рода непослушание, потому что за каждым обетованием следует повеление. Если вы доверяете обетованию, тогда вы можете повиноваться повелению. Если вы не доверяете обетованию, тогда вы не будете исполнять повеление. Он говорит, каждый раз, когда мы не слушаемся Бога, это потому, что мы не доверяем Его обещаниям. Доверяйте и повинуйтесь. Или наоборот, повинуйтесь и доверяйте. Доверяете ли вы Божьим обетованиям, мои дорогие? Слушаетесь ли вы Его повелений? Также послушание Богу – это отношение и с другими людьми. Интересно, что во всем контексте Евангелия от Иоанна, 13, 14, 15 глава и первое послание Иоанна, главы 3, 4, 5, говорится о Божьей заповеди. Что это за заповедь? В том, что мы должны любить друг друга. Теперь, я думаю, Иисус говорит о послушании всем Его заповедям. Но это единственная заповедь, которую Он приводит в этом контексте о послушании. Из всего контекста можно понять нечто подобное. «Если вы любите Меня, то будете слушаться Меня. И сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Кто любит Бога, тот должен любить и своего брата». Позвольте мне задать несколько вопросов. Послушны ли мы Богу в этой заповеди? Любим ли мы других, как Он возлюбил нас? Есть ли среди нас человек, сестра или брат из церкви, из семьи или какой-нибудь ребенок? Может быть, они нелюбимы? И мы не можем любить этого человека. А в 1 Коринфянам 13 мы читаем о божественной агаповой, дающей любви. Есть ли у нас такая любовь к окружающим нас людям? «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Возлюбленные, будем любить друг друга, ибо любовь от Бога, а любящий рожден от Бога и знает Бога. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от Бога, и всякий, кто любит того, кто родил Его, любит и рожденного от Него». Итак, если вы не можете любить своих ближних так, как любит Христос, вы не можете утверждать, что любите Христа и послушны Его заповедям. Что же тогда свидетельствует о том, что вы действительно дитя Божье? Есть хорошие отрывки, в которых говорится о любви, но они обращаются непосредственно к нам и осуждают очень сурово. Мы не можем быть озлобленными, ссорящимися и упрямыми, отдаляться от людей, с которыми мы не ладим, и при этом говорить, что мы христиане. Иисус сказал: «Потому знают все, что вы Мои ученики, то есть дети Божьи, если будете иметь любовь друг к другу». Позвольте мне сказать еще раз. У вас нет основания для уверенности в том, что вы дитя Божье, если вы не повинуетесь заповедям Христа. И одна из важных заповедей, которые Он велит нам исполнять, это любить друг друга. Недостаточно сказать, что вы любите Его.
Послушны ли вы Ему? Любите ли вы других так, как Он возлюбил вас? Это очень высокий стандарт, к которому мы теперь обратились. Но поскольку Бог принял нас в свою семью, омыл нас чистотой, Он также может дать нам необходимую силу для послушания Его и правильную любовь к людям. Кто-то сказал, можно любить одного, а чтобы быть способным любить других, нужно молиться об этом. Почему бы нет? Если мы не можем любить кого-то, то Бог дает нам повеление: благословляйте врагов ваших. И я уверена, что если мы будем молиться об этом человеке, благословляя его, то Бог даст нам любовь к этому человеку. Мы хотим поблагодарить Бога не только за его повеление, но и за его благодать и силу Святого Духа, которая делает нас способными любить других и повиноваться ему.

Теперь мы немножко рассмотрим послушание в действии и пройдемся по списку некоторых Божьих заповедей. Я не хочу, чтобы мы стали законниками, не хочу, чтобы мы стремились к этому своими силами. Мы не можем. Я хочу быть практичной. Этих повелений гораздо больше, но позвольте мне перечислить лишь некоторые из них. Как и я, так и вы спросите себя, повинуюсь ли я в этой заповеди. Я знаю, что да, но делаю ли я это? Последовательно ли я выполняю эту заповедь в своей жизни? Например, итак, одна из заповедей из Священного Писания, из Евангелия от Матфея, 5 глава, 23-24 стихи. Итак, когда принесешь дар твой на жертвенник и вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, в нашем случае сестра, может быть, или брат, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, а потом приди и принеси дар твой. Есть ли в Божьей семье кто-то, с кем вам нужно примириться? Это обида, и вы просто позволили ей зарасти травой. Вы не хотите иметь с ним ничего общего, с ним или с ней ничего общего. У вас давно прерваны отношения, вы не разговаривали с родителем больше года. В отношениях есть конфликт. Бог говорит, что когда вы приходите в церковь, прежде чем начать молиться, пойдите и примиритесь со своим братом или сестрой, или кем, с кем вы не в гармонии находитесь. Если вы обнаружили, что кто-то имеет что-то против вас, или если вы имеете что-то против кого-то, вы должны взять инициативу на себя, идите ищите примирение. Дорогие мои сестры, послушны ли вы этой заповеди? Другая заповедь – прощение и благословение врагов. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Не радуйтесь падению врага твоего, и пусть не веселится сердце твое о бедствии его. Нам заповедано любить наших врагов и тех, кто согрешил против нас. Есть ли кто-нибудь, кто согрешил против вас? Кто обидел вас? Кто причинил вам зло, но он никогда не был прощен вами? Вы знаете об этом повелении? Но повинуетесь ли ему? Следующее повеление мы находим в Римлянам 12 главе. И оно говорит, чтобы не платить зло за злом. 17-19 стихи. «Не считайте себя мудрыми». Не отплачивайте злом за зло. Старайтесь быть благопристойными со всеми. Старайтесь быть благопристойными со всеми. Если возможно, по мере сил ваших будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные мои, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Месть моя, я воздам», говорит Господь. Есть ли кто обидел вас или тебя? И ты перестала говорить с ним? Или хулила? Распространяла хулую молву об этом человеке? Заповедано, не отплачивайте злом за зло. Вы знаете эту заповедь? Но послушны ли вы этой заповеди? Следующее. Вести себя с другими так же, как с самим собой. Итак. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Это законы пророки. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Матфея 7, 12 и Луки 6, 31. Заповедано поступать с другими так, как мы хотели бы, чтобы они поступали с нами. Подумайте о том, как вы разговариваете со своим, например, партнером. Подумайте о том, как вы разговариваете со своими детьми. Подумайте, как вы обращаетесь с тем человеком на работе, который действительно идет вам на нервы. Хотите ли вы, чтобы другие относились к вам именно так? Золотое правило знают все, даже те, кто ничего не знает о Библии и о Христе. Относитесь ли вы к другим так, как хотели бы, чтобы они относились к вам? Не только знаете ли вы это, но и делаете ли вы это? Следующая заповедь. Не делайте ничего по ссоре или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя.
Возлюбленные мои, доказывать свою правоту, бороться за нее, спорить о ней. Часто ли вы в своей жизни спорите с другими людьми? Являетесь ли вы Детем Божьим и ссоритесь ли вы? Я не думаю, что это сочетается. Если вы спорите каждый день или чаще в течение дня с разными людьми, тогда вам действительно нужно спросить себя, все ли у меня в порядке? Помолитесь об этом, и Бог даст вам силы и необходимую проницательность и смирение. Другое повеление Божье говорит быть щедрым. Матфея 5:42. Давайте просящему у вас и не отвращайтесь от хотящего занять у вас. И Второзаконие 15:11. В земле всегда будут нищие, потому заповедую вам и говорю, чтобы ты открыл руку свою брату твоему, угнетенному и бедному в земле твоей. Есть заповедь. Не удерживать, но быть щедрыми и дающими. Мы видим это во всем Ветхом и Новом Заветах много раз. Щедры ли вы? Или вы сдерживаете себя в чем-то? Знаете ли вы нуждающегося человека? Спрашивали ли вы Бога, Господи, есть ли что-то, чем ты хочешь, чтобы я поделился с этим человеком? Другая заповедь. Не волнуйтесь. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь, но во всем обращайтесь к Богу с просьбами в молитвах и прошениях с благодарением. Филиппийцам 4:6. Итак, и вы не спрашивайте, что вам есть и что пить, и не возноситесь, то есть не тревожьтесь. Луки 12:29. Бог говорит, я позабочусь об этих вещах. Поэтому нам говорят, не беспокойтесь, не тревожьтесь. Вы знаете, это повеление. Бывает ли так, что в течение дня вы испытываете беспокойство, стресс? Бог говорит, не беспокойтесь, не тревожьтесь, не заботьтесь. Послушны ли вы этому повелению? Следующее повеление – бежать от сексуальной безнравственности. 1 Коринфянам 6:18. Берегитесь блуда. Все грехи, которые делает человек без тела его, а кто грешит, тот грешит против тела своего. 1 Фессалоникийцам 4:3. Ибо сия есть воля Божия, освящение ваше, и чтобы вы избегали блуда. Это относится к тому, что мы видим, что мы делаем, что мы слышим, что мы читаем, наши мысли, любая форма сексуальной безнравственности, чтобы мы бежали от всего этого, избегали этого, противились этому. Имеется в виду любое заигрывание с сексуальным грехом, отношения в интернете или флирт на работе. Вы играете с огнем. Вы знаете об этой Божьей заповеди, но послушны ли вы ей? Следующая заповедь – говорить друг с другом правду. Не лгите между собою, отложите ветхого человека и дела его. Колоссянам 3:9. Это повеление. Здесь написано «не лгите». Мы не считаем здесь «не лги, если тебе не нужно». Здесь четкое повеление «не лгите между собою». Есть ли что-то, в чем вы нечестны со своим мужем или подругой? Вы начинаете создавать о себе лучшее впечатление? Это нечестно. Мы думаем, что не лжем, а как насчет притворства? Это ложь. Или льстим? Это ложь. Если мы думаем не так, как говорим, чтобы понравиться другим, это ложь. Это заповедь Божья – говорить правдиво, искренне. Следующая заповедь – не говорить нездоровых слов. Никакие пустые разговоры да не исходят из уст ваших, а только полезный для исправления, где нужно, чтобы приятно было слушать. Ефесянам 4:29. Бесполезные слова, пустые слова. Сколько раз в день большинство из нас делает это, нарушают это повеление. Более того, нам заповедано быть добрыми, сострадательными и прощающими. Как вы будете исполнять это повеление? Каков климат дома? Мягкосердечный, добрый, сострадательный? Вы говорите, да, я хотела бы, чтобы мои дети, мой муж были такими. Мой вопрос, а вы такая? Послушны ли вы повелениям Божьим, которые вы знаете? Следующее, подчинить себя.
повелевается повиноваться тем, кто руководит нами в наших домах, церквях, правительстве, обществе, кто имеет над нами власть. Ефесянам 6 глава 5 стих. «Рабы, будьте покорны господам вашим со страхом и трепетом, с искренним сердцем, как Христу, не с тем только служением, чтобы угодить людям, но как рабы Христовы, чтобы вы исполняли волю Божию от сердца с добрым намерением». И далее в Римлянам 13:1. «Всякий человек да будет подчинен начальству, имеющему власть над ним, ибо нет власти не от Бога, а где есть власть, там она от Бога». Вы знаете это повеление? Выполняете ли вы его? Следующее повеление. Всегда радуйтесь в Господе. Как мы бы хотели радоваться? Мы хотели быть счастливым, мы хотели всегда, чтобы в нашей жизни присутствовала радость. Но всегда ли мы радуемся в Господе? В Ефесянам 5:19 написано: «Говорите друг другу псалмами и гимнами, духовными песнями, воспевая и играя Господу в сердцах ваших». И Псалом 100, 2 стих: «Служите Господу с радостью пред лицом Его с весельем». Служить Господу – да, но трудно ли нам делать это с радостью? Это повеление я буду исполнять – служить Господу с радостью. Давайте возьмем это на заметку. Следующее – не считать себя умной. Римлянам 12:17. «Не считайте себя мудрыми». Как у вас обстоят дела в этом? Удается ли вам следовать этому повелению? Да, мы радуемся нашему успеху. Но всегда ли мы помним, что Бог стоит за этим? Что Бог дает удачу? Бог дает мудрость. Если мы даже где-то поступили мудро, и люди нам сказали: «Вот это да! Вот это так умно!» Приписываем ли мы это себе, или мы отдаем почесть Богу и не считаем себя мудрыми? И последнее повеление, на которое я хочу обратить внимание – непрестанно молитесь. Вы знаете это повеление? Я знаю это повеление. А вы? В книге пророка Исаии есть стих, который… Как мне кажется, мы должны помнить, думая о заповедях Божьих. Послушание приносит благословение. Бог говорит своему народу в пророка Исаия, 1 глава: «Если вы будете слушаться меня, то будете пользоваться благами земли». Но непослушание влечет за собой проклятие и конфликты. «Если же», дальше цитирую Слово Божье, «вы откажетесь и не послушаетесь, то будете истреблены мечом, ибо уста Господни говорили». Разве недостаточно сказать: «Если вы готовы исполнять заповеди Божьи, вы будете благословенны»? Он говорит: «Если вы не только готовы повиноваться, но и действительно повинуетесь». Не только буду, но буду делать это охотно и с радостью. Итак, сделаем итог. В Евангелии от Матфея 21 главе есть притча, в которой Иисус говорит слушавшим его: «У одного человека было два сына. И пошел он к первому и сказал: „Сын мой, пойди поработай сегодня в винограднике“. Это было повеление. Пойди и поработай. Сегодня. И сын ответил: „Я не хочу“. Он отказался. Он взбунтовался. Но после этого он передумал и пошел. Он раскаялся и пошел. Он послушался повелению, хотя, быть может, не сразу, но он раскаялся в этом. И тогда человек пошел к другому сыну и сказал ему то же самое: «Иди и работай в винограднике». И сын сказал: «Да, господин». Уважение, готовность, вроде бы покорность, но он не пошел. Он был готов, но не был послушен. Он был только послушен на словах, но не на деле. И Иисус сказал: «Кто из двух этих сыновей исполнил волю отца?» Это был первый, отвергнутый и мятежный вначале, но он покаялся. Второй сказал: «Я готов, я пойду», но он не пошел. Интересно, сколько из нас похоже на второго сына? Мы говорим: «Господи, я хочу повиноваться тебе,
Я хочу говорить «Да, Господи!» Я хочу быть послушной христианкой. Мы говорим, что сделаем это, но не делаем. Исаия говорит, если вы будете слушаться меня, то будете иметь благо земли. Дорогие мои, что вы хотели сделать, но не сделали? Возможно, это простить или попросить прощения у кого-то, против кого согрешили. Вы знали, что должны это сделать, но еще не сделали. Вы знали, что вам нужно прислушаться к своей совести, но не сделали этого добровольно и послушно. Может быть, вам нужно позвонить родителям, которые ждут вашего звонка. Как-то одна сестра мне сказала, да, я знаю, что мама ждет моего звонка, но я звонить не буду. Вы знаете, что надо делать правильного в этой ситуации, но не делаете. Вы готовы это сделать, но не сделали этого. Возможно, это шаги к почитанию своих родителей. Вы готовы, но вам нужно повиноваться. Может быть, Бог хочет, чтобы мы что-то дали, и мы подчиняемся. Мы говорим, да, Господи, я готова, я сделаю это, но вы этого не сделали еще. Вы хотите повиноваться? Вы готовы сделать это? Теперь вопрос в том, сделаете ли вы это? Мы хотим поблагодарить Бога за руководство Святого Духа, который говорил к нашим сердцам, и попросить у Бога сил для осуществления этого, чтобы Он благословил нас, чтобы настроил наше сердце на послушание. И если у нас этого не будет получаться, чтобы мы в этом раскаялись и дальше делали правильные шаги. Если хочешь быть благословенной, дорогая моя сестра, если ты хочешь быть благословенной, если ты хочешь, чтобы дети были благословенны от Господа, то повинуйся ты. Потому что послушание – это путь к благословению, путь к чудесам в твоей жизни. Да благословит меня и вас до единой в этом Господь. Аминь.

Дорогие мои, если кто-то из вас хочет с нами поделиться о вашей истории, где вы особенно были послушны Богу, и Бог даровал на это благословение, быть может быть, для вас или для вашей семьи, или для ваших детей, напишите нам, поделитесь с нами для назидания других и для прославления Его имени. Вы можете сделать аудиозапись и прислать нам по телефону 05-231-500-5988, код Германии +49. Вы можете прислать и сообщение на WhatsApp. Сообщение можно прислать и по Telegram, доступ через контакт Дегенсвелле. Эту беседу с английского языка перевела и провела для вас Элизабет Завадский. На этом я прощаюсь с вами, желая обильных Божьих благословений для дальнейшего размышления над слышанным. Осталось только напомнить, что вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». До новых встреч в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня вы услышите продолжение серии бесед на тему «Лот и его семья», говорит Вениамин Пинкевич.
2: Наш третий семинар, третья мысль была о жене Лота. Мы говорили про Лота, мы говорили о его семье, и теперь третья – жена Лота. Иисус Христос, и мы читали этот текст, сказал: «Вспоминайте жену Лотову». Слово «вспоминать» – это значит, как мы вот тоже говорили, помнить, не забывать, иметь в памяти. «Вспоминать» – это значит, для верующих таится большая опасность в том, что мы способны забывать. Поэтому Господь говорит: «Вспоминайте, вы помнили это, вы знаете, что это было, но вы можете подзабыть, вы можете не так четко и ясно помнить, поэтому я говорю вам, вспоминайте». Господь говорит: пускай не только мои заповеди будут в вашем сердце, не только мои повеления будут у вас на устах, но я вам говорю, вспоминайте жену Лотову. Это говорит наш Спаситель, наш Господь. И если, друзья, мы посмотрим на Священное Писание, то мы увидим, что много проблем, в которые Господь не желает, чтобы мы попали, но мы в них попали, по одной простой причине – мы забываем. Мы многое в нашей жизни забываем. И чем человек старше становится, тем больше он забывает. Так даже, я помню, один брат говорил другому молодому, он говорит: «Что ты меня учишь? Я уже больше забыл, чем ты знаешь». Вот, и такое оно тоже бывает. И вот, друзья, тексты Священного Писания, которые предупреждают нас, что многие грехи от забывчивости. Книга Судей Израилевых, 3 глава, 7 стих. Там такие слова: «И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам». Что лежит в основании того, что они служили Ваалам и Астартам? Почему они стали поклоняться другим идолам? Забыли Господа Бога твоего. Как? Как забыть тем, кому Господь дал скрижали, кого провел посуху через Черное море, столб огненный и облачный они видели? Забыли? Так написано. Забыли и стали служить. Другой текст Священного Писания, 105-й Псалом, 7 стиха. «Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множество милостей твоих и возмутились у моря, у Черного моря». Почему они возмутились? 13-14 стих этой главы. «Но скоро забыли дела твои, не дождались его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой». Интересно, откуда увлечение похотями? Забыли. Откуда начинают искушать Господа? Забыли. Друзья дорогие, многие наши грехи, не надо искать, что какая-то причина совне на нас подействовала. Мы забываем. Поэтому Господь, зная нас, а Он наш Творец, Он говорит: «Вспоминайте жену Лотову». Интересно, что Господь не сказал: «Вспоминайте Сару», или «Вспоминайте мать Моисея», или «Вспоминайте Девору», но «Вспоминайте жену Лотову». А зачем вспоминать ту, которая погибла? Зачем вспоминать эту древнюю отрицательную историю? Почему надо это делать? Господь говорит, обращаясь к последнему времени: «Вспоминайте жену Лотову». И я, друзья дорогие, хочу, чтобы мы тоже вспомнили. Один из богословов прошлого столетия, он сказал такие хорошие слова. Я его зачитаю, его слова. «До крайности ущербна та проповедь, которая основывается исключительно на милости Божьей и радости небес и никогда не учит страху Господню и ужасам ада. Она может оказаться популярной, но она никогда не будет соответствовать Писанию. Она может забавлять и ублажать, но она не спасает. Самое главное в Евангелии – это внушать людям бежать грядущего гнева. И вы никогда не заставите бежать от гнева Божьего тех, кто не будет по-настоящему бояться. Многие из тех, кто называет себя христианами, не помешало бы сильнее испугаться за свои души. Мы должны иметь страх. Мы должны действительно бояться того, что может с нами случиться. Мы должны действительно переживать о том, чтобы не поступить так, как Лот. Мы должны переживать за то, чтобы с нашими семьями, с моей женой, с детьми не произошло то, что произошло с семейством Лота. Должны бояться. И это нормально. Мы также должны задавать себе такой вопрос: Господи, а в конце жизни что меня ожидает? Господь приводит нам историю с Лотом. Он говорит: посмотрите, чем закончилась, или к какому концу подошла часть жизни праведника. Того, кого ангелы держали за руки. Того, кто слышал слова Божьи. Вот так его жизнь закончилась. Он мне, Господь говорит, и тебе: проверь свою жизнь. Посмотри, а что в твоей жизни происходит? Вспоминайте жену Лотову. Если мы так вот посмотрим на жену Лотову, то нам, друзья, о ней известно мало. Господь даже не оставил для нас ее имени. Мы не знаем, как звали жену Лота. Мы не знаем, какого роста она была, какой цвет кожи, цвет глаз, как она выглядела, вообще, как она себя вела. Мы не знаем. И Господь говорит: для вас это не важно. Что мы точно знаем, так это то, что она была женой праведника. Она была родственницей святого человека, отца веры Авраама, жена Лота. Она имела особые привилегии, она была ангелами выведена из Содома. Ну вот, друзья, представьте себе, вас за руку держит ангел. Ну вот кто может сказать, что он это испытал? Жена Лота это испытала. Это же ведь для нас уроки. Если даже тебя ангел держит за руку, это еще не означает, что ты автоматически спасен. Вы знаете, про жену Лота не любят говорить многие современные богословы. Почему? Потому что она умудрилась не спастись, даже когда уже вышла из Содома. Пример о жене Лота очень не любят кальвинисты. Почему? Потому что они говорят: спасен однажды, спасен навсегда. Пример жены Лота говорит: нет, спасен однажды, но не навсегда. Ты должен совершать свое спасение. Ты спасен. Она не погибла с Содомом. Она из Содома вышла. Вернее, ее вывели по особой милости Божьей, но она погибла. И Господь говорит нам: вспоминайте жену Лота. Вспоминайте, может быть, ты надеешься, что у тебя очень хорошее собрание, у тебя хороший пастырь, у тебя вообще все хорошо, и ты чувствуешь как бы присутствие Господа рядом. Да, жену Лота ангел за руку держал. Вспоминайте жену Лота. Кстати, друзья, само наказание жены Лота – это тоже чудо. Чтобы живого человека превратить в соленый столб, это надо было не меньшее чудо, чем истребить Содом и Гоморру. И Бог, который даятель жизни, от которого жизнь исходит, который дал жизни жене Лота, он же прекратил ее жизнь. Таким особым методом она стала соленым столпом. Мы не знаем, как она погибла. Некоторые говорят, может быть, это была какая-то проникающая радиация, может быть, влияние серы, может быть, еще чего-то. Я, друзья дорогие, не знаю, как оно произошло, но я точно знаю, что она стала соленым столпом. Сегодня в Израиле иногда показывают разные столпы, и там немало. Не спешите веровать, что кто-то из них жена Лота, потому что один Господь знает, какой он там и где он есть. Просто там такая вот особенность, что нарастает соль на некоторых столбах. Но факт есть фактом. Она спаслась, но спасение утратила. Стала соленым столпом. Несколько слов о том, перед тем, как мы сейчас будем говорить о самой жене Лота, я бы хотел вот так вспомнить немножко о наказании Содома и Гоморры. Почему? Все жители Содома и Гоморры были уничтожены огнем. Уничтожены огнем были скот, все имущество, все животные, сами содомляне, гоморяне, их жены, их дети, включая всех младенцев. Этот урок говорит нам вот о чем. Когда Господь наказывает, когда Он сказал, что здесь живут грешники, то в глазах святого Бога Бог наказывает не только грешников, а местность и все, к чему эти грешники прикасались. Друзья, этот стих говорит о том, что Господь истребил Содом и Гоморру, он говорит о великой святости Бога. Бог не только взрослых содомлян наказал, а младенцев. Можно сказать, ну а они-то еще ничего не успели сделать. Ну, месячный младенец, неделю младенцу. А животные, овечки эти, что они наделали? Этот стих говорит, святость Божья не только грехи не терпит, не только грешников, но и местность, которую грешники осквернили. О, если бы Господь дал нам в сердца вот такое отношение ко грехам, такое отношение к мерзостям, чтобы мы знали, в глазах Господа Господь наказывает не только самих грешников, но и место, где они жили. Да, у содомлян была разная степень грехов. Кто-то больше нагрешил, кто-то меньше. Но когда гнев Божий проявляется, Он наказывает всех. Кстати, если бы не Авраам, не знаем, что было бы с Лотом. Потому что мы читали, что Бог вспомнил об Аврааме и вывел Лота. Города содомские были уничтожены, и для нас урок вот в чем. Не будь близко к тому, что уничтожит Господь. Не соприкасайся даже с той местностью, в которой такие особые мерзости. Да, все люди грешны. Согласен, что все грешники. Согласен, что разные места на земле населены грешниками. Но, друзья, есть места, вот особое скопление злых и весьма нечестивых людей. Во времена Авраама хананейские народы тоже были грешными, вопросов нет. Но мы говорим вот об этой концентрации мерзости, вот об этом, когда соединяются все грехи. Господь говорит, бегите оттуда, бежите. Не будьте в том месте, уходите оттуда. И у нас должен быть вот этот менталитет, вот этот настрой. Бегите от рода сего развращенного. Удаляйтесь там, где есть разные мерзости. Не ожидайте, что вам будет там хорошо жить. Вспоминайте Лота, вспоминайте его жену. О чем еще хочу сказать, говоря о жене Лота? Одна из таких важных мыслей, друзья. Привилегии не спасают. Привилегии, которые мы можем иметь, и больше, чем другие люди, не спасают. Очень немногие люди во времена жены Лота поклонялись живому Богу. Она знала живого Бога. Очень немногие люди имели родственника такого праведника, как у Лота, Авраам. А она имела. Это был отец веры. Это был особый человек, и мы знаем жизнь Авраама. И жена Авраама, Сара, тоже святой человек. Это были родственники жены Лота. Это была особая привилегия. Когда Авраам сказал, я ухожу из Ура Халдейского, Лот сказал, я тоже с тобой ухожу. Вы думаете, Авраам не рассказал, почему он уходит? Рассказал о живом Боге. Когда Авраам пришел в обетованную землю и поставил там жертвенник, Лот там был, они были вместе. Когда Авраам спас Лота и все жители Содома и Гоморры, когда их завоевали эти четыре царя, помните, кто навстречу вышел? Царь Салима, Мелхиседек. Жена Лота и Лот были там. Они видели многие привилегии, которые, друзья дорогие, не видели остальные люди. Они их имели. Но религиозные привилегии не спасли жену Лота. Она их имела, она была рядом с ними, она была на особом положении в этом плане, если мы можем говорить, но она погибла. Друзья дорогие, мы иногда себя можем утешать, что мы или наши дети в правильной церкви. Правильные братья окружают, правильных гостей приглашаем, правильные семинары проводятся. Друзья, все правильно. Но мы не должны расслабиться и думать, что это уже все. Ни в коем случае. Привилегии не спасают. У каждого из нас, из наших сыновей должна быть личная встреча с Богом. Они должны лично познать Господа. Мы, как родители, обязаны их направлять Господу, чтобы они лично полюбили Господа, чтобы у них были личные персональные отношения. У Бога нету внуков. Ох, беда для многих верующих, когда они думают, что они имеют привилегии. Я помню, как-то один брат говорил, не переживайте за моих детей, мы в правильной строгой церкви. дети-наркоманы. Правильная строгая церковь не спасла, пока у тебя нет личных отношений с Господом. Она жила в Содоме, и окружающий мир содомский вошел в ее сердце. Друзья, мы должны научить наших детей. Ни меня, ни моих детей религиозные привилегии не спасут. Для спасения нужно больше, чем привилегии. И вот некоторые примеры хочу привести из Библии, что действительно привилегии не спасают. Гиезий был слугой Елисея. Помните? Был наказан проказой. Димас был сотрудником апостолом Павла. Привилегия не спасла. Иуда Искариот был учеником Иисуса Христа. Все они погибли. Все они пошли в преисподнюю. Никто из них не был спасен. А привилегии были особые. Особые у них были общения и встречи. Они не имели благодати Святого Духа. Друзья, мы ценим религиозные привилегии. Мы ценим то, что у нас родители верующие. Мы ценим, когда слышим хорошие проповеди. Мы ценим, когда общение мы имеем хорошее. Но, друзья дорогие, мы не должны на этом останавливаться и только на это полагаться. Вот в этом моя мысль. Жена Лота имела много хорошего, но тем не менее погибла. Когда мы знаем многое хорошо, но лучше всего иметь личное, правильное отношение с Богом. Еще урок у нас из жизни жены Лота. Она погибла на пути избавления. Мы говорили, что ее смерть настигла не в Содоме. Она погибла, вышедшая из Содома. И вот урок для нас. Тот, кто избавлен Господом, друзья дорогие, должен тщательно исполнять все, что Господь повелел нам. Помните слова Иисуса Христа, когда Он говорит: «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Матфея 28 глава. Это значит, мы делаем учениками других людей, учим, чтобы исполнять все, что Господь повелел. Я же должен прежде всего своей жизни учить. Я же должен своей жизнью показывать, что в моей жизни я исполняю все, что Господь повелел мне. Мои сыновья и дочери должны видеть в отце и матери пример того, что я исполняю все, что Он повелел мне. Вот это правильное обучение, вот это правильное наставление для наших детей. Она погибла, вышедшая из Содома. И мы знаем, что она совершила. Она оглянулась назад. Мы, друзья дорогие, не знаем, в какой момент пути она оглянулась. Мы знаем, что ангелы вывели их. То есть она уже оглянулась, находясь вне, скажем так, действия Содома, вне границы Содома. Она уже была выведена вместе, ангелами вместе со своим мужем. Она вышла из Содома, но Содом не вышел из ее сердца, потому что она жила в Содоме, и Содом вошел в нее. Мы уже говорили об этом на прошлом семинаре, что окружающая обстановка формирует мировоззрение наших детей, и она формирует, влияет на них сильнее, чем на нас, но она влияет и на нас, друзья дорогие. Она влияет на нас. Мы часто мыслим так, как люди этого мира. Мы даже не замечаем, что так поступаем. Я вот приводил уже пример, еще приведу раз. Когда моя дочь закончила школу, я говорю: доченька, надо пойти в колледж, надо учиться. Она говорит: папа, зачем, я же работать по этой специальности не буду. Я ей говорю: ну как, ну корочку получить, у тебя диплом есть, как без него? Ну как жить без диплома? Она год отучилась, потом оставила. И вот Господь меня обличил. Говорит: Вениамин, а где в моем писании сказано, что те, кто не имеют диплом, плохо живут? А почему ты на образование полагаешься больше, чем на меня? А почему ты так мыслишь? Почему я мыслил? Я жил в этом окружении. А окружение нам говорит: без образования, без знания ты тут никто. Как говорят, без бумажки ты букашка. У нас в России такое выражение было, правда? Так оно же в меня, на меня тоже повлияло. Друзья дорогие, на нас тоже влияет окружающая обстановка, как и на жену Лота. Она из Содома вышла, но Содом не вышел из нее. Она была привязана к нему. Содом контролировал ее поступки. Интересно, друзья, вот что, когда вот мы читаем эту историю, то для спасения жены Лота Господь сделал все. Когда они медлили, он терпеливо ожидал. Потом он взял ее за руки. Взял ее за руку, и мужа за руку, и дочерей. Они вывели их. Они сказали им, что делать. Вот Господь говорит, вот смотри, я со своей стороны сделал все. Вот ты из Содома вышел. Но дальше от тебя требуется конкретное действие. Простые. Не оглядывайся назад. Она взяла и оглянулась. Она не выполнила то простое, которое, ну, очень просто. Не напрягай мышцы, чтобы повернуть его в другую сторону. Нет, оглянусь. Не оглядывайся. А почему нет? А почему нельзя? Я не знаю, как она там торговалась, может быть, спрашивала. А через какое плечо нельзя посмотреть? А как долго нельзя посмотреть? Сказано, она оглянулась. Она нарушила. Друзья, повеление для нее было небольшое. Не оглядывайся назад. Но вот это небольшое она нарушила. Друзья, дорогие, уроки для нас с того, что она нарушила малое повеление. То, что она оглянулась, было малым. Но это малое выявило ее настоящий истинный характер. Многие, друзья, малые наши дела говорят о том, кто мы есть на самом деле. То, что Ева взяла плод, было небольшим. Она взяла плод и ела. Но от этого грех вошел в мир, наказание. Иногда, знаете, наши действия кажутся малыми. Иногда даже на это малое не обращают в церкви. Иногда на это малое не обращает в семье. Ну, это ерунда. Ну, там он включил какую-то музыку. Сын, выключи. Ну, выключил, видите, выключил. И мы считаем это малое, но это не малое. Сын, ну чего ты одел тут такие, знаете, как вот сейчас, не только сестрички могут неправильно одеваться, но и братья. Сегодня для братьев, ведь дьявол, чтобы привлечь к этим однополым грехам, вы знаете, что он делает? Он меняет фасоны одежды и даже цвет. Я вот читал в прошлом году одно исследование, где эти люди, которые заняты тем, чтобы сдвигать культуру, они говорят, дайте для мужской одежды женские цвета. О. Оказывается, они говорят, что на уровне подсознания, когда ты одеваешь строгую мужскую одежду, но женского цвета, она твой менталитет меняет. Вау, оказывается, у дьявола есть эти подходы, так незаметно нас привлечь. Ну а что тут цвета? Ну мало ли, что это вкус. Друзья, малые действия говорят о многом. И вот иногда мы тоже можем где-то сделать что-то малое и оправдывать себя. Господь говорит, нет. То, что она оглянулась, было малым делом, но она нарушила повеление ангелов. Она сказала, даже если это малое, я все равно нарушу. И Господь очень ценит, как мы, друзья дорогие, относимся к малому. Помните слова Господа, в малом ты был верен. Над многим тебя поставлю. Не во многом был верен, в малом ты был верен. А вот, друзья, когда мы сейчас слушаем вот эти размышления, а как оно в моей личной жизни? Я Господу верен во многом или я Ему верен и в малом? В малом ты был верен. То, что жена Лота оглянулась, это говорит о ее гордом неверии. А почему вы мне должны командовать, что мне делать? А почему вы мне должны говорить, как идти на гору? Я не против идти. Но почему вы мне должны еще говорить, как идти, что нельзя оглянуться? Друзья, не бывает ли это в жизни молодежи иногда мы слышим? В жизни взрослых? А почему ты это мне указываешь? А почему тут столько много правил? Мы же живем под благодатью. Почему столько много правил? Может быть, жена Лота тоже так в себе размышляла и стала соленым столпом. Не оглядывайся назад. Кстати, ангелы, друзья, не объяснили ей, почему не надо оглядываться. Мы можем только предполагать, что оглядываться, это значит, говорила о любви к миру, правильно можем предполагать, о ее неверии, непослушании, все это на своем месте. Но ангелы не объяснили. Мы знаем сегодня, что оглядываться нельзя, дружба с миром есть вражда против Бога. Но, друзья дорогие, во времена жены Лота этого стиха еще не было. Дружба с миром есть вражда против Бога. Бог сказал просто, не оглядывайся. Мы сегодня знаем этот текст. Мы знаем, что дружба с миром вражда против Бога. А сколько мы дружим? А сколько наши дети дружат? Ведь мы же, Господь строже с нас спросит, Он скажет, Жена Лота не знала этих стихов, а ты знаешь. Как ты относишься? Господь предупреждает нас, кто любит мир, в том нет любви отчей. Она оглянулась и стала соленым столпом. Господь говорит вот нам о чем. За малое неповиновение следует смерть. За малое неповиновение в твою жизнь придет то, что ты станешь как соленый столб. Ты будешь бездейственный. Ты являешься знаком. Точно, ты был верующим. Но ты обездвиженный, обессиленный. Ты ничего не говоришь. Ты просто как столб. А не бывает ли в жизни сегодня церквей вот такие соленые столпы? Да, соль есть у них, потрогаешь их, соли хватает, но они соленые столпы, потому что они нарушили малое. И мы должны наших сыновей и дочерей научить и сказать, ужасный конец души может быть даже той, которая из Содома вышла. Да, ты покаялся, ты принял крещение, но теперь тебе Господь говорит, спасайся на гору, не останавливайся и не оглядывайся в этот мир. Спасайся, иди вперед. Нам важно, друзья, подметить, что Господь предупреждает нас, что великий гнев придет в жизнь тех людей, которые нарушают малое, которые непослушны. И в Библии очень много примеров, когда люди были наказаны, те, кто видели руку Божью. Фараон видел чудеса, которые делал Моисей. Все равно поступал дальше. Корей, Дафан и Аверон слышали голос Божий с горы Синайской. Поступали. Офни и Финиес были сынами первосвященника и поступили неправильно. Саул тоже был во пророках и поступал неправильно. Друзья, все эти люди дерзко и своевольно пошли против того, что Господь им говорил. И они неожиданно были поражены смертью. То, что жена Лота стала соленым столпом, оно говорит нам вот о чем. Смерть духовная может наступить внезапно. Мы понимаем, когда человек болеет, готовится к смерти. История с женой Лота говорит, смерть за непослушание Богу может наступить внезапно. Сегодня, друзья, в наше время, когда не любят говорить об аде, когда они любят говорить о наказании тех, кто не послушен Господу, знаете, что попридумывали? Сегодня я слышал такой взгляд, жена Лота физически погибла, а душа пошла на небо. Те, которые люди грешили, поступали нечестиво, Бог их здесь наказал, но душа зато там спасена на небе. Неправда. Жена Лота попала в ад. И тот человек, который не выполняет хотя бы малое в своей жизни, может вот так внезапно быть наказан Господом. Поэтому мы должны помнить, что Господь предупреждает нас и предупреждает нас очень строго. Ад – это реальность. Кстати, как я говорил в начале, Господь в два раза больше говорил об аде, чем о спасении. Вот для Господа важно было, чтобы люди уяснили эту истину. Будьте на страже. Итак, каковы причины того, что она так поступила? Давайте мы попытаемся, друзья, если так можно сказать, приоткрыть завесу и посмотреть, ну а каковы же причины, почему, спасшись, она оглянулась? Ну что ее толкнуло? Самое первое, друзья, и очевидное. Она так поступила, потому что она не послушалась. Не послушай. Это основа всех грехов. Адам и Ева не послушались. В других местах не послушались. Народ израильский не послушался меня. Те не послушались. С сыном что-то случилось, не послушался. Друзья, непослушание. И мы должны тоже смотреть на себя, Господи, а может быть и у меня есть непослушание? А может быть я уже привык не слушаться? А может быть я уже соглашаюсь, что это малое нарушать не надо? Говоря о привычке к непослушанию, я помню, на одной свадьбе было очень хорошее пожелание, я его запомнил. Это было не на нашей свадьбе, на другой, но я его запомнил. Когда одна пожилая сестра уже в годах дает молодой, который вот только на браке, вот только сочетание было, и говорит, сестричка, я желаю тебе такой простой совет. Бойся первого непослушания. Второе будет сделать легче. Друзья дорогие, так оно бывает и в духовной жизни. Бойся первого непослушания. Жена Лота не послушалась. Она нарушила малое. А может быть, и мы успокаиваем себя, что нарушаем малое. Либо говорим: Господи, ну все так поступают. Ну все это нарушают. Ну все так живут. Неужели ты всех так накажешь? Бог говорит: вспоминайте жену Лотову. Посмотрите на ее жизнь. Она нарушила малое, и она погибла. Почему человек не послушен? Что в основе непослушания? В основе непослушания, друзья, лежит пренебрежение Словом Божьим. Божий муж, человек по сердцу Божьему, Давид, согрешил с Версавией. Бог говорит: ты сделал грех. И знаете, там такие слова: ты пренебрег Словом Божьим. Вот это причина непослушания, легкомысленное отношение к Слову. Поэтому как важно вот возвысить в нашей жизни Слово Божье. Так говорит Господь, все. И я теперь не разделяю это большое непослушание, малое непослушание, большое повеление Божье или маленькое повеление Божье. Так говорит Господь. Для меня этого достаточно. Бог сказал, и я в точности буду это выполнять. Поэтому благослови нас, друзья, братья и сестры, действительно быть людьми, которые не пренебрегают Словом Божьим. Кстати, если наши дети научатся пренебрегать Словом Божьим, их вся жизнь будет в руинах. Если мы наших детей научим ценить Словом Божьим, научим день начинать из Слова Божьего, благоговеть и трепетать перед Словом Божьим, придет благословение в их жизнь. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды. Мы читаем такие слова. Что еще? Какая причина, почему она оглянулась назад? Мы можем говорить, и я слышал даже, что некоторые оправдывают жену Лота и говорят: ну вы ж поймите женское сердце, там зятья, там дом, там имущество. Ну как вы не понимаете? Да, мы можем по-человечески понимать. Она оглянулась, потому что у нее в сердце были идолы. Братья и сестры, как часто мы забываем о том, что в нашей жизни может быть много идолов. Что или кто может быть идолом? Вот есть очень хорошее определение. Идол – это то, от чего мы ожидаем тех действий, которые дать может только Бог. Например, помощь, утешение, защита и так далее. Если мы на что-то надеемся больше, чем на Бога, это наш идол. Если я люблю мою работу – больше, чем Господа, это мой идол. Если я надеюсь на учебу, что она мне поможет жить хорошо, это мой идол. Если я надеюсь на богатство, это мой идол. Если я надеюсь на связи каких-то людей или еще на что-то, это мой идол. И Библия говорит нам, что когда идолы у нас есть в жизни, тогда мы поступаем неправильно, неверно. И вот интересно, тексты просто прочитаю об этом. Исход 20 глава со 2 стиха. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель». И там дальше объяснение. Наказание и благословение будущих поколений зависело от простого. Отцы делают идолов или нет? Сделали идолов — наказание до 3-4 рода. Не делают идолов — благословение до 1000 родов. Друзья, в нашей жизни может присутствовать самые различные идолы. И поэтому даже в Новом Завете, когда мы живем по благодати, когда мы веруем в Иисуса Христа, многократно Священное Писание предупреждает нас о том, чтобы в моем сердце не было идолов. Как для жены Лота идолом был, возможно, дом, возможно, местность, возможно, ее статус, жена того, кто сидит у ворот города, возможно, еще что-то, мы не будем гадать. Но у нее идолы были, это точно. Так вот, Священное Писание предупреждает нас, 1 Коринфянам 10:14. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Не сражайтесь, не воюйте, убегайте идолослужения». Кому написано? Послание к Коринфянам. Верующим, святым, народу Божию. Убегайте идолослужения. Галатам 5:20. Каковы дела плоти? Дела плоти, идолослужения, волшебство, вражда, ссоры, зависть и так дальше. Итак, плоти нормально чему-то поклоняться. Это ее естественные дела. Дела плоти, идолослужение. Еще тексты Священного Писания. Ефесянам 5:5. «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Любостяжатель, то есть стяжает финансы различными методами. В рост отдает, какие-то за счет неудачи чужого человека живет. Потому что можно бизнес вести правильно, а можно неудачи чужих использовать, как говорят по-английски, advantage для себя. Любостяжание есть идолослужение. Если ты ведешь бизнес ради того, чтобы заработать больше, ты идолослужитель. Так предупреждает Священное Писание. Еще тексты для нас. Вот интересно, друзья, послание апостола Иоанна. Это любимый ученик Господа Иисуса Христа. Написал Евангелие от Иоанна, послание, откровение. И вот первое послание заканчивается такими словами. 1 Иоанна 5:21. «Дети, храните себя от идолов». А вы знаете, кому он написал это? Там в этом послании есть слова. «Юноши, вы сильны, вы победили лукавого». Кому написано «храните себя от идолов»? Тем, кто победил лукавого. Отцы, вы познали безначального. Кто должен хранить себя от идолов? Те, кто познали безначального. Мы иногда думаем, это каким-то слабым верующим нужно хранить себя от идолов. Это таким новообращенным нужно хранить от идолов. И она говорит, нет, дети, познавшие безначально, победившие дьявола, храните себя от идолов. Вот так заканчивается это послание. В другом тексте, в Откровении тоже, для нас предупреждение, Откровение 21:8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серую, это смерть вторая». Господь говорит нам, она погибла, потому что она не послушалась. Она погибла, потому что ее сердце было привязано к Содому или чему-то, что в Содоме. А это есть идолопоклонство. Итак, непослушание и идолопоклонство были причиной того, что она погибла. Говоря в общем, жена Лота погибла, оглянувшись на место, на мир, где она жила. Братья и сестры, Господь говорит нам, душа дорогая, ты обратился к Господу, ты уже член церкви немало лет. Но если ты смотришь в мир, если тебя тянет и притягивает то, что в мире, красивая жизнь, красивое поведение, красивое еще что-то, и ты хочешь так, как мир жить, ты смотришь в мир. Ты поступаешь точно так, как жена Лота. Ты такой же. А это значит, последствия я могу ожидать такие же, как в ее жизни. Итак, выводы, уроки для нас. Когда мы, друзья, читаем, что ангелы вывели Лота, жену, двоих дочерей, то ангелы дали три важных повеления. И я хочу на них обратить внимание вот уже в конце нашей беседы. Бытие 19:17. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою». «Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Обратите внимание, как говорят ангелы. «Спасай душу свою». Если до этого ангелы говорили «выведи всех своих родственников», то теперь ангелы говорят «все». Ты ни на кого не влияешь, спасай свою душу. Ты вышел из Содома, другая мысль, спасай свою душу. Братья и сестры, и мы, вышедшие из Содома, должны спасать свою душу. Спасение своей души состоит из трех важнейших пунктов. Первый пункт – не оглядывайся. Ты вышел оттуда, туда не поворачивайся и не смотри. Второй пункт, очень важный. Не останавливайся в своей духовной жизни. И третий пункт. Поднимайся в духовной жизни выше и выше. Спасайся на гору. И вот, друзья, коротко хочу посмотреть вот на эти пункты. Первое. Не оглядывайся. Человек, не вышедший из Содома, будет уничтожен вместе с Содомом. Человек же, который вышел из Содома, но смотрит в Содом, погибнет вне Содома. Очень важная мысль. Одни могут погибнуть в Содоме, которые не выходят, но те, кто вышел и смотрят назад, погибнут также. Братья и сестры, для нас это очень важно, для наших семей, потому что, ну давайте реально посмотрим. Сегодня выйди на интернет, и весь мир перед тобой, так и говорят, окно в мир. И куда ж мы смотрим, вперед в интернет или назад?

Смотри, у меня один уже знакомый хороший бизнес имеет, второй, а я вот живу по библейским принципам, видишь, какой я бедный. Посмотрели назад, получили. Кто-то в служении был, в путешествиях миссионерских, трудится для Господа, в постах, в молитвах. Потом смотрим, брат или сестра охладеют. Почему? Посмотрели назад. Не оглядывайся назад. Это твоя смерть. Жена Лотова оглянулась и погибла. Почему, друзья, для нас это важно? Дело-то в том, то, на что мы смотрим, то формирует нас. Когда я на что-либо смотрю, я этот образ применяю для себя. Это, кстати, универсальный метод воздействия на человека. Это универсальный метод духовной жизни. Почему я о нем говорю? 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Мы смотрим на Божий образ, и что с нами происходит? Преображаемся в тот же образ. А теперь, если христианин начинает смотреть назад, на Содом, во что он будет преображаться? В содомлян. И поэтому удивлений нету, когда, смотря на наших молодых людей, ты смотришь и думаешь, а чем они отличаются от этого мира? А ничем. Вот когда они в собрании, вроде бы видишь, отличишь их от неверующих, вне собрания, на работе, на отдыхе, они ничем не отличаются. Они смотрят на Содом и похожи на содомлян. Да, может быть, они не делают таких мерзких грехов, но они преображаются в тот же образ. На что смотрят наши дети, сыновья и дочери? А на что мы смотрим, возлюбленные? Господь говорит, не оглядывайся назад, не смотри. В этом твое спасение, чтобы ты не смотрел назад. Сегодня христианство такое, что одной ногой я в церкви, другой ногой я в мире. И считается это нормой. Нет. Это последователи жены Лота. Не оглядывайся назад. Второе, что сказал ангел, не останавливайся. Это значит, не стой на одном месте. У них была вот граница, вот здесь дальше местность Содомская, вот здесь они стоят на границе. И ангел им говорит, постоянно увеличивайте расстояние между собой и Содомом. Он говорит нам, увеличивайте расстояние между грехом и собой, удаляйся от зла, удаляйся от греха, не будь рядом. Мы, друзья, бывает в жизни нашей, что происходит у нас? Бывает так, мы идем, но потом останавливаемся. Мы идем, идем, нам помогает остановиться, знаете кто? Наши друзья. Говорят, брат, ну ты уже оторвался. Смотри, другие еще там. Ты что, святее себя считаешь, чем остальные? Ты что, считаешь, что ты лучше, чем другие? Ты что, уже превозносишься и пытается нас остановить? Господь говорит, не останавливайся. Ты достиг чего-то, хорошо, продолжай дальше. Помните, как апостол Павел говорит, не почитая себя достигшим, но забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели. Я не стою на одном месте. Братья и сестры, как важно для нас не стоять на одном месте. Это простая истина. Возможно, вы десятки раз слышали проповеди, но сегодня Господь напоминает всем нам, не стой в духовной жизни на одном месте. Не стой. Не позволяй ни себе, ни своим близким останавливаться. Поэтому Господь Иисус Христос дал повеление для своих учеников, которое в Евангелии от Марка, 13 глава, 37 стихом записано так. «А что говорю вам? Говорю всем, бодрствуйте. Не спи, продолжай движение вперед». И помните слова «святый, да освящается еще». «Праведный, да творит правду еще». Может быть, ты правды сделал больше, чем другие люди? Возможно. Возможно, смотря на твою жизнь, можно сказать, действительно хороший брат и сестра. Не останавливайся, продолжай двигаться вперед. И третье, что сказал им ангел – спасайся на гору. Подымайся в духовной жизни выше и выше. Не останавливайся на середине пути. Проблема Лота, что он сначала выторговал место, а потом он поднялся немного. Он стал жить, вот в Библии очень четкое выражение, в горе.
Вот он поднялся.

0: не на горе, в горе. Друзья, бывает и в нашей жизни мы тоже так вот поступаем, что мы поднялись духовно, а потом остановились. И может быть, одна из проблем наших семей сегодня, вы вот пришли и думаете, ну что же брат новое нам скажет? И сидите и скажете, ничего нового. Все известно было, все сказали, точно. И я нового, друзья, ничего не принес. Может быть, только напоминание. Подымайся на гору. Подымайся. Не останавливайся там, где ты есть. Подымайся выше и выше. Приближайся к Господу. Возводи очи туда, откуда приходит помощь. И желай быть в Божьем присутствии постоянно. Это повеление Господа для нас. Итак, друзья, сегодня, к великому сожалению, многие люди действительно идут по следам жены Лота. Господь не зря сказал, вспоминайте жену Лота. Сколько сегодня у верующих полуверы. Они следуют за Христом, но для себя определяют, как далеко они будут следовать. А дети, знаете что? Тоже этому учатся. Они тоже учатся для себя определить, насколько следовать. Мы должны знать, что Господь действительно накажет тех, кто поступает как жена Лота. Мы должны действительно знать, что менталитет наших детей влияется от окружающей обстановки, и влияние очень сильно. Мы должны действительно знать, что если мы будем поступать как Лот, то окончим как Лот. Господь не желает, чтобы мы и наши семьи имели такой же конец, как и Лот. Итак, друзья, давайте будем полагаться на Господа. И те слова, которые оставлены нам, простые. Не оглядывайся, не останавливайся, спасайся на гору. Пусть они станут движущей силой наших семей, нашей духовной жизни. Аминь. Давайте помолимся также Господу.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Почаще бы, почаще так встречаться нам бы, да. Надо мною лист кружится.

дел, может, влаги в себе не имел, может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

чтоб не быть как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто ты видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

0: Начало человечества было подобно восходу солнца. Появившись из вечности, время, словно в руках, несло с собой счастье. Все, от кристально сверкающего шлейфа Млечного Пути и до крохотной придорожной былинки, являлось выражением огромной любви и заботы Бога о человеке.
1: И в этот мир гармонии и совершенства, словно черная, как ночь, буря, вторгся грех. Но Церковь Христа, благодаря победе Иисуса, стала надежным прибежищем для грешников, ищущих

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иисус Навин, служитель. Первоначально имя этого человека было Осия, еврейский Ошиа, означавшее спасение. Но Моисей переменил это имя на Йегошуа в русской транскрипции Иисус, означающее «Господь спасение». Это первое появление этого имени в Библии. Человек же, которому Моисей дал это имя, Йегошуа или Иисус, был сыном Навина из колена Ефремова. Чисел 13:9 и 1 Паралипоменон 7:27. В Египте, вероятно, он служил в армии и научился военному делу, подобно как Веселиил и Аголиав, у кого-то в Египте научились исполнять художественные и ювелирные работы. Иисус Навин появляется на страницах библейской истории в тот момент, когда амаликитяне напали на ослабевших израильтян в пустыне. Второзаконие 25:17-19. Моисей поручил ему организовать добровольцев для отражения неожиданного врага. Битва продолжалась целый день. Амаликитяне были побеждены не столько мужеством израильтян и военным искусством Иисуса Навина, сколько молитвенным ходатайством Моисея, которого поддерживали Аарон и Ор. После этого Иисус Навин оставался скромным служителем Моисея, которого он сопровождал на гору Синай для получения заповедей, Исход 24:13, и возвращение которого ожидал где-то на склоне горы, Исход 32:15-18. Идя с Моисеем обратно в стан и услышавший доносившийся оттуда особенный шум, Иисус Навин высказал опасение. Военный крик в стане, но Моисей, которому Бог открыл о происходящем в стане идолопоклонстве, ответил ему, что это голос поющих. Придя в стан, Моисей расправился с идолом и идолопоклонниками, поставил себе шатер вне стана, назвал его скинией собрания, куда народ приходил узнавать волю Божью. А Иисус Навин оставался при ней служителем, не отлучался от скинии. Исход 33:7-11. Преданность и привязанность Иисуса Навина к Моисею особенно видна в том, что когда в стане израильском Елдат и Модат начали пророчествовать, потому что на них почил дух, и об этом донесли Моисею, Иисус Навин попросил: «Господин мой Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них?» Чисел 11:26-29. Когда нужно было послать надежных людей для осмотра земли Ханаанской, Моисей к числу 11 представителей от других колен добавил и Иисуса Навина, как представителя от колена Ефремова, переменивший ему имя с Осия на Иисус. По возвращении из 40-дневного осмотра земли, посланные не отрицали, что земля хороша и плодородна, о чем свидетельствовали принесенные плоды. Но 10 уверяли, что Израиль никогда не овладеет той землею, потому что там живут великаны, а города их имеют укрепление до небес. Халев, Кенезянин и Иисус Навин уверяли народ, что с Богом все возможно, что у хананеев защиты не стало, а израильтян Господь ведет в ту землю. За эту уверенность толпа хотела побить их камнями, но от этого удержало толпу явление славы Господней. Бог произвел свой суд и произнес приговор. Распускавшие худую молву внезапно умерли. А народу Бог объявил, что они 40 лет будут блуждать по пустыне, пока не перемрут все те, которые уверяли, что Господь не введет их в землю обетованную. Войдут туда только Халев и Иисус Навин, которые во всем уповали на Господа. Принимал ли Иисус Навин какое участие в войне Израиля с Сигоном, царем Аморейским, и Огом, царем Басанским? Чисел 21:31-35. В Писании ничего не сказано. Но когда Моисей перед смертью своею спросил Бога поставить человека, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря, Бог повелел Моисею взять Иисуса Навина, поставить его перед первосвященником и перед всем обществом, потому что в нем есть дух, возложить на него руку, дать ему от всей славы и дать ему наставление. Чисел 27, с 15 стиха по 23 стих. Моисей так и сделал. Поставил Иисуса Навина своим преемником. По смерти Моисея Господь так сказал Иисуса Навину: «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как сказал Моисею. От пустыни и Ливана, сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хитеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ты не пойдешь. Иисуса Навина, 1 глава, с 1 по 9 стих. Перед тем, как переправиться через Иордан, Иисус Навин послал двоих молодых людей осмотреть землю и город Иерихон, который находился на пути от Иордана вглубь страны. Посланные пришли в Иерихон и зашли в дом блудницы по имени Раав или Рахава. Та узнала, кто они, узнали и другие. Но когда царь Иерихона, которому донесли о приходе в город двух евреев, потребовал, чтобы Раав выдала их, она ответила, что они были у нее, но ушли. Догоняйте их. Сама же спрятала их на крыше своего дома между снопами льна и позже сказала им, что все хананеи в ужасе перед Израилем, потому что слышали, как Бог перевел их через Черное море и как предал в их руки Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Басанского. Она взяла с них клятву, что израильтяне пощадят ее и всех, кто будет в ее доме. Так как дом ее был в городской стене, то она спустила их из окна по красной веревке, которую и оставила висеть, как знак, что она там живет. Посланные благополучно возвратились к Иисусу Навину и рассказали, что хананеи живут в страхе перед Израилем. Переход через Иордан совершился по указанию Господню. Как только ноги священников, несших ковчег завета, вошли в реку Иордан, вода, текущая сверху, остановилась, а находившаяся в Иордане стекла в Мертвое море. Народ по твердому дну переходил на другую сторону реки напротив Иерихона. Когда весь народ перешел, и когда за ним священники с ковчегом завета вышли на берег, вода в Иордане потекла, как обычно. В память этого события в Галгале было поставлено 12 камней, взятых из Иордана. Это чудо укрепило авторитет Иисуса Навина и увеличило страх хананеев. В Галгале, близ Иордана, Иисус Навин приступил к исполнению заповеди Господней. Он приказал совершить обрезание над всеми израильтянами, родившимися во время странствования по пустыне и оставшимися необрезанными. После этого, там же, в Галгале, они совершили Пасху, в которой

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2019 год.
2: Из поэтических тетрадей. Анна Вельк. Она родилась и выросла в Казахстане в семье верующих родителей. Писать стихи начала в юном возрасте, сразу после крещения. Тогда ее еще несколько наивные стихи отражали темы, глубоко волнующие детское сердце. Знала ли Анна, что когда-нибудь станет известной в христианских кругах поэтессой? Едва ли. О том времени она рассказывает, что просто не могла не писать. С тех пор прошли годы, однако вдохновение не покидает Анну и до сих пор, ведь ее главным вдохновителем был и остается Господь. Прославление Бога – вот что вызывает во мне самые сильные и радостные движения души. Всего было издано 4 сборника Анны Вельк: «Благодарность», «За гранью земного», «Призвание» и «Близкая даль». Стихи поэтессы находят отражение в сердцах многих христиан за их простоту, искренность и безграничную любовь к Господу. Ее приглашают по всему миру поделиться своим творчеством. О чем же еще мечтать? О заветной, сильной, глубокой мечтой Анны Вельк всегда было и остается небо. Небеса вас слышат. Небеса вас слышат, не забудьте это. В небесах есть сердце, любящее вас. В небесах есть око из потоков света. И оно, то око, видит вас сейчас. Небеса вас слышат, если прошептали. Только прошептали вы свою мольбу. Небо хочет, чтобы вы не перестали слышать сердцем это «Я иду, иду». Если вдруг над вами тучи заклубились и тревога тенью на душу легла, помните, что с ритма небеса не сбились. Солнце вновь вернется и исчезнет мгла. В небесах вас слышат, не забудьте это. Пусть молитвы ваши Господу летят. Даже если нужно долго ждать ответа, направляйте с верой в небеса свой взгляд. Одних разбудит пение. Одних разбудит пение петуха. Ну, а других, возможно, их мобилка. Один оденет шелк или меха. Босым другого встретят на развилке. Мы все такие разные во всем. Все так не одинаково живем. И лишь когда на землю Бог придет, Он справедливость миру принесет. Один цветок затопчет у крыльца лишь только по причине настроения. Другой посадит рядом деревца, не пожалев на это воскресенье. Бог видит каждого, кто как живет. Но злым и добрым дождь и солнце шлет. Пусть вольным воля, только важно знать, все то, что сеем, будем пожинать. Мы можем строить на чужих слезах, на грех толкая или же в ловушке, а можем видеть боль в людских сердцах и дать голодным от своей горбушки. Спешите, понимая жизнь одна, заполнить добротой ее до дна. Пусть после нас, среди людской беды, сердечности останутся следы. Господь, веди меня во свете. Эпиграф. Будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24:44. А вдруг Господь придет сегодня? Приходят мысли по утрам. Сокройте от лица Господня, кричать не хочется к горам. И потому я на рассвете у Бога милости прошу. Господь, веди меня во свете, готовой к встрече быть хочу. Вдруг я лишь этот день имею на то, чтобы важное успеть. Дай на ненужные затеи желания в сердце не иметь. Возможно, что последним станет то, что я делаю сейчас. Пусть враг коварный не обманет, мечтой расслабиться на час. Приду, когда меня не ждете, мне слышатся твои слова. Я суечусь, кружусь в работе, а сердце ждет тебя. Но признаки конца всплывают, все резче контуры видны. Спасенные не унывают, а ожиданием сильны. Хвала Христу за ту одежду, что подарила благодать. На восхищение надежду нам Дух Святой лишь может дать. Пошли меня. Кого послать? Вот я, пошли меня, сказал когда-то Господу Исаия. И отдал до последнего он дня жизнь Богу, волю Божью исполняя. «Пошлю тебя», — услышал Божий зов и отозвался ряд пророков. «Порой теряй жизнь, порою кров, гонимые людьми греха, пороков». Их было много, юных и седых, и их труды еще сегодня в силе. Лишь в посвящении жертвенном святых плоды слова Господни приносили. «Кого послать?» – звучит во все века. И Бог находит в каждом поколении сердца, любовь которых велика и бескорыстно скромное служение. Рабы Его идут на этот труд и служат, не трубя перед собою. Их на людской порой выносят суд, они же не зовут ответно к бою. Не до того им, куда важнее сегодня, здесь, сейчас, лишь быть при деле. С людьми любовью делятся своей, жалея лишь, что мало так успели. Несут ожесточенным старикам, в чьих душах прошлым нельзя забыться, не просто суп или воды стакан, возможность сердцу, наконец, открыться. И, может, эту жертвенность приняв, пошлет Господь труду вознаграждение. И кто-то, как одежду, горечь сняв, отдаст себя Творцу в распоряжение. Как делатели Господу нужны? Как надо, чтобы кто-то вышел в поле, чтобы этим освещалось царство тьмы, был миру виден выход из неволи? Как ждет Бог слов «Вот я, пошли меня»? Ждет из уюта нажитого стана, чтоб кто-то вынес искорки огня и в ночь шагнул тропою Ханаана.
3: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не завидует. В старших классах я занимался классической борьбой. Некоторые ребята из нашей команды участвовали и во взрослых соревнованиях. У нас был второй взрослый разряд. Однажды после выступления тренер сказал, что двое спортсменов из нашей команды могут получить первый разряд. Это была мечта каждого из нас. Несколько человек, в том числе и я, были реальными претендентами на получение первого разряда. Счастливчиками оказались двое моих друзей. Когда я узнал об этом, меня начала разъедать зависть, да так, что я спать спокойно не мог. На следующих соревнованиях я тайно желал своим друзьям поражения. Более того, я бы радовался, если бы они получили травмы. Причем эти ребята ничего плохого мне не сделали. Думаю, подобные ситуации переживал каждый из нас. Зависть проявляется чувством досады, вызванным успехом другого. Радуемся ли мы, когда сосед построил новый дом, когда сотруднику повысили зарплату, когда знакомый имеет крепкое здоровье в отличие от нас?
4: В то же время мы искренне радуемся успехам наших детей, потому что их очень любим. Любовь и зависть прямо противоположны, несовместимы. Библия говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Римлянам, глава 12, стих 15. В катехизисе католической церкви зависть относится к 7 главным грехам, так как они порождают другие грехи и пороки. Самое большое и ужасное преступление в истории человечества – предательство Иисуса Христа – было совершено из зависти. Первое в истории человечества убийство было также совершено из зависти. Каин убил Авеля. Библия повествует о множестве других преступлений, которые были порождены завистью. Братья продали Иосифа в рабство. Саул преследовал своего верного подданного Давида и многие другие. В послании Иакова, глава 3, стих 16, написано: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Завистью бороться нелегко, но способ есть. Прежде всего, необходимо признать этот грех и исповедать его. За многие годы моего служения только несколько человек на исповеди признали этот грех. Один из этих случаев произошел недавно, когда я был в миссионерской поездке. Один человек, услышав Евангелие, искренне покаялся, а потом захотел исповедаться. Первым и основным грехом, в котором он исповедался, была зависть. Мужчина рассказал, какие испытывал мучения, завидуя тем, у кого было что-то лучше, чем у него. Проходя курс лечения в онкологическом отделении, он сильно завидовал тем, у кого были лучшие результаты анализов. Представляете, можно завидовать даже онкобольным. Зависть разрушала всю его жизнь. Он не знал покоя ни днем, ни ночью. Почему же в зависти так трудно признаться? Думаю, что причина кроется в том, что зависть желает зла другим. Трудно признаться в том, что ты желаешь недоброго другим людям. К тому же зависть – это недовольство Богом, что Он не дал нам того, чего мы так желаем, а другим дал. Мы сомневаемся в основополагающих качествах Бога, любви и доброте к нам. Трудно признаться и в недовольстве Богом, а ведь признание греха – это первый серьезный шаг к победе над ним. Чтобы избавиться от этого греха, нужно просить у Бога благодати. Еще очень важно молиться за тех людей, кому мы завидуем, и осознанно делать им добро. Дорогие друзья, давайте попросим Бога проверить, испытать наши сердца. Нет ли в них зависти? И если есть, то начать борьбу с ней необходимо с исповедания. Ведь если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, глава 1, стих 9.
5: О Слове Вечном. Корф. Слово о зависти. Чем больше ты завидуешь, тем больше блага доставляешь тому, кому завидуешь. Ничто так не разделяет и не отдаляет нас друг от друга, как зависть и недоброжелательство, жестокие недуги, лишенные всякого извинения.
6: и более тяжкие, нежели самый корень зол – сребролюбие. В самом деле, сребролюбец хоть радуется тогда, когда сам получает. Завистливый же радуется тогда, когда другой не получает, считая собственным успехом неудачу других. Что может быть безумнее этого? Забывая собственные бедствия, он изводится чужими благами, делая через это недоступным для себя небо, а прежде делает свою жизнь невыносимой. Поистине, не так червь есть дерево или моль шерсть, как огонь зависти пожирает кости завистников и вредит чистоте души. Не погрешит тот, кто назовет завистников хуже зверей и демонов. Звери нападают на нас только тогда, когда они нуждаются в пище или были раздражены нами, а эти люди, будучи облагодетельствованы, часто относятся к благодетелям как обиженные. Равным образом и демоны, хотя к ним питают непримиримую вражду, не делают зла имеющим одну с ними природу. А эти люди ни общности природы не стыдятся, ни собственного спасения не щадят. Но прежде чем навредить тем, кому завидуют, подвергают наказанию своей души, наполняя их без причины и повода крайним смятением и унынием. Зависть — такой порок, что хуже его нет никакого другого. Прелюбодей, например, удовольствие получает, в краткое время совершая грех. Между тем завистник прежде сам себя подвергает наказанию и мучению и никогда не отстанет от своего греха, а постоянно совершает его. Как свинья радуется грязи и демон нашей погибели, так и этот радуется несчастьем ближнего. Если с последним случится что-нибудь неприятное, тогда он успокаивается и облегченно вздыхает, считая чужие горести своими радостями, а чужие блага собственными бедствиями. И как некоторые жуки питаются навозом, так и завистники чужими несчастьями, являясь врагами и недругами человеческой природы. Другие люди жалеют бессловесное животное, когда его убивают. А эти, видя человека, получающего благодеяние, приходят в бешенство, дрожат и бледнеют. И что может быть хуже такого безумия? Что ты бледнеешь, дрожишь и стоишь, объятый страхом? Скажи мне, что случилось ужасного? То ли, что брат твой славен, пользуется известностью и добрым именем? Поэтому самому тебе следовало бы украситься венком, радоваться и славить Бога, что видишь брата своего славным и знаменитым. Или ты скорбишь о том, что Бог прославляется? Смотри, куда простирается вражда. Не это, скажешь, меня печалит, но я хотел бы, чтобы Бог прославлялся через меня. Так радуйся, когда брат твой пользуется доброй славой, и через тебя опять прославится Бог. Если бы даже он был врагом и неприятелем твоим, а Бог прославлялся через него, то надлежало бы сделать его ради этого другом. А ты друга делаешь своим врагом из-за того, что через доброе имя, которым он пользуется, прославляется Бог. Как еще иначе ты можешь показать вражду против Христа? Поэтому совершал бы кто знамение, показал бы подвиг девства или поста и добродетелью такого рода сравнялся с ангелами, но если он подвержен страсти зависти, он всех мерзостнее. Если любовь к любящим не дает нам никакого преимущества пред язычниками, то где окажется тот, кто питает зависть к любящим? Завидовать хуже, чем враждовать. Враждующий, когда забывается причина, из-за которой произошла ссора, прекращает и вражду. Завистливый же никогда не станет другом. Притом первый ведет открыто борьбу, а последний — скрытно. Первый часто может указать достаточную причину вражды, а второй не может указать ни на что другое, кроме своего безумия и сатанинского расположения. И как обижающий не другим причиняет обиду, а самому себе, так точно и строящий козни ближнему губит самого себя. И подобно тому, как, обижая ближних, мы обижаем самих себя, так и наоборот, делая им добро, мы делаем добро самим себе. Тот, кто слышит о себе худые речи, но ложные, не только не терпит от того обиды, а имеет и величайшую награду. Не тот, кто терпит, а тот, кто делает зло, достоин наказания, если только первый сам не дал достаточных поводов к порицанию. И как невозможно человеку добродетельному слышать о себе от всех хорошие отзывы, так точно невозможно и слышать от всех дурные, если сам не даст многочисленных поводов по многим обстоятельствам. Порицания же, которые делаются всенародно, часто делают людей наглыми и бесстыдными. Многие из грешников, пока видят, что им можно скрыть себя, легко решаются исправиться. А когда потеряют доброе мнение о себе в обществе, впадают в отчаяние и вдаются в бесстыдство. Ты потерпел обиду от него, так зачем же ты еще и сам себя обижаешь? Тот, кто мстит за обиду, обращает нож против самого себя. Поэтому, если ты хочешь и себя облагодетельствовать, и обидевшему тебя отомстить, то говори о нем хорошо. Если же будешь говорить худо, то тебе не поверят, как человеку, подозреваемому во вражде. Ведь вражда, сталкиваясь с помыслами слушающих, не позволяет запечатлеваться в их ушах тому, что говорится. Итак, не говори о других худо, чтобы не обесчестить себя. Не сплетай тины с грязью и мусором, а плети венки из роз, фиалок и прочих цветов. Не выноси навоза из уст, подобно жукам, таковы те, которые говорят худо о других. Они сами первые ощущают последствия своего зловония. В самом деле, злоречивого человека все сторонятся, как бы пахнущего гнилью, как какой-то гадины или жука, питающегося навозом. Но человека, имеющего добрые уста, наоборот, все принимают как родного брата. Какую обиду причинил Авелю Каин? Не проводил ли он его против своей воли, только скорее в Царство Небесное, а себе причинил бесчисленные бедствия? Какой вред причинил Исав Иакову? Не обладал ли последний богатством и не пользовался ли бесчисленными благами, а тот и отеческого дома лишился и блуждал после злого своего умысла в чужой стране? Что сделали худого Иосифу братья, несмотря на то, что дошли до крови? Не они ли терпели голод и подверглись крайней опасности, между тем, как тот сделался правителем Египта? Чем больше ты завидуешь, тем большее благо доставляешь тому, кому завидуешь. Бог все видит. А когда видит, что обижают человека, который сам никому не делает обиды, то еще более возвышает его и делает славным, и таким образом наказывает тебя. Если он не позволяет оставаться безнаказанным тем, которые надругаются над врагами, то гораздо более тем, которые завидуют людям, не причинившим им никакой обиды. Если тот, кто любит любящего его, не имеет никакого преимущества пред мытарями, то какого снисхождения заслуживает тот, кто ненавидит не сделавшего ему никакого зла? Итак, ради чего ты скорбишь, человек, о благах ближнего? Если нужно скорбеть, то следовало бы скорбеть о бедствиях, какие мы сами терпим, а не о том, что видим других пользующимися доброй славой. Или ты не знаешь, что этот грех лишен всякого извинения? И справедливо. В самом деле, блудник может указать на похоть, вор — на бедность, убийца — на гнев. Все могут представить те или другие предлоги, хотя пустые и неосновательные. А ты скажи мне, какую назовешь причину? Никакой, кроме разве только чрезмерного нечестия. Если нам повелевается любить врагов, то какое мы понесем наказание, когда ненавидим любящих? Если тот, кто любит любящих, окажется в положении нисколько не лучшим язычников, то какое прощение получит тот, кто причиняет обиды нисколько его не обидевшим? Демон завидует, но людям, а не демонам. Ты же, будучи человеком, завидуешь людям. И какое получишь прощение? Тяжкое зло — зависть. Оно заставляет пренебрегать собственным спасением. Таким путем Саул навлек на свою душу злого демона. И после того, как привлек, к своему врагу питал зависть. Такова уж зависть. Он знал, что спасен Давидом, и все же желал, чтобы спаситель его лучше погиб, чем видеть его пользующимся славой. А если хотите, я расскажу вам, какие благодеяния оказал Давид Саулу и чем тот отплатил ему. Некогда израильтяне вступили в тяжкую войну. И когда прятались в страхе и ужасе, и никто не осмеливался выступить вперед, когда весь город находился в крайней опасности, и каждый видел пред своими глазами смерть и ежедневно ждал погибели, пришел в воинский стан от своих овец Давид и принял бой, не видя при этом никакой настоятельной для себя необходимости, но, напротив, даже встречая со стороны многих препятствия. И брат порицал его, и царь, взирая на его юный возраст, удерживал его и приказывал остаться. Давид, разгоревшись в своей душе, побежал на иноплеменников, показав при этом заботливость о царе. Еще до сражения и победы Давид ободрял его, лежащего ниц, говоря: «Пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». Первое царство, 17:32. Маловажно ли это, скажи мне, что он, не имея к тому никакой необходимости, рискует жизнью и бросается в средину врага ради помощи тем, от кого не получил еще никакого благодеяния? Не следовало ли назвать его после этого господином и провозгласить спасителем всего государства, человеком, который с помощью благодати Божией сохранил жизнь всем? Какое другое благодеяние было бы больше этого? В самом деле, этим он оказал ему благодеяние не в отношении к имуществу, не в отношении к славе или могуществу, а в отношении к самой его жизни. Он извел его из самых врат смерти. Благодаря ему царь остался жив и пользовался властью. Чем же он после этого отплатил ему? Если кто примет во внимание великость заслуг, то если бы даже Саул снял венец со своей головы и возложил на Давида, он еще не воздал бы ему награды по достоинству, а остался бы в большом еще долгу. В самом деле, этот даровал ему и жизнь, и царство, а тот уступил бы ему только одно царство. Посмотрим, однако, каковы же его награды. После того, как он снял голову сыноплеменника и возвращался с добычей, вышли, говорится, девы с плясками и пением, восклицая: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Первое царство, 18:7. И разгневался Саул, и с того дня стал подозрительно смотреть на Давида. Ради чего? Скажи мне. Ведь если сказать нечто странное, то восклицавшие так делали приятное скорее Саулу, нежели Давиду. И тому следовало бы быть довольным, что ему дали все же тысячи. Что же он негодует на то, что последнему дали десятки тысяч? Если бы он что-нибудь сделал для сражения, если бы внес хоть небольшую долю своего участия, то справедливо можно было бы говорить, что Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Если же сам он сидел в страхе и трепете дома, каждый день ожидая смерти, а Давид совершил все, то не безрассудно ли было со стороны того, кто ничего не сделал для отвращения опасности, сердиться, что он не получил больших похвал? Если уж следовало негодовать, то Давиду, что, совершив подвиг, он разделил похвалы с другим. Но такова зависть. Она не может равнодушно видеть успеха других, а считает благополучие ближнего собственным несчастьем и изводится благами ближнего. Нечто подобное случилось и с царем Герарским. Видя, как каждый день умножались богатства Исаака, он начал бояться и заставил праведника переселиться. Следует, однако, выслушать самые слова Священного Писания, чтобы нам видеть, какое благоволение оказывает Бог своим слугам. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат». Бытие 26.12. Видишь щедроты владыки, видишь преизобилие благодеяния. Но посмотрим и на зависть царя, которая возникла по причине богатства праведника. «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Стих 16. И действительно, он был сильнее их, имея во всем вышнюю помощь и будучи охраняем десницей Божией. Итак, куда ты гонишь праведника? Или ты не знаешь, что куда бы ему ни случилось пойти, ему необходимо быть в том, что принадлежит владыке. Хотя бы ты заставил его уйти даже в пустыню, он имеет столь могучего владыку, который в силах и там сделать его славным. Он именно через противное часто устрояет противное, противоположное. Ему подобает слава, держава, честь и поклонение с Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Иоанн Златоуст.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое – твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

Евангелие от Луки, глава 16. Сказал же и к ученикам своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. Сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой,
ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».

Евангелие от Луки, глава 17. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: «Каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей, и когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: „Вот оно здесь“ или „Вот там“, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: „Вот здесь“ или „Вот там“. Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех.
так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы.
1: Николай Водневский – христианский поэт, писатель, ведущий радиопрограмм, основатель и в течение многих лет бессменный редактор журнала «Вера и жизнь», в своей книге дает ответы на жизненно важные вопросы своих читателей и радиослушателей. Прошло 2 десятилетия с момента выхода книги в свет, но она по-прежнему остается актуальной и востребованной, поскольку затронутые в ней проблемы не утратили своей актуальности. Можете в этом убедиться.

0: Упал, вставай. Я духовно упал. Не буду об этом писать, большая история. В этом вся моя беда. Вот уже 4 года не хожу в церковь. Думаю, если пойду в церковь, как на меня будут смотреть люди? Они все знают.
1: Да, люди, возможно, о вас знают. А разве Бог не знает? В церкви нуждаются не только святые, но в первую очередь грешники. Вы упали, так скорее же вставайте. Таков и призыв Божий: встань и ходи. Евангелие от Матфея. Увидев вас в церкви, истинные христиане возрадуются вместе с ангелами и Господом, а те, кто будет злорадствовать, недостойны внимания. Думайте о своей душе в первую очередь. Убойтесь Бога, а не людей. Когда-то пророк Иезекииль, услышав голос Божий, охваченный страхом, упал на свое лицо. Но Бог сказал: «Сын человеческий, встань на свои ноги». И он встал. Последуйте его примеру. Или примеру Петра, однажды отрекшегося от Христа. Он встал и пошел, далеко пошел, даже до крестной смерти.

0: Как победить страхи? В последнее время я часто думаю о смерти. Я верующий и как будто помирать не боюсь, но страшно умереть при катастрофе. А в Америке на дорогах бывает много катастроф. Я уже не стал ездить на автомобиле, а все равно имею плохие предчувствия. Как бы мне это преодолеть?
1: Если вы чадо Божье, живете в мире с Богом и с людьми, значит, нет основания для страхов. Помните слова Христа: «У вас же и волосы на голове все сочтены». Евангелие от Матфея. Ваше будущее, вся ваша жизнь в надежных руках Божиих. Обыкновенно боятся смерти те, кто не в мире с Богом или вообще его отвергают. Но такие люди о своем страхе никому не говорят. Рассказывают об одном философе-атеисте. Перед смертью на его лице отражались глубокие душевные мучения. Ученики, заметив его колебания, его готовность отказаться от своих атеистических убеждений, ободряюще говорили: «Держись, учитель, держись!» Умирающий атеист ответил: «Я бы рад держаться, да не за что!» Да не будет этого с тем, кто верит в Евангелие, кто знает своего Спасителя. Ваши страхи могут быть от лукавого. Молитва победит страхи.

0: Духовное единство. В своих беседах вы очень редко выступаете за объединение всех христиан в одну церковь. А без этого атеистическая идеология будет поражать церковь в ее больное место. Разве нельзя всем религиозным вождям собраться вместе и перед лицом окончательного крушения сказать: «Братья, хватит делиться, теперь мы будем одна церковь, как и Христос учил, да будет все едино».
1: Дорогой друг, я разделяю вашу тревогу. Но беда в том, что религиозные вожди на такой шаг не пойдут. Они должны были бы отказаться от самих себя, признав одного вождя – Христа. Дело, однако, в другом, более важном. Христос в первосвященнической молитве просил Отца: «Да будут все едино, как мы, Отче, едино». Евангелие от Иоанна. Это больше, чем организационное единство. Единство должно быть в первую очередь во внутреннем содержании. Такого духовного единения ожидает Христос от всех своих последователей. Что означают глаза, уши, нос, руки, ноги и тому подобное в совокупности? Без взаимосвязи, без полного подчинения нервным центрам все наши органы вместе взятые не человек, а труп. Объединение только по организационному принципу сделало бы церковь трупом. Церковь не организация, а организм, в котором все едино – дух, душа и тело. Слава Богу, что такая церковь Христа существует. Ее члены любят Христа, любят Его Слово, стремятся Ему подражать. Объединение страха ради – не объединение. Многие правители пробовали объединить церковь, чтобы подчинить ее своим интересам. Но из такого объединения ничего не получилось. Истинное единство церкви может наступить только тогда, когда все христиане, без исключения, признают высшим авторитетом Евангелие, а своим вождем не папу, не кардинала, не митрополита, а Христа. И признание должно быть не на словах, а на деле –

0: О телевидении. Ваши беседы очень трогают мое сердце. Я читаю их по нескольку раз и все жду. Когда же вы напишете о телевизоре? Можно его держать в доме или нет?
1: Телевидение как научное достижение – дар Божий. Да и все, что открывают ученые, изучая законы природы, предусмотрено в Божьем плане. Но беда в том, что сатана обманывает людей. Он старается использовать новые открытия в борьбе против Бога. Здесь-то и нужно быть нам осторожными, чтобы не попасть на удочку лукавого. Телефон – хорошее дело. Но многие грешат, пользуясь телефоном. Радио – великая услуга человечеству. Но сколько отравленных ядом передач наполняют сегодня эфир? Чтение книг – хорошее дело. Но ведь и книги-то разные бывают. То же самое можно сказать и в отношении телевизора. В Лос-Анджелесе живут двое моих знакомых. Они пришли ко Христу и посвятили Ему свою жизнь через слушание проповеди по телевидению. Бывают хорошие, полезные программы, но как их ничтожно мало. Поставщики программ в своем большинстве не христиане, и поэтому их передачи приносят душе не пользу, а вред, и большой вред. Не каждый может выбирать из мусора жемчужные зерна. Золото тоже не всегда находят в виде самородков. Драгоценный металл вымывают из песка. Возрожденный христианин знает, где песок, где золото. Он не будет глотать мусор. К сожалению, этого нельзя сказать о детях. Дети не имеют права включать телевизор и смотреть то, что они хотят. Телевизор без контроля родителей – приносит детям большой, иногда непоправимый вред. В таком случае лучше выбросить из дома этот аппарат на свалку, чтобы не погубить детей».

0: Место матери. У меня с женой неприятности. Она рвется на работу, а я ее не пускаю. Дело в том, что когда она на работе, наши дети блуждают по улице без присмотра. Старший сын бросает младшего, жалуются соседи. А ей надо то новое платье, то новые занавески, то ковры. Ну скажите, что дороже, дети или тряпье? Я, наверное, не один такой чудак, поэтому напишите в беседе, чтобы жены знали свое место.
1: Мне известно, что когда ребенок приходит из школы, он первым долгом спрашивает, где мама? Ребенку нужна мать. Настоящее место женщины-матери – дом. Настоящее ее призвание – материнство. Ребенку нужна мать. И никто другой мать заменить не может. Чтобы помочь мне одолеть материальные проблемы, моя жена пробовала работать на фабрике. Но мы убедились, что без матери дом – сирота и дети – сироты. Начав работу, приходилось ее через несколько месяцев бросать. Матери невозможно держать в порядке дом, воспитывать детей и в то же время 8 часов работать на фабрике. Детская преступность умножается там, где матери не знают своего места и ради улучшения материального положения отдают своих детей улице.

0: О ёлке. Несколько лет у меня с моими друзьями продолжается спор о рождественских ёлках, украшениях и тому подобное. По-моему, ёлка – проявление язычества, а мои друзья доказывают, что ёлка – это символ вечной жизни. Она, мол, всегда зеленая, и потому очень уместно иметь елку на Рождество каждому христианскому дому. Пошевелите мозгами и напишите свое мнение по этому вопросу. Заранее пишу, что я с вами буду согласен, если вы подкрепите ответ Словом Божьим.
1: Слово Божье ничего не говорит о рождественских елках, как ничего не говорит и о пасхальных куличах и сырных пасхах. Есть традиции, которые укоренились в среде христиан, и их соблюдают все. Вся суть в нашем отношении к этим праздничным традициям. Если елка для нас символ неувядания, свечки на ней говорят нам о том, что в мир пришел свет Христос. И подарки для деток под елкой говорят о том, что Бог подарил нам Сына Своего. Тогда все будет на своем месте. Если же елка и подарки под нею в центре нашего внимания, а Христос забыт, и мы ничего не делаем для Него в этот день, тогда, пожалуй, и сама елка становится символом язычества. Елки вошли в обиход в Германии в начале XVI века при жизни Мартина Лютера. 15 веков до этого христианство обходилось без нее. Но обычай понравился и стал традицией. Многие в последнее время покупают живые елки, а потом сажают их возле домов, и дети любуются не мертвым, а живым деревом, от которого и воздух чище. Это лучше тех елок, которые после праздника выбрасывают на свалку.

0: Не догматика, а практика. Ваши беседы мне нравятся, но если бы вы больше обращали внимание не на догматику, а на практику жизни, то было бы еще лучше. Вот, например, дайте ответ на вопрос, как поднять моральный уровень нашей молодежи.
1: Поднять моральный уровень нашей молодежи? Можно поднятием морального уровня родителей. 17 миллионов мальчиков и девочек Америки растут без всякого духовного воспитания. Почему? Потому что их родители сами духовно не воспитаны. 37 миллионов молодых людей ниже 25-летнего возраста не имеют никакого отношения к религии. Почему? Потому что в своем большинстве их родители также не имеют никакого отношения к религии. Учителя начальных школ Нью-Йорка подсчитали, что в их школах 800 тысяч детей не имеют абсолютно никакого понятия о Библии. Почему? Потому что очень мало о Библии знают их родители. Вот почему 85% преступлений, совершаемых в наши дни, падает на молодежь до 25-летнего возраста. Описание говорит так: «Наставь юношу при начале пути его». Он не уклонится от него, когда и состареет. Притчи. Пример родителей – величайший учитель нашей молодежи. Например, как вы можете доказать своему сыну, что курение вредно, если вы сами курите? Мой совет таков. Регулярно посещайте церковь вместе с детьми до тех пор, пока будет возможно. Молитесь с ними, читайте с ними Библию. Этим, конечно, вы не сделаете их ангелами, но вы поможете им прийти к познанию истины, что вне Христа нет спасения, нет счастливой жизни. Да поможет Господь в этом родителям, включая и автора бесед.

0: О молитве. Я не раз пробовала закрывать двери, как учил Христос, и молиться. Но каждый раз мною овладевает страх и стыд. Я читаю ваши беседы внимательно и верю в силу молитвы, но сама молиться не могу. Прошу вас помолиться за меня.
1: Могу ли я за вас обедать? Могу ли за вас спать? Очевидно, нет. И молиться за вас я не могу. Не за вас, но о вас, о вашей проблеме – это совсем другое дело. Вы поступаете разумно, стараясь уединиться для молитвы. Уединение – великое, святое дело. Но при этом надо знать, что затворить дверь – это не просто закрыть дверь комнаты. Это уединенность духа. Удаление от мирских мыслей, плотских побуждений, удаление от сомнений, от навязчивых неразумных вопросов. Вы закрывали дверь, но в действительности дверь оставалась открытой. Вас наполняли страхи. Кого же вы боитесь? Бога, который так возлюбил вас, что сына своего не пощадил, но предал его в руки грешников за вас, чтобы вы, веруя в него, спасены были». А сомнения откуда? Бог наполняет весь мир. Он с вами, с каждым человеком. Он желает встретиться с вами наедине. Если вы откроете Богу свое душевное состояние, Он откроет вам себя. За закрытой дверью, в уединении, вы можете не только говорить Богу, но и слушать, что скажет вам Бог. Это хорошо знал псалмопевец Давид. Он говорит: «Послушаю, что скажет Господь Бог». Бог ожидает от вас полной откровенности, абсолютной искренности в молитве. Тень лицемерия, неискренности закрывает от человека Бога. В молитве должна быть абсолютная правдивость, а также полное доверие Богу. Формальные, заученные слова делают молитву обрядом, а не потребностью души. Молитва – это не обряд. В молитве должна чувствоваться жизненная потребность, а без этого в молитву будут всегда врываться стыд, страх и другие нехорошие чувства. Ваша первая молитва должна быть молитвой о прощении, ибо перед Богом все люди – грешники, нуждающиеся в прощении. Искренне верю, что если вы это усвоите и примените на практике, Бог услышит вашу молитву. Об этом и моя молитва.

0: Неизвестному другу. Это письмо от неизвестного вам друга. Я никогда не интересовался духовными вопросами, но как стал читать ваши беседы, у меня на первом месте Евангелие. Теперь я настойчиво ищу Божью правду, и за это я теперь не в милости у своих друзей. От этого я просто болен. Как это не могут понять люди, что душа дороже тела? Я верю во Христа и молюсь Ему своими словами. Но как узнать, возрожден я или нет?
1: Я прочел ваше письмо с глубоким вниманием. Меня радует ваше настойчивое искание Божьей правды. И вы найдете ее, если не будете отходить от ее источника – Евангелия. Тот, кто пытается дополнить или исправить учение Евангелия преданиями человеческими, никогда не будет иметь прочного фундамента веры. Вы пишете, что ваши друзья изменили к вам отношение. Не удивляйтесь этому, это только начало. Когда я решил идти за Христом, мои друзья называли меня ненормальным, даже объявили об этом в печати. И это была стопроцентная правда. Тот, кто стал нормальным в отношении к Богу, будет ненормальным для всего мира. И наоборот, нормальный для мира, ненормальный для Бога. Сатана вас не оставит в покое. Пока ваши мысли вращались вокруг религии вообще, он вас не беспокоил. Но как только вы подошли ближе ко Христу, он пошел в наступление, пользуясь вашими друзьями. Христос поэтому сказал: «Враги человека – домашние его». Евангелие от Матфея. Увидев перемену вашей жизни, ближние в первую очередь начнут ожесточаться. Терпите и молитесь. «Меня гнали, и вас будут гнать», – сказал Христос. Он же сказал: «Ученики не больше учителя». Христос не обещает верующим в Него розовую дорожку. Но кто Ему доверится, тот победит. Как узнать, возрождены вы или нет? Дух Святой вам это откроет, подскажет, даст уверенность и наставит на истину. Дух Святой даст внутреннее свидетельство, что вы – чадо Божье. Признаки возрожденного человека следующие. Он верит всем сердцем всему написанному в Евангелии. Он верит, что Христос искупил его грехи на Голгофе, простил его, дал ему жизнь вечную. Как результат этой веры в сердце живет радость спасения. Он боится греха, бежит от него. Грехи, которые раньше совершал с наслаждением, теперь вызывают отвращение. Если по неосторожности согрешит снова, душа не находит покоя, пока грех не будет исповедан перед Господом. Есть желание читать Слово Божье, духовно-нравственную литературу. Есть желание общаться с другими верующими, что осуществляется главным образом через церковь. Есть желание посильно принимать участие в евангелизации мира. Есть желание сказать о Христе другим. Остаюсь с лучшими пожеланиями. Да хранит вас Господь, и да укрепит Он вас на пути спасения. Им начатое Он совершит до конца.

0: Осторожно, дети. У нас организовали приходскую школу для детей. Решили учить их русскому языку и закону Божию. Но мне пришлось взять свою дочь из этой школы. И вот почему. Законоучитель начал преподавать детям житие святых и их чудодействия. Дочь приходит и рассказывает про одного святого, который загнал беса в рукомойник, а потом ездил на нем верхом. А однажды законоучитель сказал детям, что Луну Бог сделал из пластика. Можете ли вы написать в вашей газете, чему должны учить детей в приходской школе?
1: Идея преподавания русского языка детям за границей – благородная и великая идея. Это им пригодится. Такую школу следовало бы назвать «школой русской грамоты». Школы же, где преподают основы христианского учения, мы называем воскресными школами, потому что эти уроки бывают по воскресным дням перед утренним богослужением. При составлении программы детской воскресной школы учитывается в первую очередь возраст. Главное в программе – приобщить ученика к познанию христианского учения о Боге, об Иисусе Христе и о Его любви к людям. В старших классах учеников знакомят с книгами Ветхого Завета, историей Израиля, но в обязательной связи с христианской практикой. Жития святых, к сожалению, преизобилуют фантастическими описаниями сомнительных чудес вроде того, о котором вы написали. Засорять таким материалом мозги ребенка, не способного к логическому мышлению, опасно, даже вредно. Почему бы в первую очередь не познакомить детей с описанием евангельских чудес, которые совершал Христос, подтверждающих величие и славу Спасителя и Бога? Не предание и не житие святых должно быть настольным учебником воскресной школы, а Евангелие, как единый высший авторитет христианского учения. Христос сказал не напрасно «исследуйте Писания». В понятие «Писания» могут быть включены только канонизированные книги Ветхого и Нового Заветов. Беда в христианстве началась с той поры, когда появились в среде христиан люди, которым захотелось дополнить и расширить учение Христа преданиями, то есть учениями и догматами человеческими.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 59 88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Старая шарманка», читает Алла Александровна.
2: Затем собрание закончилось, и слушатели разошлись. Кристи не ушел вместе со всеми. Он так и не поднялся со скамейки, на которой сидел. Он закрыл лицо руками и ни разу ни на кого не взглянул. Он даже не посмотрел на миссионера, когда тот участливо положил руку ему на плечо. «Ах, как я хочу домой!» Наконец, сквозь слезы проговорил Кристи. «Моя мама ушла в небесный дом. Старый Трефи ушел туда же. И я хочу быть там». Проповедник сжал обеими руками смуглую ладонь ребенка и сказал: «Кристи, бедный маленький Кристи, Господу не угодно держать тебя за воротами, но у него есть для тебя работа, которую ты должен вначале сделать, а затем ворота небесного города широко распахнутся перед тобой, и дом будет еще милее после мрачного времени, проведенного здесь». Миссионер ласковыми и нежными словами утешил мальчика, еще раз помолился вместе с ним, и Кристи, немного успокоившись, ушел. По дороге он вспоминал, как неделю назад спешил после собрания домой к старику Трефи, чтобы рассказать ему о третьей строфе гимна. Сегодня вечером ему не с кем было поделиться услышанным. На мгновение он замешкался у двери чердачной комнаты, как бы боясь войти. Но его замешательство длилось всего мгновение. Когда он вошел внутрь, все его страхи развеялись. Солнце уже садилось, и его лучи, как лучи славы, освещали лицо старого шарманщика, лежащего на кровати. Кристи казалось, что эти лучи падали прямо из золотого города, потому что в них было нечто необыкновенно яркое и неземное. Кристи привиделось, что Трефи улыбается. Вероятно, мальчику это только показалось, но ему было приятно думать, что он видел улыбку на лице своего учителя. Затем Кристи подошел к окну и выглянул наружу. Он почти увидел золотой город, далеко среди причудливых ярких облаков. Ему было приятно и непривычно думать, что Трефи находится теперь там. Какой контраст после темной чердачной комнаты! Ах, какими светлыми должно быть небеса, казались его старому учителю! Кристи отдал бы все, чтобы на минутку увидеть, что делает Трефи. Интересно, скажет ли он Иисусу обо мне и о том, как я хочу попасть домой? Задал себе вопрос Кристи. Когда закат догорел и на землю спустились сумерки, Кристи встал на колени и от всего сердца сказал: «О Господи, дай мне, пожалуйста, терпение и забери меня однажды к себе и старому Трефи в дом, милый дом». Кроме маленького Кристи, никто не провожал старика Трефи в последний путь. Это были бедные приходские похороны. Тело старого шарманщика положили в приходской гроб и повезли на кладбище на приходском катафалке. Правда, это было совсем не важно, потому что Трефи уже находился дома, в доме, милом доме. Все его горести и печали закончились, нищета осталась позади, и о нем хорошо заботились в доме отца. Человек, везущий катафалк, не намерен был терять время на дорогу, и поэтому Кристи приходилось идти очень быстро, а иногда бежать, чтобы не отстать. По пути они догнали еще одну похоронную процессию, которая совсем не походила на ту, что выпала на долю Трефи. Эта процессия двигалась очень медленно. Впереди ехал большой катафалк, за которым следовало 6 похоронных карет, полных людей. Проходя мимо них, Кристи заметил, что лица участников похорон выглядят очень печально, как будто они долго оплакивали покойника. В одной из карет мальчик увидел незабываемую картину. Склонив голову на плечо отца и прижав безутешное бледное личико к оконному стеклу, сидела его маленькая подруга Мейбл. «Значит, ее мама умерла», — подумал мальчик. «А это ее похороны. Ах, как печален этот мир!» Он не был уверен, что Мейбл заметила его. Но горе маленькой девочки глубоко взволновало его душу. И он с еще большей тяжестью на сердце поспешил, чтобы догнать катафалк, уносящий тело старого шарманщика. Итак, две похоронные процессии, провожающие в последний путь бедняка и красивую молодую мать, проследовали на кладбище. Над телами обоих умерших прозвучали слова: «Да будешь предан ты земле, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». В это время счастливые души старика и женщины находились в доме, милом доме, далеко от печального мероприятия. Несколько дней назад почти одновременно две души покинули этот мир печали и встретились у ворот из жемчуга. Поскольку эти души были чисты и непорочны, обе омыты кровью Агнца, ворота широко открылись перед ними, и старик Трефи с матерью маленькой Мейбл вступили в небесный город вместе. Теперь они оба увидели Иисуса, дорогого Господа, которого они очень любили. В его присутствии они сейчас испытывали чувство радости. После смерти Трефи Кристи пришлось освободить чердачную комнатушку, потому что хозяйка ночлежного дома увеличила плату за нее. Однако она позволила мальчику спать в большой общей комнате на первом этаже. Хозяйка присвоила себе всю нехитрую мебель старого шарманщика в уплату денег, которые старик остался должен за жилье. Но шарманка была собственностью Кристи. Старик торжественно подарил ее мальчику за неделю перед смертью. Он подозвал Кристи и попросил принести ему шарманку. Затем он вручил ее Кристи. «Береги ее, Кристи», — сказал он. «Никогда не расставайся с ней ради меня. Когда будешь играть «Дом, милый дом», думай обо мне и своей матери, о том, что мы оба там». В первый день после похорон Трефи мальчику было трудно ходить с шарманкой по улицам города. Он еще кое-как играл мелодии «Прав Британия», «Старый сотый» и «Бедная Мэри Энн». Но когда впервые зазвучала песня «Дом, милый дом», им внезапно овладело такое щемящее чувство утраты, что он бросил играть на середине и пошел прочь, не закончив мелодию. Прохожие немало удивились, что музыка так резко прекратилась, но они еще больше поразились, увидев слезы, стремительным потоком льющиеся по щекам маленького шарманщика. Им и в голову не пришло, что в последний раз Кристи играл эту песню у постели умирающего. И пока звучала мелодия, его самый близкий друг на земле входил в настоящий дом, милый дом. Об этом знал лишь Кристи. Музыка вернула ему воспоминания о том печальном полночном часе. Мальчик не мог продолжать крутить ручку шарманки, пока не поднял глаза к голубому небу и не попросил помочь ему порадоваться вместе со стариком Трефи. Лишь тогда он сумел дослушать песню, в которой хор пел: «Дом, милый дом, нет места лучше дома, нет места лучше дома». «И старый Трефи, наконец, там», — сказал себе Кристи, закончив мелодию. Спустя неделю после похорон Трефи Кристи отправился на окраину города в надежде увидеть бедную крошку Мейбл еще раз. Он не мог забыть ее скорбное личико, выглядывающее из окна похоронной кареты. В минуту горя и печали всегда становится легче, если встретишься с человеком, страдающим от горя, как и ты, и разделишь с ним несчастье. Кристи чувствовал, что встреча с маленькой девочкой будет для него утешением. Он хотел узнать о ее матери и о том, как она ушла в дом, милый дом. Но когда Кристи подошел к дому своих друзей, он остановился в удивлении. Красивый сад не изменился. На освещенной солнцем клумбе цвели анютины глазки. Левкои и незабудки радовали глаз прохожих. Но дом выглядел как-то одиноко и странно. Ставни на нижних окнах были подняты. На окнах спален, казавшихся пустыми и покинутыми, отсутствовали жалюзи. В окне детской комнаты вместо веселых лиц Мейбл и Чарли виднелась хмурая пожилая женщина, склонившаяся над вязанием. Что все это значило? Куда девались дети? Неужели кто-то еще лежал при смерти в этом доме? Кристи не мог уйти, не выяснив, что случилось. Он должен спросить пожилую женщину. Итак, он остановился у ворот сада и заиграл на шарманке, надеясь, что она выглянет и заговорит с ним. Но, бросив мимолетный взгляд на маленького шарманщика, женщина сделала вид, будто не слышит его, и продолжала усердно вязать. В конце концов, Кристи не выдержал и, прервав в середине песню «Бедная Мэри Энн», прошел по покрытой гравием дорожке и позвонил в колокольчик. Женщина выглянула из окна и спросила, что он хочет. Кристи не сразу сообразил, что ей ответить. Им овладел страх. «Скажите, миссис», — пролепетал он, — «здесь кто-то умер?» «Умер?» — переспросила быстро женщина. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Пожалуйста, можно мне поговорить с маленькой мисс Мейбл?» — застенчиво попросил Кристи. «Боже, сохрани! Конечно, нет!» — ответила женщина. «А, впрочем, ты сможешь встретиться с ней, если переплывешь море. Она сейчас во Франции». «Во Франции?» – удивленно повторил мальчик. «Да», – подтвердила женщина. «Они на все лето уехали за границу». Затем решительными движениями она закрыла окно, как бы говоря, «и больше я тебе ничего не скажу». Несколько минут Кристи стоял посреди красивого сада, а затем побрел прочь. Он испытывал чувство разочарования. Ему так хотелось увидеть своих маленьких друзей, а они все уехали. Они находились во Франции, слишком далеко отсюда. Кристи был уверен, что теперь он вряд ли увидит их когда-нибудь. Кристи медленно шел по пыльной дороге. Он чувствовал себя одиноким и покинутым всеми. Один за другим его оставили мама, старый Трефи, мать Мейбл, а теперь и дети уехали. Некому было подбодрить или утешить его. Мальчик устало брел с шарманкой под палящими лучами солнца. Ему не хотелось играть на ней, у него не было сил что-либо делать, и он не знал, где можно отдохнуть. Даже комнату на чердаке теперь нельзя было назвать его домом. Раскаленный тротуар сжег ноги, а солнце палило так немилосердно, что мальчик все же решил вернуться в унылый двор ночлежного дома и постараться найти какой-нибудь тихий уголок в большой общей комнате на первом этаже. Однако, когда он открыл дверь, его встретило целое облако пыли, а хозяйка крикнула ему, чтобы он убирался, потому что она не может заниматься делами в это время дня, если он будет слоняться рядом. Бедному и упавшему духом ребенку пришлось уйти. Выйдя на тихую улицу, он некоторое время прятался от жарких лучей солнца, сидя под высокой стеной, бросавшей небольшую тень на тротуар. Кристи так устал, и ему было так жарко, что он почти не ощущал своего несчастья. Его иногда знобило, он начинал дрожать от холода, и тогда выходил на солнце, чтобы снова согреться. У него появилась странная острая боль в голове, которая смущала его и причиняла страдания. Он не понимал, что с ним происходит. Несколько раз он пытался подняться и немного поиграть на шарманке. Но слабость и головокружение заставляли его отказаться от этого занятия и вновь лечь возле стены, положив шарманку рядом. Он лежал здесь до самого вечера, пока солнце не стало клониться к закату. Затем он с трудом вернулся в большую комнату ночлежного дома. Хозяйка уже закончила уборку и готовила ужин для своих постояльцев. При виде мальчика она бросила ему корочку хлеба, но он был слишком слаб, чтобы съесть ее. Еле передвигая ноги, Кристи пробрался к скамейке в дальнем углу комнаты и, поставив шарманку у стены, заснул. Когда он проснулся, комната была полна людей. Они ели ужин, громко разговаривая и смеясь. Никто не обращал внимания на Кристи, лежащего на своей скамейке. Стоял такой оглушительный шум, что мальчику никак не удавалось вновь заснуть. И он вздрагивал при каждом грубом слове или неприличной шутке, долетавшей до его слуха чуть ли не каждую минуту. Голова Кристи почти раскалывалась от нестерпимой боли. Он чувствовал себя очень плохо. Никогда еще за всю свою жизнь он не был так сильно болен. Он отдал бы все на свете, чтобы оказаться в тихом уголке, где он мог бы лежать в тишине и не слышать ругательств и грубости людей, находящихся в этой комнате. Затем его мысли перенеслись к старому Трефи, в дом, милый дом. Как же отличался небесный город от ночлежного дома? «Нет места лучше дома. Нет места лучше дома», — сказал Кристи. «Ах, как далек от меня дом, милый дом!» «Что с этим парнем?» — спросил хозяйку ночлежного дома один из постояльцев, когда она утром следующего дня готовила завтрак. «У него лихорадка или что-то в этом роде? Всю ночь он бредил. У меня болел зуб, и я не мог сомкнуть глаз. Мальчик без умолку что-то бормотал». «Что он говорил?» – поинтересовался его сосед. «Да всякую ерунду», – ответил первый. «О прекрасных городах, похоронах, подснежниках. Один раз он встал и начал петь. Странно, что вы не слышали его. Я так устал вчера, что не только мальчик, но и гром не разбудил бы меня», – ответил второй. «А что он пел?» «Одну из песен, что играет его шарманка. Мне кажется, они настолько въелись в него, что он не может от них избавиться. Если я не ошибаюсь, он пел «Дом, милый дом», – ответил мужчина, страдавший зубной болью. Затем он ушел на работу. «Послушайте, миссис Уайт», – сказал другой человек, «если у мальчишки лихорадка, от него нужно побыстрее избавиться. Мы не хотим заразиться от него». Когда все ушли, хозяйка подошла к Кристи, чтобы убедиться, что он действительно болен. Она попыталась разбудить его, но он смотрел на нее удивленным взглядом и, казалось, не узнавал ее. Тогда она перенесла его в темную комнатушку под лестницей, где хранились ящики и разный хлам. Она не была жестокой женщиной и не могла выгнать бедного ребенка в таком состоянии на улицу. Она устроила для него постель на полу, напоила водой и ушла, чтобы продолжить работу по дому. Вечером она привела к нему приходского врача, и он сказал, что у Кристи лихорадка. Много дней и ночей мальчик находился на грани между жизнью и смертью. Он совершенно не осознавал, что происходило вокруг него. Он не слышал, как хозяйка приходила и уходила. Она была единственным человеком, навещавшим его. Но работа по дому поглощала почти все ее время, поэтому она не могла уделить больному ребенку достаточно внимания. Все время, пока он болел, она не переставала удивляться, почему Кристи так часто говорил о доме, милом доме. Казалось, все его сновидения были проникнуты мыслью о нем. В бреду он постоянно упоминал светлый город. Прошло время, и мальчику стало лучше. К нему вернулось сознание. Медленно, но постепенно лихорадочное состояние оставило его. Но он был настолько слаб, что не мог даже повернуться на другой бок, а его голос звучал не громче шепота. Как же бесконечно долго и тоскливо тянулись дни. Миссис Уайт надоело ждать, пока мальчик поправится. Она все реже навещала его, и в течение длинных часов Кристи лежал один, никого не видя и ни с кем не разговаривая. Каморка, в которой он находился, была очень темной и освещалась лишь узкой полоской света, проникавшего из коридора. Кристи не мог видеть даже кусочка синего неба. Он ощущал себя очень одиноким. К нему не доносились никакие звуки из внешнего мира, кроме отдаленных голосов ребятишек, игравших во дворе. А по вечерам он слышал шум людей, собиравшихся в большой общей комнате. Нередко он просыпался среди ночи и не мог заснуть. Тогда он слушал, лежа в постели, тиканье часов, висевших на лестнице, и считал их удары. Затем он наблюдал, как слабый сумеречный свет незаметно проникал в комнату, возвещая о начале нового дня, и прислушивался к шагам людей, спешащих на работу. Никто не приходил проведать Кристи. Мальчику хотелось знать, не спрашивал ли о нем мистер Уилтон. Он не мог не заметить его отсутствие. Ах, как рад бы был Кристи увидеть его! Но дни проходили неспешной чередой, а миссионер так и не появлялся. Кристи недоумевал все больше и больше. Однажды он попросил миссис Уайт сходить к проповеднику и привести его в ночлежный дом. Но та ответила, что слишком занята, чтобы совершать такие дальние путешествия. Если бы у маленького Кристи не было друга в лице Иисуса, его сердечко наверняка бы разорвалось от одиночества и отчаяния в период болезни. Когда его вера ослабевала и дух был подавлен, он разговаривал с Иисусом, как со своим дорогим другом, и это утешало бедного ребенка. В его ушах, не переставая, звучали слова проповедника, сказанные им старому Треффи: «Да утешится твое сердце». И все же недели тянулись нескончаемо долго и утомительно. Наконец настало время, когда Кристи смог сесть в постели. Но слабость и головокружение не давали ему ходить. Мальчик перенес сильнейшую лихорадку и нуждался в полноценном питании, чтобы восстановить свои силы. Но некому было позаботиться о бедном ребенке, оставшемся без матери. Лишь дорогой Господь не забыл о нем. В один из знойных и душных дней Кристи лежал на полу, задыхаясь от нестерпимой жары и мечтая о глотке свежего воздуха. Он был слаб и истощен, подавлен и в унынии. «Дорогой Господь», — сказал он вслух, — «прошу тебя, пусть кто-нибудь придет проведать меня». Не успел он закончить, как открылась дверь, и вошел миссионер. Это было так неожиданно для мальчика, что в порыве радости он протянул к нему руки, а затем разразился слезами. «Кристи, что с тобой?» — спросил миссионер. «Разве ты не рад меня видеть?» «Ах, мистер Уилтон!» — всхлипывая, ответил мальчик. «Я думал, вы никогда не придете. А до вашего дома так далеко. Я очень рад, что вы пришли». Мистер Уилтон рассказал ребенку, что уезжал из города, а его обязанности временно выполнял другой проповедник. Прошлым вечером он первый раз после своего отсутствия вел собрание и сразу заметил, что на первой скамье нет Кристи. Он спросил о нем у женщины, убиравшей комнату, и та поведала, что после отъезда миссионера Кристи ни разу не появлялся. Проповедник постарался выяснить, что с ним произошло, и тут же поспешил проведать его, как только узнал о его болезни. «Ну а теперь, Кристи, — сказал мистер Уилтон, — расскажи мне все, что с тобой случилось в течение этих долгих, томительных недель». Но Кристи был так рад и счастлив сейчас, что прошлое показалось ему лишь длинным беспокойным сном. Теперь он проснулся и забыл о печали и одиночестве. Миссионер и Кристи увлеклись беседой, и, наконец, мистер Уилтон сказал: «Кристи, у меня есть письмо для тебя. Я прочитаю его тебе». Письмо было написано отцом маленькой Мейбл, другом проповедника. «Дорогой господин Уилтон, в ночлежном доме, который находится на улице Перси-стрит, во дворе Айви-корт, живет мальчик Кристи, я не знаю его фамилии. Он проживал там прежде со старым шарманщиком. Если я не ошибаюсь, старик был при смерти несколько недель тому назад. Моей дорогой жене пришелся по душе этот мальчик. Да и маленькая Мейбл часто говорит о нем. Я уверен, что ребенок наверняка оказался в очень бедственном положении. Я был бы вам весьма признателен, если бы вы разыскали его и нашли для него уютный дом с какой-нибудь почтенной женщиной, которая заботилась бы о нем как мать. Прилагаю чек для оплаты текущих расходов. Я бы хотел, чтобы мальчик год или два поучился в школе, а затем, если он желает служить Христу, мне было бы приятно, чтобы он стал душепопечителем низшего сословия в вашем районе. «Я знаю, что такова была мечта моей покойной жены в отношении Кристи. Я бы хотел, чтобы ее мечта осуществилась. Мне кажется, это будет лучшим способом увековечить память о ней. Будь моя жена жива, я бы не пожалел ни денег, ни усилий, чтобы сделать для мальчика то, что она пожелала бы. Примите мое извинение за доставленные вам хлопоты, но я не хотел бы откладывать это дело до своего возвращения в Англию. К тому времени мальчик может потеряться, и я не смогу его найти. Унылая чердачная комнатушка, где проживал Кристи и его старый учитель, была последним местом, которое посетила моя дорогая жена перед своей болезнью. Я думаю, забота об этом мальчике – моя священная обязанность перед дорогой женой, а также перед ним, который сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25:40. Искренне ваш, Джеральд Линдсей. «Кристи», – сказал проповедник, закончив читать письмо, – «дорогой Господь очень добр к тебе». «Да», – ответил Кристи, – «старый Треффи был прав, не так ли, сэр?» «А что он сказал?» – поинтересовался миссионер. «Он сказал, что у Господа есть для меня работа, а я и не предполагал, что могу что-нибудь сделать для него. Теперь он показывает, что мне делать». «Ты прав», – улыбаясь, сказал миссионер. «Не поблагодарить ли нам его, Кристи?» Миссионер опустился на колени возле постели Кристи, а мальчик сложил худенькие руки и произнес слова благодарности. «О Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь мне возможность что-то сделать для Тебя. Я останусь за воротами небесного города еще немного дольше, чтобы своей работой показать Тебе, как я Тебя люблю. Аминь». «Кристи», – сказал проповедник, поднимаясь на ноги, – «ты должен работать с любовью и от всего сердца. А когда работа будет сделана, придет время отдыха. После долгого ожидания будет дом, милый дом». «Да», – радостно отозвался Кристи, вспомнив слова из песни «Нет места лучше дома, нет места лучше дома». Прошло несколько лет. Стоял жаркий летний полдень. Воздух во дворе Ivy Court был таким же спертым и удушливым, наполненным дымом и пылью, как в те времена, когда здесь жили Кристи и старик Треффи. Все так же во дворе играли толпы детей, крича и ссорясь. Место, где находился ночлежный дом, по-прежнему выглядело неухоженным, унылым, безрадостным и бесконечно далеким от дома, милого дома. Таким было впечатление Кристи, входившего во двор в тот знойный день. Но, несмотря на это, ни одно место не привлекало Кристи так сильно, как двор Ivy Court, потому что он не мог забыть тех мрачных дней, когда он, бездомный скиталец, приходил сюда на ночлег. Он не мог забыть старую чердачную комнатку, первое место после смерти матери, которое он мог назвать домом. Именно в эту комнату он и направлялся сейчас. Поднимаясь по шатким ступенькам, он вспомнил о той ночи, когда впервые поднялся на чердак и, стоя на коленях возле двери, слушал игру старого Треффи. Кристи сохранил шарманку, последний подарок старого учителя. И не проходило недели, чтобы он не крутил ее ручку, наслаждаясь дорогими мелодиями. Свою игру он всегда заканчивал песней «Дом, милый дом», потому что до сих пор испытывал нежную любовь к этой мелодии. Когда его навещала мисс Мейбл, она всегда с удовольствием играла на шарманке, напоминавшей ей о детстве. Она не была уже мисс Мейбл, хотя Кристи порой называл ее этим именем, особенно когда они говорили о прошлом, о Треффи и его инструменте. Мейбл стала миссис Виллерс, выйдя замуж за проповедника, под руководством которого теперь работал Кристи. Молодая женщина проявляла большой интерес к деятельности молодого душепопечителя и всегда была готова прийти на помощь советом и сочувствием. Она расспрашивала Кристи о людях, которых он посещал, и он сообщал ей о тех, кто больше всех нуждался в ее помощи. Миссис Виллерс никогда не отказывалась пойти туда, где в ней очень нуждались. Вот почему случилось так, что на стук Кристи дверь чердачной комнаты открыла миссис Виллерс, пришедшая навестить бедную больную женщину. Мейбл и Кристи не встречались в этой комнате с того памятного дня, когда девочка приходила сюда со своей матерью. Теперь при виде Кристи Мейб улыбнулась и спросила: «Ты помнишь нашу последнюю встречу здесь?» «Конечно», — ответил Кристи, — «я ничего не забыл. Тогда нас было четверо в этой комнатке. Двое из нас уже в светлом городе, о котором мы тогда говорили». «Да», — со слезами на глазах сказала молодая женщина, — «они ждут нас в доме, милом доме». Чердачная комната совсем не изменилась с тех пор, как тут жил старый Треффи, и все так же выглядело уныло. Оконные стекла почти все были выбиты, а образовавшиеся дырки закрывали куски коричневой бумаги или тряпки. Деревянные доски пола прогнили еще больше и, казалось, вот-вот треснут под ногами Кристи, когда он пересекал комнату, чтобы подойти к одинокой женщине, сидящей возле едва тлеющего огня. При взгляде на женщину нельзя было не заметить, что она очень больна и несчастна. Рядом с ней играли четверо детей. Они так шумели, что Кристи с трудом удалось расслышать слова женщины, когда она сказала, что ей не стало лучше, и она не надеется, что когда-нибудь выздоровеет. «Вы сделали так, как я просил вас, миссис Уилсон?» – спросил ее Кристи. «Да, сэр», – ответила женщина. «Я повторяла ее и повторяла, но чем больше я произносила ее, тем более жалко ощущала себя». «О чем ты просил, Кристи?» – поинтересовалась миссис Виллерс. «О небольшой молитве. Я просил миссис Уилсон сказать: „О Боже, дай мне Твой Дух Святой, чтобы Он показал мне, кто я такая“». «Мне кажется, Он показал мне», – печально ответила бедная женщина. «Как бы там ни было, но я никогда не знала, что я такая грешница. Каждый день, сидя у огня, я не перестаю думать об этом, и каждую ночь, когда мне не спится, меня тревожат эти мысли. Я принес вам другую молитву, которую вам теперь надо говорить», – сказал Кристи. «Я даже записал ее на карточке, чтобы вы могли ее быстрее выучить. О Боже, дай мне Твой Дух Святой, чтобы Он показал мне, кто такой Иисус». «Бог услышал вашу первую молитву и ответил на нее, поэтому не сомневайтесь, что Он услышит и эту молитву. А если Он покажет вам, кто такой Иисус, я уверен, вы станете счастливой, потому что Иисус простит ваши грехи и примет на себя их тяжкое бремя». Бедная женщина прочла молитву вслух несколько раз, а затем миссис Виллерс достала из кармана книгу и начала читать. Это было небольшое Евангелие в потертом переплете. Когда-то переплет был синего цвета, но от постоянного употребления краски на нем поблекли, а позолота потускнела. Эта книга не впервые видела стены чердачной комнаты. Именно по ней мама Мейбл читала библейские стихи старику Треффи 15 лет назад. Мейбл очень любила эту книгу. На ее страницах сохранились карандашные пометки, сделанные рукой матери возле полюбившихся ей стихов. Мейбл часто читала и перечитывала отмеченные места, и они тоже стали ее любимыми. Вот и сейчас она читала бедной женщине одно из них. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1:7. Затем миссис Виллерс объяснила, что Иисус всегда готов спасти ту душу, которая придет к Нему, и Его крови достаточно, чтобы смыть грех. Больная женщина очень внимательно выслушала свою собеседницу, а Кристи со слезами на глазах сказал: «Ни один стих не нравится мне так, как этот, миссис Виллерс. Мистер Уилтон говорил на этот стих проповедь во время моего второго посещения миссионерской комнаты. Мне хотелось петь от радости, когда я услышал эти слова. Помню, как я быстро карабкался по лестнице, спеша поскорее рассказать их моему старому учителю. Эти слова оказались истинными, Кристи. Да, мадам. Треффи тоже не сомневался в их правдивости. Затем миссис Виллерс и Кристи попрощались с несчастной больной женщиной и ушли. Спускаясь вниз по крутым ступенькам, Кристи сказал: «Мадам, у вас не найдется время зайти к миссис Уайт на несколько минут? Она была бы рада видеть вас. Полагаю, ей осталось недолго жить на земле». Миссис Виллерс охотно согласилась. Сойдя с лестницы, Кристи постучал в дверь. На стук вышла молодая женщина, которая впустила их внутрь. Миссис Уайт лежала на кровати в углу комнаты и, казалось, спала. Услышав шаги и голоса, она открыла глаза. При виде Кристи лицо ее прояснилось, и она протянула руки, чтобы поздороваться с молодым человеком. Она сильно постарела за это время и несколько лет назад закрыла свой дом для постояльцев. «Ах, Кристи!» — сказала она. «Я очень рада тебя видеть. Я считала часы до твоего прихода». «Миссис Уайт», — обратился к ней Кристи, «вас пришла проведать миссис Виллерс». «Ах, как это любезно с вашей стороны!» — воскликнула бывшая хозяйка ночлежного дома. «Кристи говорил, что вы, возможно, навестите меня». «Вы давно знакомы с Кристи?» — поинтересовалась миссис Виллерс. «Да, давно», — ответила пожилая женщина. «Впервые он пришел ко мне еще ребенком, дрожащим от холода. Мне всегда был по душе этот славный мальчик, мадам. Он был намного спокойнее всех тех, кто приходил сюда на ночлег. Иногда я давала ему корочку хлеба, когда видела, что он особенно голоден». «Вы всегда были добры ко мне, миссис Уайт», — сказал Кристи. «Да, но не так, как следовало бы на самом деле. Я давала тебе лишь корочку хлеба, остатки со стола постояльцев, да и то не часто. Зато ты пришел ко мне и принес настоящий хлеб жизни, а не жалкие крохи и объедки. Ты принес мне столько пищи, сколько мне нужно, и даже более того, что мне необходимо». «Ах, Кристи!» — сказала миссис Виллерс. «Как приятно это слышать! Дорогой Господь очень милостив к тебе. Твоя работа не напрасна». «Конечно, не напрасна!» — воскликнула пожилая женщина. «Миссис Виллерс, много людей будет петь хвалу Богу в небесном доме за то, что вы и ваш отец сделали для этого молодого человека. А я буду благословлять его еще больше. Я была темной язычницей, пока ко мне не пришел Кристи. Он прочел мне стихи из Библии, рассказал о Христе и очень ясно объяснил многие истины. Теперь я знаю, что мои грехи прощены, и скоро Господь заберет меня домой. И, ах, мои милые, как прекрасно это будет! До той поры, пока в белоснежной одежде не предстану пред тобой искупленным, непорочным и безгрешным, непорочным и безгрешным, хранимым тобой в той счастливой земле». «Я вижу, что миссис Уайт знает твой гимн, Кристи», заметила миссис Виллерс. «Да», — ответил Кристи, «я научил ее петь этот гимн давно. Он нравится миссис Уайт так же, как и моему старому учителю». Они еще немного побеседовали, затем миссис Виллерс ушла, а Кристи продолжил свои посещения. Весь этот долгий душный день он много ходил, взбираясь по темным ступеням лестниц, спускаясь в мрачные подвалы, посещая переполненные ночлежные дома. Везде, где бы он ни появлялся, он сеял семена Божьего слова жизни, душеспасительные слова из книги книг, в которых так нуждались сердца его собеседников. Кристи обнаружил, что в этой книге были слова утешения для всех нуждающихся. Эта книга обращалась к каждой душе в отдельности. Тот, кого давило непомерное бремя греха, находил здесь покой. Книга несла утешение в горе, отдых утомленным, совет тому, кто пребывал в растерянности, и надежду умирающим. Перед тем, как выйти из дома, Кристи всегда молился, чтобы Божий Святой Дух вдохнул в него нужное слово для каждого человека, с которым ему предстояло встретиться в тот день. Посещая нуждающихся, он всегда мысленно произносил молитву, стучась в дверь. Она звучала примерно так: «Господи, Ты знаешь сердца всех людей. Дай мне возможность сказать что-нибудь во славу Твою. Помоги мне, пожалуйста, с пользой провести беседу и найти нужные слова». Неудивительно, что Бог благословлял его. И куда бы Кристи ни шел, он не только находил возможность сделать человеку добро, но и использовал эту возможность с максимальной пользой. Неудивительно, что когда болезнь приковывала человека к постели, он посылал за молодым душепопечителем, чтобы тот почитал ему Библию и помолился вместе с ним. Неудивительно, что дети любили Кристи, а бедные, изможденные матери были рады присесть на пару минут, чтобы послушать из уст приветливого молодого человека слова утешения, которые он читал из книги жизни. Неудивительно, что с утра до вечера Кристи находил работу, порученную учителем, и души, жаждущие получить его послание. Возвращаясь домой поздно ночью, молодой душепопечитель всегда испытывал чувство сильной усталости, но его это не беспокоило, потому что он помнил, как за несколько дней до смерти старый Трефи переживал, что ему осталось всего неделя, чтобы показать, как он любит своего Спасителя. Каждый день Кристи благодарил Бога за то, что Он оказал ему честь и дал возможность трудиться ради него. Кристи снимал квартиру на тихой улице недалеко от Айви-Корт. Прежде он жил на окраине города, потому что ему нравилось пройтись пешком после напряженного рабочего дня. Но очень часто бедные люди присылали за ним по вечерам, а то и ночью. Поэтому он переселился поближе к бедным кварталам и к своей работе. Нередко посетители приходили к нему прямо домой и, сидя в его небольшой комнате, изливали ему свое горе. Молодые люди особенно любили приходить к Кристи и беседовать с ним. Поэтому раз в неделю молодой душепопечитель проводил недолгие собрания у себя. Многие юноши и девушки участвовали в этих собраниях, которые помогли им найти путь в небеса. В один из дней Кристи открыл дверь своей квартиры и услышал звук, который очень удивил его. Это звучала старая шарманка, наигрывающая мелодию песни «Дом, милый дом». Кристи запретил хозяйским детям притрагиваться к ней в его отсутствии, чтобы они не поломали ее, поэтому сейчас не мог понять, кто же крутит ручку шарманки. Его забота о старом инструменте иногда вызывала у него улыбку. Он вспоминал то время, когда сам впервые прикоснулся к потрескавшейся ручке, а старый шарманщик, стоя за спиной, взволнованно говорил: «Мягче крути ручку, Кристи, не так резко, мой мальчик». Теперь он сам относился к шарманке так же бережно, как старик Трефи, и ни за что на свете не хотел бы поломать ее, поэтому, не теряя ни минуты, бросился по лестнице вверх, чтобы посмотреть, кто же на ней играет.

и ему очень хотелось знать, как поживает его друг Кристи. Работает ли он ради своего спасителя и ждет ли встречи с домом, милым домом. Это была трогательная и радостная встреча для обоих. После долгой разлуки у них накопилось много тем для разговора. «Ты все еще хранишь ее?» – сказал мистер Уилтон, глядя на выцветший шелк старой шарманки, который стал еще более блеклым, чем во времена Треффи. «Да, сэр», – ответил Кристи, – «я не могу с ней расстаться. Я пообещал своему старому учителю, что не брошу ее. Это был его прощальный подарок мне. Нередко, когда я слышу песню «Дом, милый дом», я думаю о старом Треффи и о том, как ему должно быть хорошо и радостно в светлом городе все эти 15 лет. Помнишь, как ты хотел отправиться туда тоже, Кристи? Да, мистер Уилтон, помню. И мое желание попасть туда не уменьшилось. Все же я хотел бы прожить еще несколько лет, если Богу будет угодно. Потому что в мире так много работы, которую нужно сделать. Не правда ли, сэр? То, что я делаю, кажется мне каплей в море, когда я смотрю на сотни людей, обитающих в этих густонаселенных дворах. Я с трудом удерживаюсь от слез, когда чувствую, что не могу их многому научить. «Да, Кристи», — ответил мистер Уилтон, — «работы слишком много, а мы не можем сделать не только десятую ее часть, но даже тысячную долю того, что нужно. Мы должны стремиться к тому, чтобы наш дорогой учитель мог сказать каждому из нас, он сделал то, что мог». Затем мистер Уилтон и его молодой друг преклонили колени и помолились, чтобы Бог благословил работу Кристи и дал ему сил привести ко Христу многих людей, живущих во дворах и на улицах этого несчастного района, и они смогли обрести дом в том городе, куда ушел Треффи. Был воскресный вечер, и Кристи вновь посетил небольшую комнату миссии. Но уже не в качестве бедного ребенка, одетого в оборванную одежду и сидящего на первой скамейке, который боялся, что женщина, зажигающая газовые рожки, прогонит его прочь. Теперь она бы не осмелилась на подобный шаг, потому что молодой душепопечитель стал человеком, известным во всей округе. Он всегда приходил сюда раньше всех, задолго до первых прихожан, и стоял в дверях, приветливо встречая посетителей, помогая старикам найти удобное место на скамье и заботясь о тех, кого он впервые пригласил на собрание. А если в комнату украдкой пробирались какие-нибудь оборванные дети, чтобы послушать проповедь, Кристи проявлял особое внимание к ним, потому что не забыл тот день, когда сам впервые оказался здесь, горя желанием услышать слово утешения для своего старого учителя Треффи. В этот вечер мистер Уилтон должен был читать проповедь, и Кристи целый день с особым усердием приглашал людей на собрание, потому что очень хотел, чтобы они послушали его дорогого друга. Комната миссии едва вмещала собравшихся людей, когда туда вошел мистер Уилтон. Как приятно было проповеднику видеть Кристи. Молодой душепопечитель не сидел на месте. Он беседовал с прихожанами, находя приветливое слово для каждого человека и раздавал им небольшие книги с гимнами, которые они должны были петь. «Идите, ибо уже все готово». Лука 14:17. Эти слова были сегодня в основе проповеди мистера Уилтона. Какая тишина стояла в комнате миссии! Как серьезно слушали проповедь пришедшие на собрание люди! Вначале проповедник рассказал притчу о брачном пире, о том, как заботливо накрыли стол и приготовили вкусное яство. Но никто из званых гостей не явился. У каждого из них нашелся предлог, чтобы остаться дома. Одни были слишком заняты, других одолевала лень, и ни одна душа не откликнулась на приглашение. Никто не был готов повиноваться милостивому слову «идите». Затем мистер Уилтон рассказал об Иисусе, о том, как Он приготовил все для нас,

а также о людях, одни из которых придумают отговорки, а другие, откликнувшись на зов, найдут мир и покой. Он поведал о том, что Отец Небесный готов принять нас в свои объятия. Нас ждет Его любовь, для нас уготован дом на небесах. Так Бог готовится ко встрече с нами. «Дорогие друзья», — продолжал мистер Уилтон, «а что же мы должны сделать со своей стороны? Идите, идите, ибо уже все готово. Это означает, что вам нужно всего лишь прийти и принять. Вам нужно принять эту любовь. Приди, чтобы найти покой. Идите, ибо уже все готово. Уже готово». Слово «уже» имеет огромное значение. Оно означает, что все готово уже сегодня вечером, в этот самый воскресный вечер, а не через год или через неделю, не завтра, а сейчас. Все готово уже сейчас. Бог сделал все, что мог. Он все предусмотрел и говорит: «Идите». Неужели вы ответите отказом на его приглашение? Неужели вы сочтете недостойным принять то, что он приготовил для вас? Разве не хотелось бы вам заснуть с чувством прощения своих грехов? Разве не хотелось бы вам однажды присоединиться к брачному пиру Агнца? «Ах, какой прекрасный это будет день!» – воскликнул мистер Уилтон. Святой Иоанн заметил блеск его славы среди великолепных зрелищ, что ему было позволено увидеть. И так значимо, величественно и прекрасно это было, что остановил его ангел и повелел немедленно: «Подожди минуту, остановись, достань блокнот и запиши. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Являетесь ли вы блаженными званными?» – спросил проповедник. «Омыты ли вы кровью Агнца? Присоединитесь ли вы к этой вечере? Обладаете ли вы правом войти в дом, милый дом?» Я не знаю ваш ответ на эти вопросы. Но если вы не можете ответить мне сейчас, как вы ответите великому испытателю сердец, когда наступит время? На этом проповедь закончилась, и прихожане разошлись. Остались лишь те, кто знал мистера Уилтона прежде и хотел пожать ему руку, а также получить совет или услышать слово утешения на прощание. Кристи и проповедник возвращались домой вместе. «Послушай, Кристи», — обратился проповедник, — «как ты смотришь на то, чтобы поехать со мной завтра утром в 8 часов?» «Поехать с вами?» – переспросил Кристи. «Да», – подтвердил мистер Уилтон. «Ты много трудился в последнее время. Поэтому я попросил мистера Виллерса дать тебе отпуск, чтобы ты мог поехать ко мне погостить, подышать свежим деревенским воздухом и отдохнуть от городской суеты. Я уверен, ты проведешь это время с пользой для себя. Ты сможешь спокойно почитать и помолиться. Ты наберешься сил и здоровья для будущей работы. Ну как? Ты будешь готов в назначенный срок?» Кристи искренне поблагодарил мистера Уилтона, понимая, что ничего страшного не случится, если он немного опоздает. Он был рад поехать к другу, потому что иногда ему очень хотелось отдохнуть от беспокойной жизни. Следующее утро застало Кристи и мистера Уилтона в дороге. Они направлялись в тихую деревушку, где мистер Уилтон жил и проповедовал. О том, чем закончилась эта поездка, можно судить по следующему отрывку из письма, присланного Кристи мистеру Уилтону несколько месяцев спустя. «Я обещал вам сообщить о нашем доме. Это самый счастливый дом в этом мире. Я всегда буду благодарить Бога за то, что попал в вашу деревню и встретил там мою дорогую жену. Наконец-то и у меня есть свой дом, милый дом. Мы так счастливы вместе. Когда я возвращаюсь с работы, я вижу, как жена выглядывает меня в окно. У нее все готово к моему приходу. Мы проводим тихие и спокойные вечера. Нелли любит слушать о том, где я был в течение дня.
а бедняки так полюбили ее, что приходят к ней со всеми своими бедами. Мы счастливы, что можем вместе молиться о тех, кто готов принять Иисуса и привести их к Спасителю. Наш маленький дом такой светлый и радостный. Как жаль, что вы не видели его в тот день, когда мы приехали сюда с женой. Миссис Виллерс все приготовила для нас и собственными руками поставила на стол букет прекрасных подснежников, украшенных темно-зелеными листьями мирта. Нет нужды писать вам о том, что они напомнили мне те цветы, которые она подарила мне, будучи маленькой мисс Мейбл, со словами молитвы, которую я всегда буду помнить. «Омой меня, и я стану белее снега». Теперь, вспоминая своего Кристи, вы можете представлять Нелли и меня, живущих в любви и счастье, в небольшом уютном земном доме, но ожидающих встречи с вечным домом на небесах, нашим истинным и светлым домом, милым домом.

Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты – покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте, все правые сердцем.

Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.

Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит Его Господь. Он хранит все кости Его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Физик Михаил Пупин. Наука ведет к Богу. Михаил Идворский Пупин был ведущим американским исследователем. Он сделал много научных открытий, в число которых входят разработка флюороскопа и создание системы электропередач для междугородной телефонной связи. Он работал профессором физики в Колумбийском университете в течение 40 лет. Многочисленные открытия Пупина стали основой для создания многих устройств, которые мы широко используем сегодня. Исследования генераторских схем Пупина позволили одновременно передавать несколько сообщений по одному проводу, и именно его исследования катушки индуктивности позволили делать телефонные звонки на большие расстояния. Оба изобретения сделали его достаточно богатым. Он получил более $1 млн за катушку индуктивности, что в настоящее время составляет около $30 млн. Его работы также заложили основу для современного радиовещания. Доктор Пупин даже сделал значительный вклад в развитие области рентгеновского излучения, а также был одним из ведущих популяризаторов науки в Америке.

его биография. Родившись в местности, которая сейчас является частью Сербии, Пупин много узнал о жизни от своей матери, очень мудрой женщины. Она привила ему понимание важности образования и христианства, а сам Пупин описывал маму как благочестивую женщину, которая имела редкое знание Ветхого и Нового Завета. Несмотря на малограмотность, она учила своего сына, что знание – это золотая лестница, по которой мы поднимаемся в небеса. Знание – это свет, который освещает наш путь в этой жизни и ведет к будущему вечной славе. Михаил получил от матери не только глубокое знание Библии, но и понимание космологического аргумента в поддержку существования Бога. «Бог, — говорил Михаил, — посылает солнечный свет, чтобы растопить лед и снег ранней весной и воскресить от смерти все, что лежало безжизненно в холодной могиле. Тот же солнечный свет пробуждает поля, луга и пастбища, питающие хлебом человека и животных. Он также помогает созреть плодам в фруктовых садах и виноградниках». Эта вещь побудила мать Пупина понять, что та же небесная сила, которая вызывает молнию, также проводит по проводам тихий человеческий голос, находящихся на расстоянии людей, и является доказательством бесконечной Божьей мудрости, использующей всего лишь одно средство для совершения других великих и малых дел. Вот кто может понять силу Бога. Пупин отметил, что ее взгляд на научное знание делает меня ближе к Богу, и это новое знание науки, безусловно, приближает к Богу. Когда мать умерла, ученый написал: «Только любовь Бога и дружба человека могут дать ту духовную силу, которая нужна в минуты великой скорби». Однажды пришло письмо от моей сестры, в котором говорилось, что моей святой матери больше нет живых. В тот день я поклялся, что ее благословенная память должна быть увековечена настолько, насколько это может сделать такой смертный, как я. В автобиографии бестселлера Пупина «От эмигранта к изобретателю», получивший Пулитцеровскую премию, он подробно рассказал о своем прибытии в Соединенные Штаты еще молодым парнем, который проработал в колледже при Колумбийском университете и в итоге стал одним из самых важных изобретателей прошлого века. В 1889 году Пупин получил степень доктора философии по физике в Берлинском университете. Он был склонен не к обучению, а скорее к исследованиям в области, в которой он преуспел. Его достижения были позже отмечены избранием на пост президента самой престижной научной организации Америки – Американской ассоциации содействия развития науки. В 1920 году Пупин получил медаль Эдисона за свою работу в области математической физики и за ее применение в электрической передаче данных. Пупин считал, что присутствие красоты и порядка во Вселенной были проявлениями совершенного слова Бога, который сотворил все. Глядя на творение, он понимал, что и Бог, и само Божье творение общается с нами. Пупин даже видел законы физики как проявление Творца, добавляя, что люди смертны. Но, говорил он, законы, которым звезды и планеты повинуются, неизменны. Не существует ни одного природного процесса, с помощью которого эволюционировали бы вечные понятия. Их существование является наилучшим философским доказательством того, что за всем сущим стоит неизменное вечное божество. Пупин твердо верил, что наука может сделать нас лучшими христианами, потому что наука учит нас, что Вселенной управляет разумная божественность, мудрый Творец, которого мы называем Богом. Кроме того, наука может научить нас, как разумно сотрудничать с Богом. «Наука, — говорил он, — учит людей его, то есть Бога, законам и тому, как им подчиняться. Наука доказывает, что человеческая душа
величайшая вещь во Вселенной, высший замысел Творца. Наука ведет нас все ближе и ближе к Богу. Наука не противоречит вере в бессмертие человеческой души. Наука раскрывает Бога во все большей славе. Более того, Пупин считал, что творение Бога может научить нас многому, если только мы будем прислушиваться к сотворенному миру и пытаться разгадать его тайный смысл. «Всякий раз, когда мы преуспеваем в этом мире, мы понимаем, — говорил он, — все это является божественным посланием новой истины, кусочком бесконечной истины, которая есть Бог. Когда Ньютону удалось расшифровать сообщение, переданное ему движением планет вокруг Солнца, он нашел новую истину, истину, давно сокрытую в слове «гравитация». Люди могут думать, что наука никогда не проникнет в тайны за ее пределами, но наша вера убеждает нас в том, что за непроницаемой завесой этой вечной основы есть трон божественной силы, души физического мира, деятельность, которую мы видим в наших исследованиях физических явлений. Пупин добавляет, что научные исследования приближают нас к нашему Создателю лучше, чем любая теология, изобретенная человеком. Развитие этой веры, безусловно, является одним из идеалов американской науки. В условиях этого идеала, безусловно, не может быть никакого конфликта между наукой и религией. Бог вложил чудесную систему передачи сигналов, называемую языком, созданное из праха тела Адама. Язык – это инструмент, с помощью которого Дух Бога общается с душой человека. Наличие этого инструмента является наиболее конкретным вещественным доказательством того, что Бог любит душу человека и что Он также любит тело. Более того, Пупин писал, что самым ярким фактом человеческого тела является его чудесный дизайн. Для приема, передачи и распространения сообщений множество пучков нервов, которые соединяют глаз, ухо и каждую другую часть нашего тела с центральным мозгом, напоминают во многих деталях телефонные кабели. Он пришел к выводу, что главная цель его учреждения, Колумбийского университета, следующая. Это развитие общественного блага и славы всемогущего Бога. Мы учим людей тому, чтобы они всей душой искали Господа Бога, прислушивались к Его небесным посланиям и знали, что, помогая расшифровывать эти послания, они подготавливают те маленькие частицы Божьей вечной истины, которые помогают развивать человеческую жизнь. Эдвард Дэвис писал, что Пупин был креационистом, который утверждал, что Вселенную нельзя понимать как самоорганизующуюся сущность. Творческий разум Бога – неотъемлемая часть объяснения ослепительных проявлений порядка окружающего ученого со всех сторон. Михаил Пупин был выдающимся ученым, который верил в сотворение мира Богом и в то же время стал ведущим исследователем. Он опубликовал почти 50 научных работ, зарегистрировал 34 патента и получил 18 почетных степеней, в том числе степени из университетов Принстона, Брауна и Колумбии. Несмотря на современные утверждения о том, что все истинные ученые являются эволюционистами, настоящая наука полностью согласуется со Словом Божьим. Наука ведет к Богу.

Трудное путешествие. Недавно, когда вновь весь мир буквально изумлялся, наблюдая за смелыми полетами астронавтов в межпланетные выси, я вышел ночью на балкон и, вдыхая свежий весенний воздух, стал пристально вглядываться в безоблачное звездное небо. Этим я частенько занимался, когда жил еще на Украине, где, как всем известно, и небо ниже и прозрачнее, и звезды блещут ярче, и тишина глубже, и своей дремоты превозмочь не может воздух. Но и здесь, на чужбине, обозревая небосвод, я восторгался и вспоминал слова псалмопевца Давида: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Псалом 18. Какая дивная красота! Какое изобилие мерцающих светил небесных! Вот все они надо мною размещены в чудесном и величественном куполе. Все они кажутся мне почти одинаковой величины, на одном и том же расстоянии от меня, неподвижными и близкими. Однако эти мои впечатления весьма обманчивы. Маленькие на первый взгляд звезды в действительности представляют собою громадные по своему объему планеты и Солнца. Они вовсе не стоят на одном месте, а движутся с невероятной быстротой в беспредельном пространстве Вселенной. Среди этого бесчисленного множества планет кружится, как пчела в большом раю, наша Земля, проделывая 108 тысяч километров в час.

час или 30 километров в секунду. Другие планеты тоже движутся с головокружительной быстротой, но от этого постоянного движения внешняя картина и красота тверди небесной не меняется. Нашим мощным современным телескопам доступно созерцать теперь более чем 1,5 миллиарда звезд, а не около 3000, как было раньше. Чем больше люди науки усовершенствуют свои телескопы, тем все более и более открывают они новых звезд. Большинство этих звезд находится на невообразимо далеких расстояниях от нашей маленькой планеты — Земли. Эти расстояния настолько велики, что у математиков не хватает нулей для того, чтобы выразить их цифрами. Поэтому для более удобного и упрощенного способа исчисления ученые пользуются так называемыми световыми летами. Один световой год равен расстоянию, которое световой луч пробегает в течение одного года. Давно уже доказано, что световой луч пробегает со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Можете ли вы представить себе такую быстроту? За одну секунду времени луч света может обежать 7,5 раз вокруг земного шара, а за 2,5 — 2,6 секунды — слетать на Луну и обратно. Для того, чтобы узнать, сколько световой луч пробегает за один год, вам надо 300 тысяч километров, которые луч пробегает в секунду, умножить на 60 секунд. Потом на 60 минут, на 24 часа и, наконец, всю полученную сумму умножить на 365 дней. Проделав все это, вы получите цифру 9460 миллиардов километров. Эта сумма и будет равна одному световому году. Как видите сами, надо только научиться летать с быстротой света. И мечта человека о межпланетном сообщении осуществится. Хотя и тогда вы встретитесь все же с некоторыми затруднениями в ваших дальних экскурсиях. Звезда Проксима Центавра находится от нас всего на расстоянии 40 тысяч миллиардов километров. И пролетая со скоростью света по 300 тысяч километров в секунду, вы легко достигнете ее к концу четвертого года, со дня отлета. Звезда Альфа Центавра находится от нас на таком же почти расстоянии. Разница маленькая, всего на 128 световых дней дальше. Когда межпланетное сообщение будет уже налажено, пишущий эти строки советует вам побывать на известной всем нам полярной звезде. Она удалена от Земли всего на 47 световых лет. Если хотите знать точное количество километров, умножьте цифру 47 на 9460 миллиардов километров. Покинув Землю и передвигаясь со скоростью 300 тысяч километров в секунду, если такая скорость вас не пугает, вы приземлитесь на полярной звезде ровно через 47 лет. Располагая обратным билетом и нужными для такого длительного путешествия бутербродами, вы должны будете все же затратить еще другие 47 лет, если попутно не решите приземлиться на других звездах, которые отстоят от нас еще на больших расстояниях. Во всяком случае, я не советую вам залетать на Млечный Путь, так как это не по пути. Не мешает запомнить, однако, что наиболее удаленное от нас скопление звезд Млечного Пути находится на расстоянии 185 тысяч световых лет. Хотите знать точную цифру в километрах? Умножьте 185 тысяч световых лет на 9460 миллиардов километров и попросите лучших современных математиков прочесть вам полученную цифру. Вы понимаете теперь, почему я не советую вам залетать на Млечный Путь. Но если вы, имея упрямый характер,
захотите все же настоять на своем и улетите на Млечный Путь, то на обратном пути не забудьте, куда вы летите, так как к этому времени вряд ли вы сохраните уже прежнюю остроту вашей памяти. Завоевав воздух и стратосферу, можем ли мы теперь удовлетвориться только какими-то полетами на Луну, да на другие, ближайшие к Земле планеты? Говорят люди с горячими головами. Другие им возражают. Вот только беда. Не научились мы все еще дышать без кислорода. О, если бы не это, тогда полетам человека не было бы предела, как нет предела для Богом созданной Вселенной. В беспредельном пространстве небес есть множество других, подобных нашей Солнечной системе, созвездий, плеяд и галактик, которые состоят из сотен миллиардов звезд. В наше время астрономы наблюдают 40 тысяч таких созвездий и туманностей, но их действительное количество превышает несколько миллионов. Одна из таких туманностей — большая спиральная туманность Андромеды, единственная из них, видимая простым глазом, отстоит от нашей Земли на 900 тысяч световых лет. Самые отдаленные туманности, которые видимы только в телескоп, находятся от нас на расстоянии 140 миллионов световых лет. Установлено также учеными, что эти спиральные туманности не стоят на одном месте. Они престанно удаляются, убегают от нас со скоростью 8000 километров в секунду. На территории одной из таких туманностей находится наша Солнечная система. Вообразите теперь место, которое Земля занимает в этой системе, туманности и Вселенной. Представьте ту страну, в которой вы сейчас живете, город, с магазинами, аптеками, банками и кладбищами, улицу, дом и себя самого, нервно расхаживающего по комнате, обуреваемого своими неукротимыми амбициями, головокружительными проектами, безотчетными страхами, тщеславием, насморком, катаром желудка и располагающего несколькими десятками лет жизни, добрая часть которой уже прожита. Кто из нас не задумывался серьезно над всем этим? Блэс Паскаль писал: «Когда я размышляю о той ничтожной площади, которую я занимаю, и когда я вижу затерянные в бесконечности пространства, неизвестные мне и которым я неизвестен, я ужасаюсь и удивляюсь, видя себя здесь, а не в другом месте. Кто меня сюда забросил? По приказу и действию кого это место и это время были мне предназначены? О, суетный человек! О, жалкая пылинка мироздания! Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали. Безумствует всякий человек в своем знании. Вот народы, как капля из ведра, и считаются у него, как пылинка на весах. Вот острова, как порошенку подымает он. Все народы пред ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считается у него. Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Вначале ты, Господи, основал землю и небеса. Дело рук твоих.

0: Вы слушали программу «Наука и религия», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения».
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Людмила Шторк. «Разгул страстей или дорога к счастью?» Сегодня прозвучит первая часть этого литературного произведения.

0: Похороны закончились. Можно было вновь возвращаться к привычной жизни. Артур стоял у окна своей просторной квартиры. Домработница уже ушла домой, и он остался наедине со своими мыслями. Голова болела после перелета на маленьком шумном Як-40. Давно не приходилось ему летать на таких. Он даже на больших аэробусах тяжело переносил перелеты, предпочитая ездить наземным транспортом. Глядя на буйную весеннюю растительность под окном, Артур почти не замечал ее. Он купил эту квартиру благодаря виду, открывавшемуся здесь перед взором. Внизу расстилался большой парк, переходящий в небольшой перелесок. Дальше видны были белоснежные вершины гор, которые на закате бывали позолочены заходящим солнцем. Но сегодня панорама гор не успокаивала, как прежде, не услаждала глаз. На душе было темно, пусто и безжизненно, как после взрыва бомбы. Молодой мужчина не любил оставаться один, но и общество молодых женщин его не устраивало. Поэтому он выбрал в домработнице пожилую, еще полную сил, говорливую и добродушную, подходящую под его представление о хорошей матери. Однако о настоящей своей матери Артур не вспоминал уже много лет. Память, защищаясь от боли, вместе с прошлым стерла и ее лицо. Но 3 дня назад прошлое ворвалось к нему в жизнь вместе с ранним звонком сотового телефона, разбудившим его в мягкой постели. Мать умерла, и каким-то неизвестным способом сосед нашел его телефон, чтобы сообщить об этом. Пришлось лететь на похороны. Наследство, ради которого сердобольный сосед решил найти Артура, его не интересовало. Старый, полуразвалившийся и покосившийся домик в маленьком степном городке он спокойно отдал двоюродному брату матери, такому же пропитанному алкоголику, как и она сама. После звонка Артур долго лежал в постели с широко раскрытыми глазами. Много лет он не хотел вспоминать прошлое, и ему это хорошо удавалось. Артур с головой погрузился в работу, стараясь заполнить ею каждое мгновение своей жизни. Домой приходил только чтобы упасть в постель и уснуть. За большое трудолюбие его уважали на работе, где он занимал место заместителя директора компании. Не очень большой, но крепко стоявший на ногах уже почти 10 лет. Артур вел все дела, так как директором являлся избалованный сын крупного чиновника, мало что понимавший в специфике работы, но своими связями и весом отца в правящих кругах поддерживал компанию. Сильной стороной директора была еще способность находить тех, кто умел выполнять ответственную работу. Он находил, так сказать, темных лошадок в разных слоях общества, способных сделать все, чем не желал заниматься сам. Сергей сам нашел Артура, когда тот учился на предпоследнем курсе института, и пригласил на работу. Подойдя как-то после очередной пары к нему, Сергей просто протянул руку и представился. «Сергей, я здесь не учусь, но мы дружим с Лолитой». Немного растерявшись, Артур протянул руку в ответ. «Артур», более чем сдержанно представился молодой человек. Лолита, однокурсница Артура, прослыла девушкой легкого поведения, которую он всегда обходил стороной, и ее знакомые также его не интересовали. Просто так отказаться от неожиданного знакомства Артур тоже не мог, и он судорожно искал причины, позволявшие срочно куда-нибудь уйти. Но в самый нужный момент привычная изобретательность сироты, прошедшего через многие приюты, и преуспевшего в изобретении различных уловок, вдруг подвела. Пришлось знакомиться. «Вижу, что Лолиту вы не жалуете», — то ли сообщил, то ли спросил Сергей. Чтобы не нарываться на грубости, Артур неопределенно пожал плечами. А Сергей спокойно продолжил. «Да, для тех, кто не очень интересуется телом, Лолита вряд ли может представлять интерес. А вы, как я слышал, именно из таких». Артур еще раз пожал плечами, но уже давая понять, что согласен с выводом собеседника, если только он говорит серьезно. Но Сергея не смутила, так сказать, разговорчивость собеседника. Похоже, он был готов к такому приему. «Я наслышан о вас», — продолжил Сергей, «и хотел бы предложить вам работу». «Спасибо, но у меня есть работа», — немного удивленно отказался Артур. «Я знаю, вы работаете на фабрике в ночную смену и не по специальности». Сергей все больше удивлял Артура своей осведомленностью. «Но я хотел бы предложить вам работу экономистом в небольшой молодой фирме. Дело перспективное. Поддержка в правительстве у этой компании есть. Но нужно начинать с нуля. Не скрою. Работы очень много и самое разное. Если вы согласитесь, вам придется, кроме своей работы, делать еще многое. Но все будет вознаграждаться, если не будете отлынивать». Артура задели за живое последние слова. Еще никто не упрекал его в том, что он отлынивает от работы. «Если вы так осведомлены о моей учебе и работе, могли бы и узнать, что я работы не боюсь. Хотя, если работа мешает учебе, я избавлюсь от нее. Сейчас для меня главное – учеба», – резко ответил он. «Да, я осведомлен об этом. Именно потому я здесь», – спокойно и немного насмешливо парировал Сергей. «Трудолюбие вам не занимать. А вот над манерами стоит поработать, если вы хотите добиться большего, чем работа на фабрике». «Кто он такой, чтобы постоянно цеплять меня и учить жизни?» — раздраженно подумал Артур и собрался уже отшить наглеца. Но вдруг задумался. И ему действительно очень нужна была работа по специальности. Не зря же он идет на красный диплом, работая по ночам. Ведь не ради места на фабрике он столько отпахал. И вот ему предоставляется такая возможность – работа в молодой компании. А это значит перспектива, если он сумеет показать себя. Уже начав отказываться, Артур осекся на полуслове. Несколько мгновений подумав, он ответил: «Вы понимаете, что было бы странно с моей стороны кидаться на первое предложение. Моя работа кормит меня и позволяет оплачивать учебу. Но я готов познакомиться с вашей компанией поближе и потом сказать свое решение». «Заметано», — коротко бросил Сергей, протягивая новенькую дорогую визитку. «Если не возражаете, завтра после занятий я предоставлю вам наших ребят. Пока мы еще занимаем комнату в офисе моего отца, но сейчас ищем помещение. Я буду рад, если вы примете участие в поиске помещения. И буду также рад, если окажетесь тем самым занудой-трудоголиком, каким считает вас Лолита». Он весело улыбнулся и протянул руку. «Да, Лолита не могла дать мне иную характеристику», — усмехнулся Артур. Он не был склонен шутить на эту тему. Людская критика, даже та, что больше была похожа на похвалу, всегда больно задевала молодого человека. Где-то внутри, глубоко в его душе, сидел зажавшийся в угол маленький мальчик, привыкший к пинкам и ругани, и так мечтавший о самой маленькой похвале в свой адрес. Но привычная защита, мгновенно сработав, защитила душу от боли. «Это не могла ничего большего сказать», — успокоил себя Артур. «Зато ее зависть, возможно, дает мне шанс встать на ноги. Кто знает, может быть, это и есть мой звездный час, о котором я всегда мечтал. А если нет, я ничего не потеряю, если проверю. Если это какой-нибудь подвал, я просто не буду туда входить. А в больших офисах в рабочее время всегда много народа». Артур с детства не переносил и боялся подвалов. Он твердо уяснил, что за сироту никто заступаться не будет, если он не позаботится сам о себе. А он считал себя сиротой. Так было лучше и проще. Прошлого нет. Нет и матери. А значит, он сирота. Даже в приюте он не открыл правды. Сказал, что просто жил на улице, а мать умерла. Только вот фамилию и имя не решился изменить. Испугался. Ему вдруг показалось, что, изменив фамилию и имя, он потеряет связь с землей, с корнями и станет перекати-полем, перегоняемым всеми ветрами по земле. Эти два слова словно связывали его с землей, способные дать силы начать жизнь заново. Да и вряд ли кто узнает, кто он и откуда. Мать все равно не подаст в розыск. И не он один на земле, Серов Артур. А фамилию мать все-таки дала ему отцовскую, так что сына с нею ничего не связывает. Когда на следующий день Артур появился по указанному визитке адресу, то был приятно удивлен. У входа в большой современный офис его встретила милая секретарша. Узнав, по какому вопросу он явился, она позвонила и предложила подождать. «Простите, у нас с посетителем нельзя свободно ходить по зданию. Сейчас за вами придут». Через минуту в холле появился Сергей. «Ну, здравствуйте еще раз», – протянул он руку. Проводив Артура в кабинет, Сергей немного сконфузился. «У нас пока мало обстановки. Отец обещал поддержку, но сказал, что на мебель я должен сам заработать. Тогда я докажу рентабельность своего дела». А извиняться было за что. Артур увидел маленький старый стол, похоже, принесенный со старого склада или из подвала, на котором красовался дорогой компьютер и несколько стульев. Странно смотрелась эта мебель в роскошном кабинете после прекрасного ремонта. Пока Артур разглядывал комнату, Сергей продолжил. «Мы с ребятами уже начали действовать. Кое-что заработали. По крайней мере, на аренду офиса точно хватит. Нашей фирме здесь неудобно. К нам должен быть более простой доступ. Когда уж переедем на новое место, сразу обставим все как положено». «Простите», – осторожно начал Артур. «Вы не сказали, чем занимается ваша фирма?» «Разве я не сказал?» – удивился Сергей. «Мы занимаемся перевозкой и растаможиванием грузов». «Тогда я хотел бы задать следующий вопрос», – продолжал Артур. «Для чего нужен я? Я ведь не юрист и не делопроизводитель. Но даже в своей специальности у меня нет опыта работы». «Я в курсе», – обезоруживающе улыбнулся Сергей. «Нам нужен человек, который мог бы вести нашу бухгалтерию». Он подошел к компьютеру и сел на стул, приглашая Артура сесть напротив. «Тогда вам нужен бухгалтер, а не я», – невольно прервал Артур. Вся эта затея все больше напоминала ему авантюру. «Простите, вы перебили меня», — продолжал Сергей. «У нас есть бухгалтер». Он помолчал. «Но я не могу ей полностью доверять. Хотя не могу и уличить. Она слишком хороший специалист, каким я не являюсь. Мне нужен человек с хорошими знаниями в этой области, который мог бы контролировать жизнь офиса в то время, когда мы с напарником занимаемся делами». «Но как вы можете для такой работы нанимать человека с улицы?» Артур не мог вместить в голову происходящее. «Во-первых, не совсем с улицы, как вы выразились. Я немало знаю о вас и наслышан о вашей щепетильной честности, хотя и не представляю ее побудительных мотивов. Во-вторых, осведомлен также о вашем трудолюбии. Красный диплом у человека без поддержки сверху немало стоит. К тому же вам, по крайней мере, сейчас невыгодно будет меня обманывать, так как работа у нас для вас слишком хорошая перспектива. Как видите, я играю с вами открыто. Надеюсь, и вы не используете мою откровенность против меня и не примете опрометчивого решения. Я не собираюсь шпионить за вашими сотрудниками», — буркнул Артур. «А этого и не придется», — успокоил Сергей. «Наша бухгалтер сама просила помощника. Просто я надеюсь, что вы не согласитесь участвовать в сомнительных операциях. Этого будет достаточно». Артур вспомнил, как старая воспитательница одного из детских домов, в котором ему пришлось обитать, говорила: «Вы знаете, что тем из вас, кто не имеет родных, придется все в жизни зарабатывать самим. Я хотела бы рассказать вам о том, кто всегда будет готов поддержать вас и прийти на помощь. Надеюсь, директор не узнает о нашей беседе. Я говорю о Боге и хочу, чтобы вы помнили, что Его поддержка даже лучше и сильнее поддержки людей. Но вам необходимо всегда находиться под его защитой, как под зонтиком. Если вы будете стараться всегда поступать честно, будете учиться любить и прощать людей, тогда вы и окажетесь под его защитой. Бог поможет вам в жизни. И если будете любить зло, тогда останетесь в мире совсем одни». Она не раз в различных ситуациях и по-разному говорила им об этом, и многие дети запомнили ее слова. Но нашелся и тот, кто доложил директору об их беседах, и вскоре воспитательницу уволили. Артур скучал по этой пожилой женщине и часто вспоминал ее слова. В его жизни она была единственным человеком, кому хоть сколько-то небезразлична была его судьба, и потому он всегда старался не выходить из-под зонтика, нередко видя защиту невидимой, могущественной руки в своей жизни. Но слова старой воспитательницы были единственным источником знания Артура о Боге. Услышав фразу своего нового знакомого, Артур вдруг ощутил знакомую невидимую руку, позаботившуюся о нем. И хотя молодой человек не мог вполне довериться этому чувству, по привычке, от всех и от всего ожидая подвоха, все же ему было приятно. Мать, единственный родной человек на земле, сделала с ним самое худшее из всего, что он видел в жизни. А отец бросил его, когда он был еще в утробе матери. И все же хотелось сознавать, что в мире существуют невидимые законы, на которые пусть осторожно, но можно положиться. То, что ему предлагали, было не прекрасной мечтой, Это был шанс трудом добиться успеха. И потому Артур был склонен доверять этому предложению. По крайней мере, решил проверить его. Артур узнал предлагаемую зарплату, подумал, и хотя она во время испытательного срока оказалась немного меньше той, что он имел, все же согласился работать с Сергеем, так как готов был работать на перспективу. Но, уходя с фабрики, заручился согласием мастера, что тот возьмет его обратно, если затея не удастся. Молодой студент не имел старшего, кто мог бы проверить, не авантюра ли то, за что он берется, и потому сам нашел все государственные законы и положения, на основании которых мог бы проверить легальность работы его новой компании. Вначале отец Сергея противился решениям сына, пытаясь уберечь от ошибок и разорения. Но спустя некоторое время заметил, что его неимоверно ленивый и разгульный сын умеет найти тех, кто хорошо сделает за него работу и заработает деньги, которые он так легко любил тратить. Отец перестал волноваться, когда обучил Артура работе и получил ему вести все дела компании. Спокойно продолжая заниматься деятельностью собственной компании, он оставил молодому специалисту, так сказать, открытую дверь своего кабинета для консультаций. Через год Артур уже хорошо справлялся с работой, все реже обращаясь за помощью к опытному бизнесмену. Но даже после того, как советы по ведению бизнеса уже не были нужны, Егор Михайлович с удовольствием помогал Артуру в принятии сложных решений и просто бывал рад, когда тот заглядывал на чашку кофе в его офисе. Пожилому мужчине было приятно сознавать, что Артур неизменно готов способствовать процветанию дел его сына. Импонировала честность молодого человека, хотя немного смущало его непреклонное молчание о прежней жизни. Новая работа действительно оказалась прекрасным стартом для трудолюбивого юноши. Егор Михайлович через некоторое время перестал интересоваться прошлым Артура, так как благодаря старым связям через каналы МВД выяснил все доступные сведения и понял, что факты, которые скрывает Артур, не могут повредить семейному бизнесу или отношениям между ними. Конечно, то, что имеешь мать-пьяницу, есть резон скрывать. А большего Егору Михайловичу знать и не хотелось. Другие компаньоны Сергея вначале завидовали и строили козни новичку, слишком быстро пробившемуся даже выше их. Но со временем вынуждены были смириться и слушать его указания. После того, как Артур неоднократно показал себя в деле, выходило, что он был более осторожен и удачлив в работе, нежели другие. И Сергей все больше доверял ему. Из Артура вышел хороший бизнесмен. Вот только приватное общение давалось не очень хорошо. Он замещал директора во всем, не оставляя себе времени для личной жизни. Но даже из этого факта Сергей сумел извлечь для себя выгоду и в последнее время почти не показывался на работе, за исключением случаев, когда нужны были деньги или когда Артур вызывал его на совещание, где обсуждалось, куда вложить заработанные средства, чтобы они принесли наибольшую выгоду. Решение Сергей принимал на основании данных, которые предоставлял Артур, так что они были заранее предопределены. Артур же, напротив, засиживался в офисе допоздна, работая за себя и за того парня. И этот парень был достаточно конкретным лицом – Сергеем. Сергей не решался обижать Артура в зарплате и спустя некоторое время предложил ему процент заработанных денег. Он понимал, что на честность человека можно полагаться только тогда, когда в ответ не обманываешь его. И поэтому до настоящего момента Артур сумел заработать себе и на хорошую квартиру, и на новенький джип. Казалось, прошлое забыто, как страшный сон. До раннего звонка заботливого соседа. Когда давно забытый пропитый голос поинтересовался, здесь ли живет Артур Серов, проживавший в детстве в городе Н? Артур вздрогнул. С трудом овладев собою и проглотив сухой колючий ком, напоминавший ежика, он ответил: «Да, здесь. Я вас слушаю». «Артур, умерла твоя мама!» — делано жалобно сообщил голос. «Кто вы?» — попытался выяснить Артур, силясь понять, что нужно этому человеку и можно ли верить его сообщению. «Ты не узнал меня!» — удивился говоривший. «Я твой сосед, Василий Иванович. Ты же часто к нам забегал, и с Федькой моим вы дружили». «А, да, простите», — извинился Артур, совершенно не раскаиваясь, что не узнал соседа, который бил его чаще, чем многие пьяницы-отцы бьют своих детей. «Столько лет прошло, вот и забыл ваш голос». «Да я по телефону вас никогда и не слышал». «Понимаю», — пробубнил тот. «Наверное, хорошо живешь, если не показывался дома столько лет». Артур знал, вступать в разговор с этими людьми нельзя, иначе не отвяжешься. Будут просить денег на выпивку. А если узнают, кто он, начнут шантажировать прошлым. Поэтому коротко ответил: «Живу, как получилось, как после детдома». «Приезжай на похороны, а то твой дядька заберет ваш дом», — жестко бросил сосед, вдруг изменив жалобный голос на звенящий стальной. «Небось, на мать посмотреть не захочешь приехать». «Так я и думал, что вырастешь неблагодарным сыном», — рявкнул он на прощание и бросил трубку. Вначале Артур хотел забыть про звонок и продолжать привычную жизнь, полную трудовых будней. Но что-то внутри болело и соднило. Хотелось вырвать эту занозу из сердца и ощутить покой. Он встал, выпил чашку кофе и позвонил на работу сообщить, что берет 3 выходных дня. Секретарша от удивления чуть не выронила трубку. Затем, похоже, решила убедиться. «У вас незапланированная встреча?» «Нет, Лиза», — немного раздосадованно бросил Артур. «Я просто хочу взять выходной. Перенесите, пожалуйста, все встречи на пятницу. К сожалению, по сотовому я тоже не буду доступен». «Вас не будет в городе?» — поинтересовалась вновь секретарша. «Да, меня в городе не будет. И сотовый будет отключен, вы правильно поняли», — довольно резко закончил Артур, давая понять, что дальнейшие расспросы неуместны. «Тем, с кем у меня уже назначены встречи, я перезвоню сам. Остальным назначайте на пятницу, а лучше на следующую неделю. Если будет что-то срочное, решайте дела с Максимом». Максим, менеджер по продажам, правая рука Артура, еще не оставался в офисе за старшего. Даже в командировках Артур всегда имел с собой сотовый телефон. Но сейчас был хороший повод попробовать расторопного молодого человека в этой роли. Затем Артур позвонил в аэропорт и узнал расписание рейсов. Заказав билет на ближайший, он огляделся. можно было не собираться. На родину нельзя было приезжать в том виде, к которому он привык за последние 10 лет. Иначе все беды и проблемы прошлой жизни перекочуют в настоящую. Он постоял посредине комнаты, вздохнул. Вынул из бумажника удостоверение личности и деньги. Все остальное оставил дома. Выйдя на улицу, Артур сел в такси и попросил отвезти его в ближайший супермаркет. Купив там потертые брюки и рубаху, переодевшись, он бросил свою одежду в сумку и вновь сел в такси. В аэропорт. Коротко бросил Артур и глубоко задумался. Расплатившись на месте с таксистом, он выкупил в кассе билет в оба конца, взглянул на часы и сел в зале ожидания. Через минуту он горько усмехнулся и снял часы, которые стоили столько, сколько в детстве они с матерью проедали за полгода, учитывая ее бесконечные пьянки. В его настоящей жизни такие мелочи, как стоимость часов, были очень важны при общении с крупными клиентами. Но в прошлой жизни эти же самые часы могли оказаться миной замедленного действия. Вспомнив вдруг о своей привычке часто смотреть на часы, Артур подошел к небольшому ларьку и купил самые простые и дешевые. «Докатился», — ругал он себя в душе. «Ненавижу маскироваться. Неужели весь этот кошмар двойной жизни никогда не кончится? Кто его дернул искать меня? Лучше бы никогда и не слышать этих голосов, не видеть этих рож». И все же какая-то невидимая сила тянула его в дом, где он родился. Как кролик ползет в пасть удава, ужасаясь и издавая испуганный писк. Артур не знал, но чувствовал, что должен в последний раз взглянуть на свой дом, который часто снился ему в ночных кошмарах и лишь изредка подбрасывал в памяти светлые моменты, когда на мать вдруг нападал приступ раскаяния в пьяном угаре. И она, плача, гладила мальчишку по голове, дыша на него перегаром. «Может быть, ты не виноват, что ты сын этого урода? Я плохая мать для тебя». Но эти минуты, когда он боролся с отвращением к перегару, все же были самыми светлыми воспоминаниями. Были еще воспоминания, более частых случаев, когда он тащил мать домой пьяную, чтобы не замерзла на улице, потому что боялся остаться на земле совсем один. И нередкий ее вопрос, продолжение которого знал наизусть: «Ты любишь свою мамочку? Достань денег на бутылочку». Незадолго до звонка Артур услышал шутку, на которой смеялись все в офисе, кроме него. «До 5 лет я был уверен, что мое имя пошел вон». Артур не мог сказать точно, но что-то подобное было и в его жизни. А потому слова эти прозвучали для него уже не шуткой. «О мертвых не говорят плохо», — пришло ему на память. «Может быть, плохого и не говорят, но что я могу вспомнить хорошего?» Невольно спросил себя Артур и вновь глубоко задумался. Затем улыбнулся, вспомнив мать, пришедшую однажды домой в 5 часов утра. Это было ранней осенью. Минувшим вечером она ушла за выпивкой прямо в ночной сорочке и пропала. Ей не хватило бутылки дешевого вина, что принес Артур из магазина. Когда мать не вернулась через 4 часа, мальчик встревожился и пошел ее искать. Он бегал по ближайшим улицам, по соседям и магазинам до 3 часов ночи. Потом, обессилев от страха и слез, вернулся домой, упал на постель и уснул. На рассвете мать вошла в дом и громко выругалась, после чего обратилась к сыну.
1: «Вставай, Соня! Ты что, не видишь? Мать пришла! Сегодня ты мне должен 3 флакона поставить. Я девчонку спасла. Твоя мать сегодня герой!»
0: «Мам, что случилось? Где ты была?» Еще не до конца проснувшись, пробормотал Артур, поднимаясь с кровати и протирая глаза.
1: «Пока ты здесь бока отлеживаешь, я человека спасла!»
0: Горделиво подняла голову мать. «Мам, что ты говоришь? Проспись!» — вздохнул мальчик.
1: «Ты что, не веришь матери?» — возмутилась женщина. «Я на самом деле девчонку спасла!»
0: Стоя посередине комнатки и размахивая почти пустой бутылкой водки, она явно жаждала рассказать о своем подвиге. И Артур понял, что ему придется выслушать ее. Окончательно проснувшись, он поблагодарил судьбу за то, что мать жива и нашлась, и приготовился слушать.
1: «Вечером я не смогла найти выпивки у соседей. От этих гадов ничего же не дождешься. И пошла к своей школьной подружке. Мы с ней уже давно не виделись. Сонька живет около кладбища. Так что пришлось телепаться через полгорода».
0: Артур взглянул на грязную ночную рубашку матери и представил, как она, пьяная, идет по ночному городу. Ему стало мучительно стыдно, а мать продолжала.
1: «Сонька не стала пить со мной. Она теперь крутая стала, цивильная. Но на выпивку дала и не пожадничала. Сказала, чтобы я за нас двоих за встречу выпила. И я, естественно, выпила за двоих, не пропадать же водочки. А потом пошла домой через кладбище, да споткнулась и упала в недокопанную могилу. Сначала старалась вылезти, но не получалось никак. Тогда я решила поспать немного, а то так устала, пока дошла туда. Там на кладбище так тихо, и в этой ямке было листьев сухих много, тепло. Так вот, сплю я, никого не трогаю, а тут какие-то мужики девчонку на кладбище притащили. Не знаю, насиловать хотели или убить. Она так орала, будто бы всех мертвецов разбудить хотела. «Помогите, помогите!» Но мертвецы, естественно, не проснулись, а я проснулась. Я встала, смотрю, они ее почти раздели, порвали на ней все. Могила оказалась с другой стороны, еще только что начатая. Ночью я не заметила. А когда начало расцветать, тут и увидела, как выйти из ямы. Ну, я легко и вышла. Постояла, посмотрела, а потом крикнула: «Эй, оставьте девушку!» Тут они тоже давай орать, как ненормальный, и бегом оттуда. А эта неблагодарная девка вместо спасибо как заорет: «Привидение!» И дёру тоже. Я даже выругаться не успела. Убежала бесовка. Нет, чтобы бутылочку дать. За спасение ее шкур неблагодарная. Ну ты же мой сыночек. Ты достанешь мамочке выпить.
0: Наклонилась она к сыну. Мам, у тебя же есть еще. Артур невольно отшатнулся от сильного перегара, которым дохнула на него мать. Ты закуси лучше, а то живот болеть будет.
1: Ты заботлив мой,
0: потрепала женщина сына по голове. Затем грубо оттолкнула.
1: Весь папашу даже воспитывать берется. Без тебя знаю, закусать мне или нет.
0: Она прошла мимо, вливая в себя остатки горячительной жидкости. Допив до дна, крякнула, вытерла рукой рот и упала на постель, пробормотав что-то о сильной усталости и о том, что с утра пораньше проделала длинный путь. Мать уснула. Вспомнив сейчас этот случай, Артур невольно улыбнулся, представив, как насильники и жертва в ужасе убегают с кладбища, напуганные ночью лохматой женщиной в ночной рубашке, поднявшейся из могилы. Но коварная память быстро стерла следы улыбки с лица, подбросив воспоминания о том страхе и слезах, когда он бегал по городу, искал и звал мать, боясь, что ее сбила машина или еще что-нибудь случилось. И он остался один на всей земле в свои 9 лет. Весь кошмар попоек и нередких поисков матери по городу продолжался до тех пор, пока ему не исполнилось 12. Спустя годы, нередко, просыпаясь ночью от очередного кошмара, Артур думал: «Лучше бы я раньше не искал ее по городу. Может, замерзла бы, и не случилось бы того, что было». Но даже в детстве, пока еще свежи были воспоминания, Артур понимал, что не мог ожидать от матери того, что она сделала позже. И поэтому его мучила бы совесть, дай он ей замерзнуть. Хотелось не думать, не помнить, но память неумолимо подбрасывала картинки –

разделенную с комнатой пустым проемом, так как идти поздней ночью ему все равно некуда. Он надеется всей душой, что все уже закончилось. Застает мать, допивающую очередную бутылку со своим клиентом. Сейчас, через много лет, Артур понимал, то, что пережил он, в жизни бывает очень редко. По крайней мере, никогда подобного он не слышал. Нередко он слышал о любви и преданности матерей, но поверить не мог. Трудно было верить в то, чего не видел, о чем только в книжках читал или слышал от знакомых. В ту ночь Артур больше не увидел лица матери. Он ушел из дома и больше никогда не был даже в городе, в котором родился. Помнил только ночь поздней весны, когда влажный ветерок раскачивал ветки деревьев с молодыми листочками. И слезы, горькие слезы попранного человеческого достоинства, боль предательства единственного родного человека на земле. Позже, в других местах, он видел и знал добрых людей. Но место, где он родился, не оставило доброго следа в душе. Отец Сергея заменил Артуру отца, которого он никогда не знал. А домработница заботилась о нем, как о родном сыне, все 8 лет, пока убирала у него в квартире. Сначала в арендованной, затем в его собственной. Жизнь практически восстановилась, если не считать того, что Артур боялся жениться. Иногда он встречался с женщинами, но долгих отношений остерегался. И после каждой встречи ненавидел себя, так как понимал, что случайные отношения толкают молодую женщину в пропасть, в которой была его мать. Когда-то она тоже была молодой, невинной девушкой. Хотя ему так трудно было в это поверить. И кто-то, такой как он, был с ней некоторое время, затем уходил, толкая ее дальше в пропасть. После таких эпизодов хотелось напиться и забыться, но останавливал новый страх – самому оказаться там, где он вырос, на дне человеческих судеб. Поэтому Артур старался глушить в себе сексуальные потребности, – задерживаясь до позднего вечера на работе или в спортзале, доводя себя до полного изнеможения. Сейчас, в зале ожидания, вся жизнь проносилась каруселью, вокруг высвечивая то одно событие, то другое. «Зачем я туда еду?» — невольно задавал себе вопрос Артур. «Столько лет я ее не видел». Может быть, лучше и не видеть? Но рука не поднималась сдать билет обратно в кассу. Пришло время разобраться и с этим страхом. Наконец твердо решил молодой мужчина –

Родной город показался Артуру совершенно чужим. Хотя мало изменился за 18 лет, в которые он не был здесь. Но молодой мужчина сильно изменился сам, привыкнув к столичной жизни. Поэтому видел этот маленький захолустный городок иными глазами. Увидев запыленные разбитые улицы,

0: Артур вдруг улыбнулся, вспомнив, как 3 раза сбегал из интерната соседнего города и уезжал в столицу, пока его не перевели в лучший интернат в столице. Узнав, наконец, причину побегов. Стремление получить хорошее образование у мальчика с улицы – редкое явление. Поэтому комиссия из преподавателей интернатов, на которой был вынесен вопрос о его побегах, приняла решение отправить его туда, где он мог получить это образование. Интернат отличался очень строгими правилами. Но Артуру это было на руку, так как преподаватели строго следили за каждым движением подопечных. Это давало ему чувство защищенности от разгула школьников старших классов. А за стены школы он старался почти не выходить, проводя все свободное время в спортзале, посещая 3 различные секции единоборств. Только потом, в студенческие годы, на спорт не оставалось ни времени, ни сил. А когда пришел в ту фирму, где и по сей день работает, перешел на тренажеры. Так легче было сохранить независимость и остаться наедине с собой, все же не давая себе возможности думать и вспоминать.
1: «Молодой человек, может быть, угостишь?»
0: Вывел его из задумчивости пропитый голос. Артур вздрогнул и отшатнулся. Ему вдруг показалось, что мать, пьяная до невменяемости, как всегда, стоит рядом и клянчит у прохожих еще пойло. Резко обернувшись на голос, он увидел пропитое лицо с синяками и ссадинами. Возраст женщины трудно было угадать, хотя она была еще не старой. Артур, резко отвернувшись, прибавил шагу, услышав след проклятия. «Вот я и вернулся в родные пенаты», — содрогнулся он. «Но неужели здесь нет нормальных людей? Должны же они быть! Ведь и у нас в городе немало алкоголиков». «Но там я могу их не замечать», — вдруг подумал Артур. «Так, следующий этап. Ищем нормальные лица в этом городе». Закончил он мысль и понял, что продолжает сам с собой сеанс психотерапии, на который ходил когда-то, когда частые депрессии чуть не довели его до самоубийства. Но сеансы эти оказались недолгими, так как психолог настаивала на том, чтобы знать причину его детских страхов, отказываясь работать с обычным словом «детский страх», как предложил Артур. Подвело чистое женское непрофессиональное любопытство. Психолог, прежде всего, простой человек. И не каждый может держаться в стороне, так сказать, от своих пороков и привычек, ради профессиональной необходимости. Психотерапевт всеми силами старалась продлить время консультации, так как они хорошо оплачивались, и не рассказывала об источниках информации, которая могла бы помочь ее клиенту. И все же кое-что Артур понял для себя, но не из консультаций, а из тех книг, названия которых его психотерапевт случайно упомянула во время их разговоров. Приблизившись к дому, он увидел людей, группками стоявших рядом с раскрытыми воротами. Когда смерть приходит в дом, люди вынуждены открывать даже не калитку, а ворота.
2: Сегодня прозвучала первая часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Павел схвачен в храме. На следующий день по прибытии в Иерусалим Павел встретился со старейшинами церкви и подробно рассказал обо всем, что сотворил Бог среди язычников. Старейшины, воздав хвалу Богу, сказали: «Видишь, брат, сколько тысяч людей, уверовавших среди иудеев, и все они строго соблюдают закон Моисея, а о тебе ходят слухи, что ты всех иудеев, живущих в других странах среди язычников, учишь не соблюдать закон. Итак, что же нам делать? Народ вскоре узнает, что ты здесь». Старейшины попросили Павла доказать верующим иудеям, что он не отказывается от закона Моисея. С этой целью Павел отправился в храм для совершения обряда очищения, завещанного Моисеем. Через неделю Павла узнали в храме ассийские иудеи, которые слышали проповеди Павла о Христе в своей синагоге. Это были иудеи, не принявшие учение Христа и возненавидевшие Павла за то, что он и язычникам проповедовал спасение, не требуя от них соблюдения закона. Увидев Павла в храме, эти люди подняли крик: «Мужи израильские, помогите! Этот человек повсюду учит против иудейского народа и Моисеева закона, и места сего! Он ввел в храм еленов и осквернил святое место!» Незадолго до этого они видели Павла в городе вместе с Трофимом, греком из Ефеса, и из этого сделали вывод, что Павел приводил его в храм. Весь город пришел в движение. Множество людей собралось в храм, в том числе и прежние враги Иисуса Христа. Павла схватили, выволокли из храма и стали избивать. Тем временем до римского военачальника дошла весть, что весь Иерусалим в смятении. Военачальник, взяв солдат, поспешил к храму, чтобы узнать, что там произошло. Пройдя сквозь разъяренную толпу, военачальник приказал сковать Павла тяжелыми цепями. Затем он спросил, кто он и что сделал. Не поняв причину ярости толпы, из-за того, что одни кричали одно, другие другое, военачальник повелел вести Павла в крепость, где содержались преступники. Следовавшая за ним толпа кричала: «Смерть ему!» Когда же Павла вели по лестнице, солдатам пришлось поднять его и нести на плечах, ибо толпа теснила их со всех сторон и стремилась учинить самосуд. Наверху лестницы, ведущей в крепость, Павел спросил военачальника: «Можно ли мне поговорить с тобой?» Тот согласился его выслушать. Тогда Павел сказал: «Я иудей из Тарса. Очень прошу тебя, позволь мне обратиться к народу». Получив разрешение, Павел, стоя на лестнице, сделал знак рукой. Толпа стихла, и он обратился к ней на еврейском языке. Тогда наступила полнейшая тишина. Павел начал с рассказа о себе. «Я, иудей, родился в Тарсе, но вырос в Иерусалиме, где со всей строгостью Гамалиил обучал меня закону. Я был таким же ревностным блюстителем закона, как все вы. Я жестоко преследовал последователей нового учения, связывал их, бросал в темницы и даже приказывал убивать. Первосвященник и все старейшины засвидетельствуют, что у них я взял письмо к иудеям Дамаска, куда шел, чтобы привести верующих в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус из Назарета, которого ты гонишь“.
Бывшие со мной видели свет, но голоса, говорившего мне, не слышали. Господь сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет, что делать». От света меня осиявшего я лишился зрения. Бывшие со мною друзья за руку привели меня в Дамаск. Там ко мне пришел иудей по имени Анания и сказал: «Брат Савл, прозри!» И я тотчас прозрел. Он же сказал мне: «Бог отцов наших избрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что видел и слышал. Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я вернулся в Иерусалим и молился в храме, Господь сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне. Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этих слов Павла слушали. Но лишь только он упомянул язычников, толпа закричала: «Уничтожить его! Такому не должно жить!» Толпа кричала, размахивала одеждами и бросала пыль в воздух. Тогда военачальник приказал отвезти Павла в крепость и бичевать, чтобы узнать, в чем причина такого возмущения против него. Когда Павла уже привязали, чтобы бичевать, он сказал стоявшему рядом сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да еще и без суда?» Военачальнику доложили слова Павла. Он подошел к Павлу и спросил его: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Павел ответил: «Да». Испугавшись, военачальник велел солдатам отвязать Павла и обращаться с ним хорошо. На следующий день, желая выяснить, в чем обвиняют Павла, римский начальник повелел первосвященникам созвать Синедрион. Когда Павел предстал перед Верховным судилищем, начальник убедился, что даже среди иудейских правителей нет единого мнения в виновности апостола. Одни считали, что за ним нет никакой вины, и его следует освободить. Другие требовали смертной казни. Спор принял настолько ожесточенный и неистовый характер, что тысяченачальник приказал своим воинам увести Павла.

Летние каникулы пролетели, как всегда, очень быстро. Собрав портфель, Андрей вышел из дома и направился в школу. Воспользовавшись тем, что отец еще не вернулся с ночной смены, а мама в детской качала на руках заболевшего малыша, Андрей не стал утруждать себя утренним чтением Библии и молитвой. В последнее время мальчик часто так поступал. В глубине души Андрей понимал, что это неправильно, ведь он рос в христианской семье. Но почти всегда у него получалось найти оправдание своим отрицательным поступкам и равнодушие к Слову Божьему. Медленно вставало осеннее солнце, золотя порыжевшие вершины вязов. В зеленых кронах берез появились похожие на седину желтые нити. Мальчик хмуро шагал в школу, не замечая ни красоты осенней природы, ни обгонявших его мальчишек и девчонок с букетами в руках. После торжественной линейки школьники разошлись по классам. Андрей и его одноклассники заняли свои места за партами. Вместе с учительницей в класс вошли незнакомый мальчик и девочка. Учительница поздравила пятиклассников с началом учебного года и добавила: «Знакомьтесь, в наш класс пришли новенькие. Это Олег и Лилия. Их отец Евгений Вячеславович Хабаров назначен главным врачом нашей поликлиники, поэтому их семье пришлось сменить место жительства. Лилию посадили за одну парту с Андреем, а Олег с разрешения учительницы занял соседнюю парту. Ребята быстро подружились и стали много времени проводить вместе». Андрей часто бывал дома у своих новых друзей. О Боге он им никогда не говорил. Он стеснялся молиться за столом, когда его угощали в семье Хабаровых, и ни разу не признался, что читает Библию и ходит на собрания христиан. Андрей чувствовал, что его друзья совсем далеки от Бога. Однажды, когда Андрей пришел поиграть со своими друзьями, их отец объявил, что в воскресенье они пойдут на футбол. «А можно и Андрей с нами пойдет?» – попросил Олег. «Конечно, можно!» – Евгений Вячеславович подмигнул Андрею. «Прибегай в воскресенье к 9:30, с утра погуляем в парке, а потом поедем на стадион». Андрей закусил губу. Он понимал, что нужно было отказаться, но не смог. У мальчика не хватило смелости сказать друзьям, что по воскресеньям он с родителями посещает богослужение, но и посмотреть на футбольный матч ему очень хотелось. А как же церковь, воскресная школа, родители? Андрей промучился почти всю неделю, не зная, как ему поступить и как завести разговор с Хабаровыми. Наконец, в пятницу, на последнем уроке, Андрей решил сказать друзьям, что на футбол он не поедет. После уроков, по пути домой, Андрей начал сбивчиво объяснять Олегу и Лилии. «Я не пойду с вами послезавтра на футбол. Понимаете, мы по воскресеньям ходим в церковь на собрания. У меня родители верующие». Слова давались Андрею с трудом. Уши горели. Он не понимал, почему то, что с детства он считал естественным и правильным, сейчас казалось ему чем-то глупым и постыдным. «А что? Это собрание нельзя пропустить?» – удивилась Лилия. Андрей замялся. «Ну, нельзя, наверное». «А разве это правильно, что родители заставляют тебя туда ходить? Разве ты обязан быть верующим? Ты что, не имеешь права выбирать?» – поддержал сестру Олег. Вопросы друзей тревожили и вызывали противоречивые чувства в душе Андрея. Вернувшись домой, он был задумчивым и молчаливым. Даже любимая жареная рыба показалась мальчику безвкусной. Мама забеспокоилась. «Андрей, да что с тобой сегодня? Не заболел ли ты?» Мальчику совсем не хотелось ни с кем разговаривать. «Нет, не заболел. Просто устал». Вечером, лежа в кровати, Андрей спорил сам с собой. «Есть так много неверующих людей, которые не ходят в церковь, не читают Библию и при этом живут весело и счастливо. Вон Хабаровы, у них папа не пьет и не курит, всегда добрый и веселый.
У них дом красивый и машина дорогая. Это их, наверное, так Бог благословляет, — подумал мальчик неуверенно. Последняя мысль показалась ему интересной. «Конечно, это Бог благословляет», — продолжал размышлять Андрей. «В Библии же написано, что Бог одинаково посылает солнце и добрым, и злым. Значит, можно и не ходить на собрание, и получать благословение от Бога». Андрей и сам обрадовался этой мысли. Правда, в сердце похолодело. Совесть с ним не соглашалась. Он все-таки остановил себя. «Нет, на собрание, конечно, надо ходить. Просто иногда, очень редко, можно и пропустить». Андрей договорился со своей совестью и решил идти на футбол. Но как сказать об этом родителям? Мальчик был уверен, что они будут против его поездки на стадион. В их семье не было принято пропускать собрания, впрочем, как и посещать футбольные матчи и прочие спортивные мероприятия. В субботу вечером Андрей набрался смелости для разговора с отцом. Отец сидел за столом с открытой Библией и что-то писал в тетради. Андрей присел на краешек дивана у стола и начал разговор. «Папа, можно я завтра пойду с Хабаровыми на футбол?» Отец удивился. Он помолчал немного и задумчиво проговорил. «Сынок, мне совсем не нравится твое намерение». Андрей начал тараторить. «Разве я обязан всегда ходить в церковь? Что может случиться, если один раз не пойду на собрание? Почему я не могу выбирать, куда мне пойти в воскресенье? Вот Хабаровы никогда на собрание не ходят». «Не горячись, Андрей. Эти люди так живут, потому что не знают Бога. А ты знаешь. И ты научен, как надо поступать и чего хочет Бог. Знание христианских истин отличает тебя от хороших, но мирских людей». Отец сел рядом с сыном и, внимательно глядя ему в глаза, продолжил. «Воскресенье – особый день для всех верующих. В этот день мы собираемся вместе, чтобы поклониться Богу, чтобы слушать проповедь Слова Божьего и учиться жить по-христиански. Христианская жизнь прекрасна. Это жизнь любви и добра, служения Богу и ближним. А люди, которые не знают и не любят Бога, в воскресенье ищут пустых развлечений, чтобы чем-то занять себя». Отец встал, взял со стола Библию, протянул ее сыну и предложил: «Открой, пожалуйста, первое послание Иоанна, вторую главу и прочитай, 15 стих». Андрей быстро нашел нужную страницу и прочитал: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. А теперь ответь сам себе, сынок, как можно любить мир, зная любовь Отца Небесного? Не место тебе, Андрей, в мире, живущем без Бога. На футбол ты завтра не пойдешь. Ты поедешь с нами на собрание», — закончил разговор отец. Упрямо сжав губы и опустив голову, Андрей вернулся в свою комнату. Разговор с отцом не поколебал его решимости. Мальчик думал о том, как неправ и несправедлив его отец. Сердце Андрея ожесточалось все больше, и ему все сильнее хотелось попасть на футбол. Встав утром раньше всех, мальчик оделся и тихо выскользнул из дома. Он бежал к своим друзьям, Олегу и Лилии. Сидя на трибуне стадиона, Андрей уговаривал себя, что ему хорошо, и старался выглядеть веселым. С утра он с друзьями катался на аттракционах. Захватывающая дух скорость и другие острые ощущения на время заглушили угрызение совести, но сейчас тревога покалывала сердце и не давала покоя. Осенний ветер казался холодным, и Андрей ежился. Сосредоточиться на игре не получалось. Комментатор слишком сильно кричал что-то в микрофон. Болельщики постоянно вскакивали на ноги со своих мест, размахивали руками и громко кричали. Кто-то уронил и разбил бутылку с пивом. Резкий, тошнотворный запах раздражал Андрея. Многие курили, бросая окурки под ноги и сплевывая на пол.
Шум, грубое и развязное поведение людей пугало мальчика, выросшего в культурной и спокойной обстановке христианской семьи. Даже мороженое, которое купил Евгений Вячеславович, не доставило Андрею никакой радости. Олег и Лилия, наоборот, веселились от души и кричали вместе со всеми: «Давай, бей, гол!» Сейчас Андрей искренне сожалел, что не пошел с родителями. Не то чтобы ему очень нравилось молиться в собрании и слушать проповеди, но там всегда было мирно, удобно и безопасно. Там все было привычным и родным. А здесь... Наконец матч закончился. Толпа разгоряченных болельщиков хлынула к выходу. Андрея и его друзей толкали в спину, в бок и постоянно наступали на ноги. Кругом слышалась грубая нецензурная речь, которая резала слух. С трудом выбравшись из толпы, Евгений Вячеславович повел детей к автомобильной стоянке. Хабаровым понравился футбольный матч, и они шумно обсуждали его. Никто не заметил, что Андрей всю дорогу молчал. У него разболелась голова. Машина остановилась у дома Андрея. Мальчик попрощался с друзьями и грустно поплелся объясняться с родителями. Отец слушал молча и не перебивал. Андрей рассказал, что ему совсем не понравился футбол, что на трибуне стадиона было холодно и неуютно. Мальчик искренне просил прощения за то, что убежал утром из дома. Отец твердо произнес: «Андрейка, ты пойми одно, не может у христиан быть дружбы с миром. Невозможно смешать масло и воду, свет и тьму. Не может быть ничего общего у света с тьмой». «Папа, да что ты такое говоришь?» — возмутился мальчик. «Разве Хабаровы тьма? Они хорошие». «А кто говорит, что они плохие?» — ответил вопросом на вопрос отец. «Они грешники, не знающие Бога. Пойми, сынок, вы дружите недавно, и за несколько недель ты уже так сильно изменился. Сначала ты побоялся им рассказать о Боге, потом бросил молиться и читать Библию, а сегодня убежал из дома и от церкви ради футбола». Немного помолчав, отец продолжил разговор. «Ты видел, какой он, безбожный мир? Как неверующие вели себя на стадионе? Тебе это совсем не понравилось. А знаешь почему? Потому что ты знаешь лучшее. А вот Хабаровым там понравилось. Им было хорошо и комфортно. Знаешь почему? Потому что они не знают Бога. Им весело там, в той толпе, среди тех людей. Остановись, сынок, пока не поздно». Андрей нахмурился. «И что нам теперь, не дружить совсем?» «А что в твоем понимании значит дружить?» — осторожно спросил отец. «На стадион вместе ходить или рассказывать о любящем Боге, делиться радостной вестью о Христе? Ты их пригласи на собрание или к нам в гости». «Они не придут», — выпалил Андрей. «У них папа атеист и верит в науку». «А ты кто? И во что веришь ты?» Вопрос отца повис в воздухе. Ближе к ночи у Андрея охрип голос. Появился сильный кашель, поднялась температура. Сбить ее мама не смогла, и к Андрею вызвали скорую помощь. «Скорее всего, бронхит. Это серьезное заболевание. Лучше пролечить мальчика в стационаре», — дежурным голосом вынесла врач свой вердикт. Холодный ветер, который так досаждал Андрею на трибунах, и мороженое сделали свое дело. Он заболел. Мальчик оказался в больнице. Андрея часто навещали. К нему приходил пресвитер Илья Сергеевич, который по-доброму побеседовал с мальчиком и помолился о нем. Дьякон Павел Алексеевич принес столько фруктов и сладостей, что хватило для всех ребят в палате. Чаще всего мальчика посещали друзья из воскресной школы. Прямо в палате для всех детей верующие пели, рассказывали стихи и свидетельствовали о Боге. Больным раздавали духовную литературу, беседовали, отвечали на вопросы.
Дети завидовали Андрею, ведь к нему так часто приходили посетители и приносили столько подарков. Андрей очень ждал своих школьных друзей Хабаровых, но ни Олег, ни Лилия к нему не пришли. Лишь однажды во время обхода к Андрею зашел их отец Евгений Вячеславович, спросил, как дела, и велел поправляться. Он был веселым и добрым, как всегда. Он вообще со всеми пациентами был одинаково добрым. Андрей поправился быстро. Школа встретила его веселым шумом. Олег и Лилия – добрыми улыбками. Первое, что сделал Андрей, пригласил их на собрание. Они пришли, но всего один раз. Посещать христианские богослужения показалось им неинтересным. В школе Андрей продолжал общаться с Олегом и Лилией. Но то самое первое восхищение ими у Андрея прошло. Он понял, что самые лучшие друзья у него все-таки в церкви и дома. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Эти слова Андрей запомнил на всю жизнь. В школе, а потом и в институте, у него было много хороших знакомых. Но теперь Андрей всегда говорил с ними о Боге и звал на богослужение. В жизни Андрея появилась цель – угождать Господу, на деле быть таким, как учит Библия. Он старался любить людей, как Иисус Христос, помогать им, быть добрым ко всем. Андрей никогда больше не шел на компромисс со своей совестью ради обманчивой мирской дружбы.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иеремии. Мы продолжаем читать 31 главу, в которой Бог обещает вернуть свой народ в святую землю, несмотря на все прегрешения людей. Это было тяжкое время для жителей Иудеи. Лжепророки обещали, что Бог защитит Иерусалим от вавилонской армии, но оказалось, что они говорили неправду. 7 лет тому назад пророк Анания сказал, что Вавилон через 2 года падет, но Навуходоносор правил по-прежнему. Он был жив и собирался со дня на день захватить столицу царства. Но удивительно, что даже в столь скорбных обстоятельствах пророк Иеремия находит возможность ободрить жителей Иудеи и рассказать им о тех далеких временах, когда народ вновь обретет благорасположение Бога. Бог любил Израиль, но осудил его, наказав вавилонским пленением. Это печально. Однако здесь, в 31 главе, Иеремия убеждает людей в том, что Бог не бросил народ на произвол судьбы, но по-прежнему будет охранять его, как пастырь свое стадо. Более того, благодаря Божьей защите в Израиле вновь наступят времена процветания. Вот что предсказывает о тех счастливых грядущих временах сам Бог в стихах 13 и 14. «Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, — говорит Господь». Не знаю, как вам, а мне хочется воскликнуть «Аллилуйя!» Ибо если Бог пообещал сделать что-то для Израиля, то Он непременно сделает это. Но, предсказывая грядущее благословение, Бог не забывает, что в тот момент положение Израиля было ужасным. Люди взбунтовались против Бога, стали отступниками, и Он глубоко сожалеет о случившемся. Послушайте 22 стих, где Иеремия восклицает: «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа». Некоторые считают, что этот стих относится к рождению Иисуса Христа от Девы. И я не вижу причин возражать против этого. А начиная с 31 стиха, Бог говорит о Новом Завете, который Он собирается заключить с Израилем, со всеми 12 коленами. Возможно, вам покажется, что 10 колен, которые жили в Северном Царстве, уже нет на свете, поскольку они были уведены в плен, и следы их затерялись. Но Бог так не считает. Он утверждает, что заключит Новый Завет со всеми 12 коленами Израиля. Я хотел бы обратить ваше внимание на стихи с 31 по 33. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Этот Новый Завет будет отличаться от того, что дан Моисею на горе Синай. Он будет запечатлен в сердцах людей, а не на холодных каменных скрижалях. И вот что говорится здесь далее в стихах с 34 по 36. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более.
Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Грехи людей будут прощены, и новые отношения с Богом невозможно будет изменить или отменить. Наши астронавты привезли с Луны груду камней, и я думаю, что если бы мы занялись этим делом вплотную, то через пару миллионов лет мы постепенно перетащили бы на Землю всю Луну. Хотя, откровенно говоря, я не думаю, что мы будем этим заниматься. А вот что касается Нового Завета с Израилем, то отменить его условия будет абсолютно невозможно даже через миллионы лет. Таково обещание Бога, и нам остается только восхищенно следить за тем, как чудно притворяются в жизнь его благодатные обетования. А теперь мы приступим к изучению главы 32. Она достаточно интересна. Иеремия сидит в темнице, и Иерусалим осажден Навуходоносором. Однако Иеремия и здесь находит возможность купить себе участок земли в Анафофе, читаю вам стихи 1-2. Слово, которое было от Господа к Иеремии в 10-й год Сидекии, царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Обратите внимание на время. 10-й год Сидеки. Именно в этом году Навуходоносор вторгся в Иерусалим и разрушил его. Это был действительно черный год. Послушайте 7-й стих. «Вот Энамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать... Купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». Господь велел Иеремии купить земельный участок у его родственника, Анамиила. И пророк Иеремия делает это, судя по стиху 9, где написано: «И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников». Это был самый мрачный период истории Иудеи. А Иеремия покупает поле. В такой момент все нормальные люди, скорее всего, продавали землю. Наверное, в то время все жители Иерусалима старались продать свою недвижимость. Так зачем же Иеремии нужно было покупать поле в такой трагический момент? Он должен был показать людям, что всецело доверяет Богу, который пообещал вернуть израильский народ в родные края. Это замечательно. Но Иеремию волновал один вопрос, на который он не мог ответить сам, и потому он обращается с этим вопросом к Богу в молитве. Послушайте стихи 16-17. «И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу. О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и распростертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного». Так начинается его молитва. Проблема слишком сложна для Иеремии, но для Господа Бога здесь нет ничего сложного. И далее, в стихах с 18 по 23, Иеремия вновь рассказывает, как Господь защищал Израиль на протяжении всей его истории. А в стихах 24 и 25 он пишет: «Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча и голода, и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполняется, и вот ты видишь это. А ты, Господи Боже, сказал мне: купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев».
И Иеремия не лицемерит и не притворяется. Он верит Богу, который сотворил небеса и землю и так чудесно заботился об Израиле. Он хочет, чтобы мы тоже доверяли его Господу. Но при этом он не надевает на себя личину лицемерия. Он искренне плачет, молится и сожалеет о том горе, которое постигло его народ. Друзья мои, давайте будем так же честны, как и Иеремия, который повиновался Господу, но при этом не скрывал своих сомнений и рассказывал о них Господу в молитве. И Бог отвечает на молитву Иеремии в стихах с 26 по 44. Читаю вам стихи 26 и 27. «И было слово Господне к Иеремии. Вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» Господь начинает свое объяснение с аксиомы. Для него нет ничего невозможного. Послушайте, что сообщает Бог дальше в стихах с 36 по 42. «И однако же ныне, так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». И буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо, от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так, говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, которое я изрек о них. Бог вручает город в руки халдеев, но настанет время, когда Он избавит от них свой народ. Сейчас Иегова судит Иудею, а в будущем Он обещает ее помиловать. Когда мы идем к Богу и рассказываем Ему, как нам плохо, Он утешает нас. Именно так Он поступил с Иеремией. Друзья мои, Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему за утешением. Итак, настали тяжкие времена для Иудеи, но Бог позволяет Иеремии увидеть свет в конце тоннеля. И в следующей, 33 главе, Бог снова подтверждает завет, заключенный с Давидом. Он еще раз заверяет людей, что настанет день, когда он вернет свой народ в родную землю и снова вступит в благодатное общение с Израилем. Но Иеремия все еще сидит в темнице. Послушайте первые три стиха этой главы. «И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Последний стих я часто цитирую на богослужениях. Это чудесный стих. И мне кажется, что в общем контексте этой главы он становится еще важнее. И Иеремия сидит в темнице, но Бог велит ему купить земельный участок. Пророк верит Богу и покупает участок. Но в голове у него вертится множество вопросов.

Однажды вечером, когда я пришел в больницу к жене, только что родившей нашего первого ребенка, сестра сказала мне: «Доктор хочет поговорить с вами». И вид у нее был очень серьезный. Доктор сказал мне: «Ваш ребенок умер». Жена еще ничего не знала. Я сам сказал ей об этом, и мы плакали вместе. Потом я вышел на балкон, было лето, на небе сияли звезды. И как вы думаете, какой вопрос меня волновал в этот момент? Почему? За что? Я смотрел на небеса и задавал этот вопрос. Позже я научился вкладывать свою руку в руку Бога и покорно идти за Ним в темноте. Я много раз ходил с Ним и рассказывал Ему о своих сомнениях, но вместе с тем я говорил Ему, насколько глубоко я доверяю Ему. И я рад, что пророк Иеремия был таким же человеком. В Писании рассказывается и о других людях, которые задавали Богу вопросы. В частности, у пророка Аввакума было множество вопросов к Богу. Он все время спрашивал, почему? Иона тоже задавал Господу вопросы. Друзья мои, такие вопросы не свидетельствуют о недостатке веры. Было бы притворством делать вид, что мы понимаем замысел Божий, и прятать эти вопросы внутри себя. Я верю, что Бог совершенно честен с нами, и Он дал нам такое обещание: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Итак, Бог заново подтверждает завет, заключенный с Давидом во второй книге Царств, 7 главе. Он обещал, что потомок Давида будет править вечно. Об этом завете вспоминали все пророки, так что он хорошо нам известен. Все они верили в этот завет. Послушайте, что пишет Иеремия в стихах 14 и 15. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле». В те дни, то есть в день Господень, в будущем, Бог обещает возрастить Давиду отрасль праведную. Здесь говорится о том, кто был рожден в Вифлееме. И эта отрасль, то есть наш Господь Иисус Христос, будет производить суд и правду на земле. У нас еще не было такого правителя, но он обязательно придет. Послушайте также стихи 16 и 17. «В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так, — говорит Господь, — не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Друзья мои, наша праведность в Иисусе Христе. Разве есть сейчас на земле такой человек? Нет на свете израильтянина, который мог бы претендовать на престол Давида. Тот, кто может на него претендовать, сейчас сидит по правую руку Бога. Как написано в 109-м псалме, стих 1. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Бог зовет людей к себе, готовя для своего Сына престол правителя вселенной. Я хотел бы прочитать вам также стихи с 19 по 22. «И было слово Господне к Иеремии, так говорит Господь: если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами-священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». В то время, когда произносилось это пророчество, иудейский престол занимал царь Сидекия. Это был большой грешник. В будущем Навуходоносор захватит его в плен, выколет

глаза и уведет в Вавилон. Об этом мы прочитаем в следующий раз, в 34 главе. «Бог вынесет Сидекии суровый приговор, где, в частности, будет сказано: «Я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем, и ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон». Могло показаться, что правлению рода Давида пришел конец. Так и случилось бы, если бы все это происходило с каким-нибудь другим народом. Я уверяю вас, никто ведь сегодня не претендует на Вавилонский престол. И на место царя Александра Македонского тоже никто не претендует. Нет сегодня и египетских фараонов. Но потомок Давида есть, и престол его будет восстановлен. Бог обещал, что однажды Его помазанник Христос будет править вселенной. Это великое пророчество, которое невозможно игнорировать или понимать иносказательно. Я считаю, что Бог имел в виду именно то, что сказал. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. В следующий раз мы будем читать главы с 34 по 37. Мы прочитаем пророчество о царе Сидекии и историю о том, как Сидекия обесславил имя Господа, а также узнаем о рехавитах, верующих, которые резко отличались от иудейского народа в целом и стойко хранили верность Господу. Бог рассказал нам об этих людях, чтобы мы знали, верные Ему служители были и будут во все времена. Даже в самую мрачную эпоху, в период великой скорби, все равно кто-то будет выступать на стороне Бога. Наступит время, когда миром будет заправлять сатана. Но у Бога все равно будут свидетели, и сатана ничего не сможет с ними поделать, пока они не завершат свою миссию. Итак, ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2019 год.
2: Из поэтических тетрадей. Анна Вельк. Она родилась и выросла в Казахстане в семье верующих родителей. Писать стихи начала в юном возрасте, сразу после крещения. Тогда ее еще несколько наивные стихи отражали темы, глубоко волнующие детское сердце. Знала ли Анна, что когда-нибудь станет известной в христианских кругах поэтессой? Едва ли. О том времени она рассказывает, что просто не могла не писать. С тех пор прошли годы, однако вдохновение не покидает Анну и до сих пор, ведь ее главным вдохновителем был и остается Господь. Прославление Бога – вот что вызывает во мне самые сильные и радостные движения души. Всего было издано 4 сборника Анны Вельк: «Благодарность», «За гранью земного», «Призвание» и «Близкая даль». Стихи поэтессы находят отражение в сердцах многих христиан за их простоту, искренность и безграничную любовь к Господу. Ее приглашают по всему миру поделиться своим творчеством. О чем же еще мечтать? О заветной, сильной, глубокой мечтой Анны Вельк всегда было и остается небо. Небеса вас слышат. Небеса вас слышат, не забудьте это. В небесах есть сердце, любящее вас. В небесах есть око из потоков света, и оно, то око, видит вас сейчас. Небеса вас слышат, если прошептали. Только прошептали вы свою мольбу. Небо хочет, чтобы вы не перестали слышать сердцем это «Я иду, иду». Если вдруг над вами тучи заклубились и тревога тенью на душу легла, помните, что с ритма небеса не сбились. Солнце вновь вернется и исчезнет мгла. В небесах вас слышат, не забудьте это. Пусть молитвы ваши Господу летят. Даже если нужно долго ждать ответа, направляйте с верой в небеса свой взгляд. Одних разбудит пение. Одних разбудит пение петуха. Ну, а других, возможно, их мобилка. Один оденет шелк или меха, босым другого встретят на развилке. Мы все такие разные во всем, все так не одинаково живем, и лишь когда на землю Бог придет, Он справедливость миру принесет. Один цветок затопчет у крыльца лишь только по причине настроения, другой посадит рядом деревца, не пожалев на это воскресенье. Бог видит каждого, кто как живет, но злым и добрым дождь и солнце шлет. Пусть вольным воля, только важно знать, все то, что сеем, будем пожинать. Мы можем строить на чужих слезах, на грех толкая или же в ловушке, а можем видеть боль в людских сердцах и дать голодным от своей горбушки. Спешите, понимая жизнь одна, заполнить добротой ее до дна. Пусть после нас, среди людской беды, сердечности останутся следы. Господь, веди меня во свете. Эпиграф. Будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24:44. А вдруг Господь придет сегодня? Приходят мысли по утрам. Сокройте от лица Господня, кричать не хочется к горам. И потому я на рассвете у Бога милости прошу. Господь, веди меня во свете, готовой к встрече быть хочу. Вдруг я лишь этот день имею на то, чтобы важное успеть. Дай на ненужные затеи желания в сердце не иметь. Возможно, что последним станет то, что я делаю сейчас. Пусть враг коварный не обманет, мечтой расслабиться на час. Приду, когда меня не ждете, мне слышатся твои слова. Я суечусь, кружусь в работе, а сердце ждет тебя. Но признаки конца всплывают, все резче контуры видны. Спасенные не унывают, а ожиданием сильны. Хвала Христу за ту одежду, что подарила благодать. На восхищение надежду нам Дух Святой лишь может дать. Пошли меня. Кого послать? Вот я, пошли меня, сказал когда-то Господу Исаия. И отдал до последнего он дня жизнь Богу, волю Божью исполняя. «Пошлю тебя», — услышал Божий зов и отозвался ряд пророков. «Порой теряй жизнь, порою кров, гонимые людьми греха, пороков». Их было много, юных и седых, и их труды еще сегодня в силе. Лишь в посвящении жертвенном святых плоды слова Господни приносили. «Кого послать?» – звучит во все века. И Бог находит в каждом поколении сердца, любовь которых велика и бескорыстно скромное служение. Рабы Его идут на этот труд и служат, не трубя перед собою. Их на людской порой выносят суд, они же не зовут ответно к бою. Не до того им, куда важнее сегодня, здесь, сейчас лишь быть при деле. С людьми любовью делятся своей, жалея лишь, что мало так успели. Несут ожесточенным старикам, в чьих душах прошлому нельзя забыться, не просто суп или воды стакан, возможность сердцу, наконец, открыться. И, может, эту жертвенность приняв, пошлет Господь труду вознаграждение. И кто-то, как одежду, горечь сняв, отдаст себя Творцу в распоряжение. Как делатели Господу нужны, как надо, чтобы кто-то вышел в поле, чтобы этим освещалось царство тьмы, был миру виден выход из неволи. Как ждет Бог слов «Вот я, пошли меня!» Ждет из уюта нажитого стана, чтоб кто-то вынес искорки огня и в ночь шагнул тропою Ханаана.
3: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не завидует. В старших классах я занимался классической борьбой. Некоторые ребята из нашей команды участвовали и во взрослых соревнованиях. У нас был второй взрослый разряд. Однажды после выступления тренер сказал, что двое спортсменов из нашей команды могут получить первый разряд. Это была мечта каждого из нас. Несколько человек, в том числе и я, были реальными претендентами на получение первого разряда. Счастливчиками оказались двое моих друзей. Когда я узнал об этом, меня начала разъедать зависть, да так, что я спать спокойно не мог. На следующих соревнованиях я тайно желал своим друзьям поражения. Более того, я бы радовался, если бы они получили травмы. Причем эти ребята ничего плохого мне не сделали. Думаю, подобные ситуации переживал каждый из нас. Зависть проявляется чувством досады, вызванным успехом другого. Радуемся ли мы, когда сосед построил новый дом, когда сотруднику повысили зарплату, когда знакомый имеет крепкое здоровье в отличие от нас?
4: В то же время мы искренне радуемся успехам наших детей, потому что их очень любим. Любовь и зависть прямо противоположны, несовместимы. Библия говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Римлянам, глава 12, стих 15. В катехизисе католической церкви зависть относится к 7 главным грехам, так как они порождают другие грехи и пороки. Самое большое и ужасное преступление в истории человечества – предательство Иисуса Христа – было совершено из зависти. Первое в истории человечества убийство было также совершено из зависти. Каин убил Авеля. Библия повествует о множестве других преступлений, которые были порождены завистью. Братья продали Иосифа в рабство. Саул преследовал своего верного подданного Давида и многие другие. В послании Иакова, глава 3, стих 16, написано: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Завистью бороться нелегко, но способ есть. Прежде всего, необходимо признать этот грех и исповедать его. За многие годы моего служения только несколько человек на исповеди признали этот грех. Один из этих случаев произошел недавно, когда я был в миссионерской поездке. Один человек, услышав Евангелие, искренне покаялся, а потом захотел исповедаться. Первым и основным грехом, в котором он исповедался, была зависть. Мужчина рассказал, какие испытывал мучения, завидуя тем, у кого было что-то лучше, чем у него. Проходя курс лечения в онкологическом отделении, он сильно завидовал тем, у кого были лучшие результаты анализов. Представляете, можно завидовать даже онкобольным. Зависть разрушала всю его жизнь. Он не знал покоя ни днем, ни ночью. Почему же в зависти так трудно признаться? Думаю, что причина кроется в том, что зависть желает зла другим. Трудно признаться в том, что ты желаешь недоброго другим людям. К тому же зависть – это недовольство Богом, что Он не дал нам того, чего мы так желаем, а другим дал. Мы сомневаемся в основополагающих качествах Бога, любви и доброте к нам. Трудно признаться и в недовольстве Богом, а ведь признание греха – это первый серьезный шаг к победе над ним. Чтобы избавиться от этого греха, нужно просить у Бога благодати. Еще очень важно молиться за тех людей, кому мы завидуем, и осознанно делать им добро. Дорогие друзья, давайте попросим Бога проверить, испытать наши сердца. Нет ли в них зависти? И если есть, то начать борьбу с ней необходимо с исповедания. Ведь если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, глава 1, стих 9.
5: О Слове Вечном. Корф. Слово о зависти. Чем больше ты завидуешь, тем больше блага доставляешь тому, кому завидуешь. Ничто так не разделяет и не отдаляет нас друг от друга, как зависть и недоброжелательство, жестокие недуги, лишенные всякого извинения.
6: и более тяжкие, нежели самый корень зол – сребролюбие. В самом деле, сребролюбец хоть радуется тогда, когда сам получает. Завистливый же радуется тогда, когда другой не получает, считая собственным успехом неудачу других. Что может быть безумнее этого? Забывая собственные бедствия, он изводится чужими благами, делая через это недоступным для себя небо, а прежде делает свою жизнь невыносимой. Поистине, не так червь есть дерево или моль шерсть, как огонь зависти пожирает кости завистников и вредит чистоте души. Не погрешит тот, кто назовет завистников хуже зверей и демонов. Звери нападают на нас только тогда, когда они нуждаются в пище или были раздражены нами, а эти люди, будучи облагодетельствованы, часто относятся к благодетелям как обиженные. Равным образом и демоны, хотя к ним питают непримиримую вражду, не делают зла имеющим одну с ними природу. А эти люди ни общности природы не стыдятся, ни собственного спасения не щадят. Но прежде чем навредить тем, кому завидуют, подвергают наказанию своей души, наполняя их без причины и повода крайним смятением и унынием. Зависть — такой порок, что хуже его нет никакого другого. Прелюбодей, например, удовольствие получает, в краткое время совершая грех. Между тем завистник прежде сам себя подвергает наказанию и мучению и никогда не отстанет от своего греха, а постоянно совершает его. Как свинья радуется грязи и демон нашей погибели, так и этот радуется несчастьем ближнего. Если с последним случится что-нибудь неприятное, тогда он успокаивается и облегченно вздыхает, считая чужие горести своими радостями, а чужие блага собственными бедствиями. И как некоторые жуки питаются навозом, так и завистники чужими несчастьями, являясь врагами и недругами человеческой природы. Другие люди жалеют бессловесное животное, когда его убивают. А эти, видя человека, получающего благодеяние, приходят в бешенство, дрожат и бледнеют. И что может быть хуже такого безумия? Что ты бледнеешь, дрожишь и стоишь, объятый страхом? Скажи мне. Что случилось ужасного? То ли, что брат твой славен, пользуется известностью и добрым именем? Поэтому самому тебе следовало бы украситься венком, радоваться и славить Бога, что видишь брата своего, славным и знаменитым. Или ты скорбишь о том, что Бог прославляется? Смотри, куда простирается вражда. Не это, скажешь, меня печалит, но я хотел бы, чтобы Бог прославлялся через меня. Так радуйся, когда брат твой пользуется доброй славой, и через тебя опять прославится Бог. Если бы даже он был врагом и неприятелем твоим, а Бог прославлялся через него, то надлежало бы сделать его ради этого другом. А ты друга делаешь своим врагом из-за того, что через доброе имя, которым он пользуется, прославляется Бог. Как еще иначе ты можешь показать вражду против Христа? Поэтому совершал бы кто знамение, показал бы подвиг девства или поста и добродетелью такого рода сравнялся с ангелами, но если он подвержен страсти зависти, он всех мерзостнее. Если любовь к любящим не дает нам никакого преимущества пред язычниками, то где окажется тот, кто питает зависть к любящим? Завидовать хуже, чем враждовать. Враждующий, когда забывается причина, из-за которой произошла ссора, прекращает и вражду. Завистливый же никогда не станет другом. Притом первый ведет открыто борьбу, а последний — скрытно. Первый часто может указать достаточную причину вражды, а второй не может указать ни на что другое, кроме своего безумия и сатанинского расположения. И как обижающий не другим причиняет обиду, а самому себе, так точно и строящий козни ближнему губит самого себя. И подобно тому, как, обижая ближних, мы обижаем самих себя, так и наоборот, делая им добро, мы делаем добро самим себе. Тот, кто слышит о себе худые речи, но ложные, не только не терпит от того обиды, а имеет и величайшую награду. Не тот, кто терпит, а тот, кто делает зло, достоин наказания, если только первый сам не дал достаточных поводов к порицанию. И как невозможно человеку добродетельному слышать о себе от всех хорошие отзывы, так точно невозможно и слышать от всех дурные, если сам не даст многочисленных поводов по многим обстоятельствам. Порицания же, которые делаются всенародно, часто делают людей наглыми и бесстыдными. Многие из грешников, пока видят, что им можно скрыть себя, легко решаются исправиться. А когда потеряют доброе мнение о себе в обществе, впадают в отчаяние и вдаются в бесстыдство. Ты потерпел обиду от него, так зачем же ты еще и сам себя обижаешь? Тот, кто мстит за обиду, обращает нож против самого себя. Поэтому, если ты хочешь и себя облагодетельствовать, и обидевшему тебя отомстить, то говори о нем хорошо. Если же будешь говорить худо, то тебе не поверят, как человеку, подозреваемому во вражде. Ведь вражда, сталкиваясь с помыслами слушающих, не позволяет запечатлеваться в их ушах тому, что говорится. Итак, не говори о других худо, чтобы не обесчестить себя. Не сплетай тины с грязью и мусором, а плети венки из роз, фиалок и прочих цветов. Не выноси навоза из уст, подобно жукам, таковы те, которые говорят худо о других. Они сами первые ощущают последствия своего зловония. В самом деле, злоречивого человека все сторонятся, как бы пахнущего гнилью, как какой-то гадины или жука, питающегося навозом. Но человека, имеющего добрые уста, наоборот, все принимают как родного брата. Какую обиду причинил Авелю Каин? Не проводил ли он его против своей воли, только скорее в Царство Небесное, а себе причинил бесчисленные бедствия? Какой вред причинил Исав Иакову? Не обладал ли последний богатством и не пользовался ли бесчисленными благами, а тот и отеческого дома лишился и блуждал после злого своего умысла в чужой стране? Что сделали худого Иосифу братья, несмотря на то, что дошли до крови? Не они ли терпели голод и подверглись крайней опасности, между тем, как тот сделался правителем Египта? Чем больше ты завидуешь, тем большее благо доставляешь тому, кому завидуешь. Бог все видит. А когда видит, что обижают человека, который сам никому не делает обиды, то еще более возвышает его и делает славным, и таким образом наказывает тебя. Если он не позволяет оставаться безнаказанным тем, которые надругаются над врагами, то гораздо более тем, которые завидуют людям, не причинившим им никакой обиды. Если тот, кто любит любящего его, не имеет никакого преимущества пред мытарями, то какого снисхождения заслуживает тот, кто ненавидит не сделавшего ему никакого зла? Итак, ради чего ты скорбишь, человек, о благах ближнего? Если нужно скорбеть, то следовало бы скорбеть о бедствиях, какие мы сами терпим, а не о том, что видим других пользующимися доброй славой. Или ты не знаешь, что этот грех лишен всякого извинения? И справедливо. В самом деле, блудник может указать на похоть, вор — на бедность, убийца — на гнев. Все могут представить те или другие предлоги, хотя пустые и неосновательные. Ты скажи мне, какую назовешь причину? Никакой, кроме разве только чрезмерного нечестия. Если нам повелевается любить врагов, то какое мы понесем наказание, когда ненавидим любящих? Если тот, кто любит любящих, окажется в положении нисколько не лучшим язычников, то какое прощение получит тот, кто причиняет обиды нисколько его не обидевшим? Демон завидует, но людям, а не демонам. Ты же, будучи человеком, завидуешь людям. И какое получишь прощение? Тяжкое зло — зависть. Оно заставляет пренебрегать собственным спасением. Таким путем Саул навлек на свою душу злого демона. И после того, как привлек, к своему врагу питал зависть. Такова уж зависть. Он знал, что спасен Давидом, и все же желал, чтобы Спаситель его лучше погиб, чем видеть его пользующимся славой. А если хотите, я расскажу вам, какие благодеяния оказал Давид Саулу и чем тот отплатил ему. Некогда израильтяне вступили в тяжкую войну. И когда прятались в страхе и ужасе, и никто не осмеливался выступить вперед, когда весь город находился в крайней опасности, и каждый видел пред своими глазами смерть, и ежедневно ждал погибели, пришел в воинский стан от своих овец Давид и принял бой, не видя при этом никакой настоятельной для себя необходимости, но, напротив, даже встречая со стороны многих препятствия. И брат порицал его, и царь, взирая на его юный возраст, удерживал его и приказывал остаться. Давид, разгоревшись в своей душе, побежал на иноплеменников, показав при этом заботливость о царе. Еще до сражения и победы Давид ободрял его, лежащего ниц, говоря: «Пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». Первое царство, 17:32. Маловажно ли это, скажи мне, что он, не имея к тому никакой необходимости, рискует жизнью и бросается в средину врага ради помощи тем, от кого не получил еще никакого благодеяния? Не следовало ли назвать его после этого господином и провозгласить спасителем всего государства, человеком, который с помощью благодати Божией сохранил жизнь всем? Какое другое благодеяние было бы больше этого? В самом деле, этим он оказал ему благодеяние не в отношении к имуществу, не в отношении к славе или могуществу, а в отношении к самой его жизни. Он извел его из самых врат смерти. Благодаря ему царь остался жив и пользовался властью. Чем же он после этого отплатил ему? Если кто примет во внимание великость заслуг, то если бы даже Саул снял венец со своей головы и возложил на Давида, он еще не воздал бы ему награды по достоинству, а остался бы в большом еще долгу. В самом деле, этот даровал ему и жизнь, и царство, а тот уступил бы ему только одно царство. Посмотрим, однако, каковы же его награды. После того, как он снял голову сыноплеменника и возвращался с добычей, вышли, говорится, девы с плясками и пением, восклицая: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Первое царство, 18:7. И разгневался Саул, и с того дня стал подозрительно смотреть на Давида. Ради чего? Скажи мне. Ведь если сказать нечто странное, то восклицавшие так делали приятное скорее Саулу, нежели Давиду. И тому следовало бы быть довольным, что ему дали все же тысячи. Что же он негодует на то, что последнему дали десятки тысяч? Если бы он что-нибудь сделал для сражения, если бы внес хоть небольшую долю своего участия, то справедливо можно было бы говорить, что Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Если же сам он сидел в страхе и трепете дома, каждый день ожидая смерти, а Давид совершил все, то не безрассудно ли было со стороны того, кто ничего не сделал для отвращения опасности, сердиться, что он не получил больших похвал? Если уж следовало негодовать, то Давиду, что, совершив подвиг, он разделил похвалы с другим. Но такова зависть. Она не может равнодушно видеть успеха других, а считает благополучие ближнего собственным несчастьем и изводится благами ближнего. Нечто подобное случилось и с царем Герарским. Видя, как каждый день умножались богатства Исаака, он начал бояться и заставил праведника переселиться. Следует, однако, выслушать самые слова Священного Писания, чтобы нам видеть, какое благоволение оказывает Бог своим слугам. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат». Бытие 26.12. Видишь щедроты владыки, видишь преизобилие благодеяния. Но посмотрим и на зависть царя, которая возникла по причине богатства праведника. «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Стих 16. И действительно, он был сильнее их, имея во всем вышнюю помощь и будучи охраняем десницею Божией. Итак, куда ты гонишь праведника? Или ты не знаешь, что куда бы ему ни случилось пойти, ему необходимо быть в том, что принадлежит владыке. Хотя бы ты заставил его уйти даже в пустыню, он имеет столь могучего владыку, который в силах и там сделать его славным. Он именно через противное часто устрояет противное, противоположное. Ему подобает слава, держава, честь и поклонение с Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Иоанн Златоуст.

Наш дом с тобой, мой друг, на небесах. Здесь, на земле, мы временны с тобой. Вся наша жизнь в его божественных руках, и лишь на небе ждет святой покой.

домой, домой, где ждет святой покой. Когда приду к тебе, мой Бог Творец, возрадуюсь с тобой я в небесах. Возложишь ты на голову венец, а я, Господь,

как труден путь, идущий в небеса. Но ты даешь мне силы на пути. Я часто слышу брань упреков голоса. А ты плечом не подставляешь крест нести. Домой, домой, где свет неземной.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Два свидетельства. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. «Ты не такой хороший, как твоя книга», – писал однажды язычник миссионеру-христианину. «Если бы ты был такой хороший, как твоя книга, Библия, то вся Индия скоро обратилась бы ко Христу». Это был тяжелый укор. Жизнь миссионера не соответствовала тому, что он говорил. Этот укор может относиться и к нам. Не идет ли наша жизнь вразрез с волей Божией? Когда люди слышат о светлом учении Иисуса Христа, их влечет к свету. Они не без основания ожидают увидеть этот свет в жизни тех, от кого они слышат о нем. Но как часто, однако, они переживают горькое разочарование. Мир устал слушать мертвые нравоучения. Он не хочет знать Спасителя, про которого говорят, но хочет знать Иисуса Христа, сила которого проявляется в жизни говорящего о нем проповедника. Один служитель Божий рассказывал о случае из миссионерской деятельности. Девушка-язычница впервые пришла на христианское богослужение. Услышав из Евангелия от Иоанна свидетельство об Иисусе Христе и его отношении к людям, она вдруг оживленно воскликнула: «Этого человека я знаю». «Откуда же ты его знаешь?» – спросили ее. «Это чужой человек», – отвечала она. «Он миссионер, который к нам приехал». Вот чудесное свидетельство о жизни человека. Когда девушка услышала описание Господа, то подумала, что Христос и есть миссионер, которого она знала. В жизни этого служителя Божия проявляла сила Христа, и он уподобился ему. Он не только проповедовал Христа, но и жил по слову его. Будем же и мы просить Господа, чтобы он сделал нас способными не только свидетельствовать о нем речами, но и всей своей жизнью.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: А что, если нас будет больше? Было же собрание человек около 120. Книга Деяний апостолов, 1 глава, 16 стих. Когда на уроке воскресной школы Андрей и Славик рассказали о том, как по их молитве Господь помог им найти в высокой траве утерянный ключ, Галина Федоровна сказала: «Видите, Иисус исполнил свое обещание. Ведь вы вдвоем просили у Него помощи. Помните, как Он сказал: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного».
2: «Галина Федоровна, а что, если нас будет больше?» – спросила вдруг Витя. «Давайте все вместе, не только дети, но и вся наша церковь, будем просить у Иисуса, чтобы Он помог нам приобрести музыкальный инструмент. Так плохо петь без музыки, а в этом клубе, где мы собираемся, даже пианино нет».
1: Как вы думаете, ребята, что должно было произойти, когда 80 человек, договорившись, вместе молились о том, чтобы Господь подарил им музыкальный инструмент? Прошло совсем немного времени, и к ним в церковь приехали американские гости. Они привезли с собой письмо из сестринской церкви одного из маленьких городков штата Арканзас и небольшой подарок от членов этой общины. На эти деньги был приобретен новенький синтезатор. Это такой электронный музыкальный инструмент с клавишами, как у пианино. На нем можно воспроизводить звуки, похожие на звучание флейты, трубы, гитары и других инструментов. Вот так Бог ответил на просьбу дружной церковной семьи. Интересуешься ли ты нуждами своей церкви? Когда ты узнаешь, что есть какая-то проблема, почему бы тебе не предложить? Давайте будем молиться вместе, чтобы Господь помог нам. Если Он обещал ответить на совместную просьбу даже двоих, то тем более Он ответит многим.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

держась за молитву. Она молилась Господу. Первая книга Царств, 1 глава, 10 стих. Когда гобелин готов –

Ткач вешает его на шнуре, достаточно крепким для того, чтобы выдержать вес сотканного изделия. Для прекрасного гобелена жизни Анны таким шнуром была молитва. И сегодня мы поговорим, почему. Анна была очень несчастна. Она делила своего мужа со второй женой. У нее не было детей, и за это ее постоянно унижала вторая жена. Слезы стали ее диетой. Она плакала и не ела. Горечь и сердечное страдание омрачали ее душу. Многие на ее месте сдались бы или вышли из себя, но Анна молилась. И хотя на душе у нее было мрачно, ее вера сияла, она преклоняла колени и изливала в молитве свое страдание и разочарование перед Богом. В древнееврейском языке много слов для обозначения молитвы, но Стэнли Хай пишет, что для сердечной молитвы Анны в Доме Господнем было использовано особое слово «палал», означающее «умолять, усиленно просить». Видите, в своем несчастье Анна с мольбой взывала к Господу. Она молилась всемогущему, она открыла Богу свое прощение. А теперь, возлюбленная Богом женщина, оглянитесь на прожитую жизнь. У Анны были трудности в браке, а у вас? Ей было отказано в материнстве, в том, чего она очень хотела. А в чем было отказано вам из того, к чему вы стремитесь? Обиды, жестокость, насмешки были частью повседневной жизни Анны. Может быть, с вами тоже кто-то обращается плохо? Страдая из-за того, в чем ей было отказано, Анна, как спасательный трос, ухватилась за то, что у нее было, за молитву. И как вешают гобелин на шнуре, так и она развесила перед престолом Божьим всю свою жизнь со всеми своими бедами. Ослабевшая от печали и рыданий, Анна обнаружила, что ее вера достаточно крепка, чтобы не дать разорваться ее связи с Богом. И она прочно держалась за молитву. Вы можете поступать так же, и это даст вам множество преимуществ. Молитва поможет вам поступать по воле Божьей. Поддерживая связь с Богом при помощи молитвы, вы будете развивать свои духовные силы. Держась за молитву, как за спасательный трос, среди житейских бурь вы сможете удержаться на плаву, как бы яростно и долго не трепали вас волны. Поднимаясь к Богу в молитве, вы двигаетесь по тому пути, который Он для вас предначертал.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», полна благословения именно для вас. Сегодня мы продолжим тему Нэнси Лидемос «Послушание – это путь к благословению». С английского языка ее перевела и проведет Элизабет Завадский.

Послушание – это путь к благословению. Послушание – это путь к безопасности и к радости. Писание много говорит о послушании. Хотите ли вы быть благословенными? Значит, повинуйтесь. В прошлой нашей передаче мы говорили, что природа повинуется Богу. Говорили о том, что если Бог требует от нас послушания, то это доброе намерение Бога по отношению к нам. Мы разобрали, что такое частичное послушание. То есть частичное послушание – это непослушание. Также мы говорили с вами, что послушание – это должно быть желание нашего сердца. И последнее, что мы говорили в прошлой, в предыдущей нашей передаче, это какой вид послушания должен быть. И в конце нашей предыдущей передачи мы говорили о трех основных принципах послушания. То есть первое – полностью, второе – сразу, сейчас же, и третье – с радостью. Сегодня мы поговорим о послушании как о нашем отношении к Богу. Но прежде мы послушаем с вами песню, а потом наша тема.

Итак, тема «послушание» – это отношение. На протяжении всего Писания понятие «послушание» связано взаимоотношениями. Послушание вытекает из личных отношений с Богом. Оно мотивировано любовью. Именно Божьи дети повинуются Ему. Мы видим из Писания, что когда мы повинуемся, мы показываем, что у нас есть отношение с Богом. Мы показываем, что Он наш Отец. И мы показываем, что у нас есть истинная вера, и мы рождены свыше. Послушание – одно из самых важных и существенных проявлений истинной веры. В первом послании Иоанна 2:3 мы читаем следующие слова: «Потому узнаем, что мы знаем Его, если соблюдаем заповеди Его». Первое послание Иоанна было написано для того, чтобы дать людям уверенность в спасении. Как вы можете знать, что вы дитя Божье? Этот отрывок дает нам уверенность. Читаю из первого послания Иоанна, глава 2, с 3 по 6 стихи. «Потому узнаем, что мы знаем Его, если соблюдаем заповеди Его. Кто говорит, я знаю Его, а заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, совершенно любовь Божья. Потому узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот доживет так, как Он жил». Дальнейший отрывок с 5 стиха по 10. «И вы знаете, что Он явился взять грехи наши, и нет в Нем греха. Кто пребывает в Нем, тот не грешит, а кто грешит, тот не видел Его и не знает Его. Дети, пусть никто не обманывает вас. Кто поступает праведно, тот праведен, как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, ибо дьявол грешит от начала. Для того и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Рожденный от Бога не грешит, ибо в нем пребывают дети Божьи, и не может грешить, потому что рожден от Бога». Дорогие мои, если Бог ваш Отец на небесах, то вашим желанием будет повиноваться Богу. Потому видно, кто дети Божьи, а кто дети дьявола. Кто не делает добро, тот не от Бога, и кто не любит брата своего. Это люди, в жизни которых церковь играет важную роль. Это люди, которые вовлечены в изучение Библии. Это люди, которые действительно живут хорошей жизнью. Из этих отрывков ясно видно, кто является детьми Бога, а кто детьми дьявола. Иоанн говорит здесь, что нужно нечто большее, чем просто сказать «я верю». Кто поступает правильно. Тот, кто повинуется Богу и поступает правильно, является его детем. Евреи Ветхого Завета с гордостью заявляли: «Мы – дети Авраама. У нас есть 10 заповедей». Поэтому они думали, что с духовной точки зрения у них все в порядке. Но Иисус говорит: «Нет, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, то есть послушание, тот любит Меня. Это тот, кто связан со Мной». Послушание – это выражение любви. Послушание не только показывает, что человек – дитя Божье, но и свидетельствует об истинной любви к Богу. Таким образом, мы можем показать свою любовь к Богу, повинуясь Его Слову. В Евангелии от Иоанна 14:5 и 21 стих мы читаем: «Если любите Меня, будете соблюдать Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, того возлюбит Отец Мой, и Я возлюблю его и откроюсь ему». Если вы любите своего мужа, то вы будете делать то, что приятно ему. А если вы любите Бога, вы будете делать то, что приятно ему. «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что значит, что Ты явишь Себя нам, а не миру?» И Иисус отвечал и сказал ему: «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него устроим». Именно такое послушание, послушание любви, искреннее, полное, от всего сердца, послушание было тем, чем жил Иисус в своих отношениях с Небесным Отцом. В Евангелии от Иоанна 14:31 Иисус говорит: «Но да знает мир, что Я люблю Отца и делаю то, что повелел Мне Отец. Встаньте, отойдем отсюда». Где они были? В пасти смерти. И Иисус сказал: «Даже если это убьет Меня,
Я хочу, чтобы мир знал, что я люблю Отца моего, исполняя Его волю. Какие свидетельства любви к Богу видит мир? Видит ли мир эти свидетельства нашей любви к Богу, даже когда мы находимся в затруднительном положении? Показываете ли вы свою любовь к Нему? Следующая мысль. Через послушание мы переживаем реальность и Его любовь в нашей жизни. Хотите ли вы больше любви Христа в своей жизни? Хотите ли вы чувствовать Его близость в своей жизни? Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 14:23, «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему и поселимся у Него». Иисус обещает здесь, что мы придем и будем едины с Тобой. Это Его реальность в нашей жизни. Послушание из любви – это путь к близкому общению со Христом. Также следующая черта нашего отношения к Богу. Послушание – это выражение нашего доверия. Если вы изучите Божьи заповеди, то обнаружите, что каждая из них связана с обетованием. Один автор пишет: «Каждый Божий призыв к действию, то есть к послушанию, одновременно является Божьим призывом довериться Божьему обетованию». Доверяйте и повинуйтесь. Неверие всегда проявляет своего рода непослушание, потому что за каждым обетованием следует повеление. Если вы доверяете обетованию, тогда вы можете повиноваться повелению. Если вы не доверяете обетованию, тогда вы не будете исполнять повеление. Он говорит, каждый раз, когда мы не слушаемся Бога, это потому, что мы не доверяем Его обещаниям. Доверяйте и повинуйтесь. Или наоборот, повинуйтесь и доверяйте. Доверяете ли вы Божьим обетованиям, мои дорогие? Слушаетесь ли вы Его повелений? Также послушание Богу – это отношение и с другими людьми. Интересно, что во всем контексте Евангелия от Иоанна, 13, 14, 15 глава и первое послание Иоанна, главы 3, 4, 5, говорится о Божьей заповеди. Что это за заповедь? В том, что мы должны любить друг друга. Теперь, я думаю, Иисус говорит о послушании всем Его заповедям. Но это единственная заповедь, которую Он приводит в этом контексте о послушании. Из всего контекста можно понять нечто подобное. «Если вы любите Меня, то будете слушаться Меня. И сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Кто любит Бога, тот должен любить и своего брата». Позвольте мне задать несколько вопросов. Послушны ли мы Богу в этой заповеди? Любим ли мы других, как Он возлюбил нас? Есть ли среди нас человек, сестра или брат из церкви, из семьи или какой-нибудь ребенок? Может быть, они нелюбимы? И мы не можем любить этого человека. А в 1 Коринфянам 13 мы читаем о божественной агаповой, дающей любви. Есть ли у нас такая любовь к окружающим нас людям? «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Возлюбленные, будем любить друг друга, ибо любовь от Бога, а любящий рожден от Бога и знает Бога. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от Бога, и всякий, кто любит того, кто родил Его, любит и рожденного от Него». Итак, если вы не можете любить своих ближних так, как любит Христос, вы не можете утверждать, что любите Христа и послушны Его заповедям. Что же тогда свидетельствует о том, что вы действительно дитя Божье? Есть хорошие отрывки, в которых говорится о любви, но они обращаются непосредственно к нам и осуждают очень сурово. Мы не можем быть озлобленными, ссорящимися и упрямыми, отдаляться от людей, с которыми мы не ладим, и при этом говорить, что мы христиане. Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы Мои ученики, то есть дети Божьи, если будете иметь любовь друг к другу». Позвольте мне сказать еще раз. У вас нет основания для уверенности в том, что вы дитя Божье, если вы не повинуетесь заповедям Христа. И одна из важных заповедей, которые Он велит нам исполнять, это любить друг друга. Недостаточно сказать, что вы любите Его.
послушны ли вы Ему, любите ли вы других так, как Он возлюбил вас. Это очень высокий стандарт, к которому мы теперь обратились. Но поскольку Бог принял нас в свою семью, омыл нас чистотой, Он также может дать нам необходимую силу для послушания Его и правильную любовь к людям. Кто-то сказал, можно любить одного, а чтобы быть способным любить других, нужно молиться об этом. Почему бы нет? Если мы не можем любить кого-то, то Бог дает нам повеление: благословляйте врагов ваших. И я уверена, что если мы будем молиться об этом человеке, благословляя его, то Бог даст нам любовь к этому человеку. Мы хотим поблагодарить Бога не только за его повеление, но и за его благодать и силу Святого Духа, которая делает нас способными любить других и повиноваться ему.

Теперь мы немножко рассмотрим послушание в действии и пройдемся по списку некоторых Божьих заповедей. Я не хочу, чтобы мы стали законниками, не хочу, чтобы мы стремились к этому своими силами. Мы не можем. Я хочу быть практичной. Этих повелений гораздо больше, но позвольте мне перечислить лишь некоторые из них. Как и я, так и вы спросите себя, повинуюсь ли я в этой заповеди. Я знаю, что да, но делаю ли я это? Последовательно ли я выполняю эту заповедь в своей жизни? Например, итак, одна из заповедей из Священного Писания, из Евангелия от Матфея, 5 глава, 23-24 стихи. Итак, когда принесешь дар твой на жертвенник и вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, в нашем случае сестра, может быть, или брат, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, а потом приди и принеси дар твой. Есть ли в Божьей семье кто-то, с кем вам нужно примириться? Это обида, и вы просто позволили ей зарасти травой. Вы не хотите иметь с ним ничего общего, с ним или с ней ничего общего. У вас давно прерваны отношения. Вы не разговаривали с родителем больше года. В отношениях есть конфликт. Бог говорит, что когда вы приходите в церковь, прежде чем начать молиться, пойдите и примиритесь со своим братом или сестрой, или кем, с кем вы не в гармонии находитесь. Если вы обнаружили, что кто-то имеет что-то против вас, или если вы имеете что-то против кого-то, вы должны взять инициативу на себя, идите ищите примирение. Дорогие мои сестры, послушны ли вы этой заповеди? Другая заповедь – прощение и благословение врагов. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Не радуйтесь падению врага твоего, и пусть не веселится сердце твое о бедствии его. Нам заповедано любить наших врагов и тех, кто согрешил против нас. Есть ли кто-нибудь, кто согрешил против вас? Кто обидел вас? Кто причинил вам зло, но он никогда не был прощен вами? Вы знаете об этом повелении? Но повинуетесь ли ему? Следующее повеление мы находим в Римлянам 12 главе. И оно говорит, чтобы не платить зло за злом. 17-19 стихи. «Не считайте себя мудрыми». Не отплачивайте злом за зло. Старайтесь быть благопристойными со всеми. Если возможно, по мере сил ваших будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные мои, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Месть моя, я воздам», говорит Господь. Есть ли кто обидел вас или тебя? И ты перестала говорить с ним или хулила, распространяла хулую молву об этом человеке. Заповедано «Не отплачивайте злом за зло». Вы знаете эту заповедь? Но послушны ли вы этой заповеди? Следующее. Вести себя с другими так же, как с самим собой. Итак. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Это законы пророки. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Матфея 7:12 и Луки 6:31. Заповедано поступать с другими так, как мы хотели бы, чтобы они поступали с нами. Подумайте о том, как вы разговариваете со своим, например, партнером. Подумайте о том, как вы разговариваете со своими детьми. Подумайте, как вы обращаетесь с тем человеком на работе, который действительно идет вам на нервы. Хотите ли вы, чтобы другие относились к вам именно так? Золотое правило знают все, даже те, кто ничего не знает о Библии и о Христе. Относитесь ли вы к другим так, как хотели бы, чтобы они относились к вам? Не только знаете ли вы это, но и делаете ли вы это? Следующая заповедь. Не делайте ничего по ссоре или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя.
Возлюбленные мои, доказывать свою правоту, бороться за нее, спорить о ней. Часто ли вы в своей жизни спорите с другими людьми? Являетесь ли вы Детем Божьим и ссоритесь ли вы? Я не думаю, что это сочетается. Если вы спорите каждый день или чаще в течение дня с разными людьми, тогда вам действительно нужно спросить себя, все ли у меня в порядке? Помолитесь об этом, и Бог даст вам силы и необходимую проницательность и смирение. Другое повеление Божье говорит «быть щедрым». Матфея 5, 42. «Давайте просящему у вас и не отвращайтесь от хотящего занять у вас». И Второзаконие 15, 11. «В земле всегда будут нищие, потому заповедую вам и говорю, чтобы ты открыл руку свою брату твоему, угнетенному и бедному в земле твоей». Есть заповедь. Не удерживать, но быть щедрыми и дающими. Мы видим это во всем Ветхом и Новом Заветах много раз. Щедры ли вы? Или вы сдерживаете себя в чем-то? Знаете ли вы нуждающегося человека? Спрашивали ли вы Бога, Господи, есть ли что-то, чем ты хочешь, чтобы я поделился с этим человеком? Другая заповедь. Не волнуйтесь. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь, но во всем обращайтесь к Богу с просьбами в молитвах и прошениях с благодарением. Филиппийцам 4:6. Итак, и вы не спрашивайте, что вам есть и что пить, и не возноситесь, то есть не тревожьтесь. Луки 12:29. Бог говорит, я позабочусь об этих вещах. Поэтому нам говорят, не беспокойтесь, не тревожьтесь. Вы знаете, это повеление. Бывает ли так, что в течение дня вы испытываете беспокойство, стресс? Бог говорит, не беспокойтесь, не тревожьтесь, не заботьтесь. Послушны ли вы этому повелению? Следующее повеление – бежать от сексуальной безнравственности. 1 Коринфянам 6:18. Берегитесь блуда. Все грехи, которые делает человек без тела его, а кто грешит, тот грешит против тела своего. 1 Фессалоникийцам 4:3. Ибо сия есть воля Божия, освящение ваше, и чтобы вы избегали блуда. Это относится к тому, что мы видим, что мы делаем, что мы слышим, что мы читаем, наши мысли, любая форма сексуальной безнравственности, чтобы мы бежали от всего этого, избегали этого, противились этому. Имеется в виду любое заигрывание с сексуальным грехом, отношения в интернете или флирт на работе. Вы играете с огнем. Вы знаете об этой Божьей заповеди, но послушны ли вы ей? Следующая заповедь – говорить друг с другом правду. «Не лгите между собою, отложите ветхого человека и дела его» – Колоссянам 3:9. Это повеление. Здесь написано «не лгите». Мы не считаем здесь «не лги, если тебе не нужно». Здесь четкое повеление – не лгите между собой. Есть ли что-то, в чем вы нечестны со своим мужем или подругой? Вы начинаете создавать о себе лучшее впечатление – это нечестно. Мы думаем, что не лжем, а как насчет притворства – это ложь. Или льстим – это ложь. Если мы думаем не так, как говорим, чтобы понравиться другим – это ложь. Это заповедь Божья – говорить правдиво. Искренне. Следующая заповедь – не говорить нездоровых слов. Никакие пустые разговоры да не исходят из уст ваших, а только полезные для исправления, где нужно, чтобы приятно было слушать. Ефесянам 4:29. Бесполезные слова, пустые слова. Сколько раз в день большинство из нас делает это, нарушают это повеление? Более того, нам заповедано быть добрыми, сострадательными и прощающими. Как вы будете исполнять это повеление? Каков климат дома? Мягкосердечный, добрый, сострадательный? Вы говорите, да, я хотела бы, чтобы мои дети, мой муж были такими. Мой вопрос, а вы такая? Послушны ли вы повелениям Божьим, которые вы знаете? Следующее – подчинить себя.
повелевается повиноваться тем, кто руководит нами в наших домах, церквях, правительстве, обществе, кто имеет над нами власть. Ефесянам 6 глава 5 стих. «Рабы, будьте покорны господам вашим со страхом и трепетом, с искренним сердцем, как Христу, не с тем только служением, чтобы угодить людям, но как рабы Христовы, чтобы вы исполняли волю Божию от сердца с добрым намерением». И далее в Римлянам 13:1 «Всякий человек да будет подчинен начальству, имеющему власть над ним, ибо нет власти не от Бога, а где есть власть, там она от Бога». Вы знаете это повеление? Выполняете ли вы его? Следующее повеление. Всегда радуйтесь в Господе. Как мы бы хотели радоваться? Мы хотели быть счастливым, мы хотели всегда, чтобы в нашей жизни присутствовала радость. Но всегда ли мы радуемся в Господе? В Ефесянам 5:19 написано: «Говорите друг другу псалмами и гимнами, духовными песнями, воспевая и играя Господу в сердцах ваших». И Псалом 100, 2 стих: «Служите Господу с радостью пред лицом Его с весельем». Служить Господу – да, но трудно ли нам делать это с радостью? Это повеление я буду исполнять – служить Господу с радостью. Давайте возьмем это на заметку. Следующее – не считать себя умной. Римлянам 12:17. Не считайте себя мудрыми. Как у вас обстоят дела в этом? Удается ли вам следовать этому повелению? Да, мы радуемся нашему успеху. Но всегда ли мы помним, что Бог стоит за этим? Что Бог дает удачу? Бог дает мудрость. Если мы даже где-то поступили мудро, и люди нам сказали: «Вот это да! Вот это так умно!» Приписываем ли мы это себе, или мы отдаем почесть Богу и не считаем себя мудрыми? И последнее повеление, на которое я хочу обратить внимание – непрестанно молитесь. Вы знаете это повеление? Я знаю это повеление. А вы? В книге пророка Исаии есть стих, который, как мне кажется, мы должны помнить, думая о заповедях Божьих. Послушание приносит благословение. Бог говорит своему народу в пророка Исаия, 1 глава: «И если вы будете слушаться меня, то будете пользоваться благами земли. Но непослушание влечет за собой проклятие и конфликты. Если же, дальше цитирую Слово Божье, вы откажетесь и не послушаетесь, то будете истреблены мечом, ибо уста Господни говорили». Разве недостаточно сказать: если вы готовы исполнять заповеди Божьи, вы будете благословенны? Он говорит: если вы не только готовы повиноваться, но и действительно повинуетесь. Не только буду, но буду делать это охотно и с радостью. Итак, сделаем итог. В Евангелии от Матфея, 21 главе, есть притча, в которой Иисус говорит слушавшим его: «У одного человека было два сына. И пошел он к первому и сказал: „Сын мой, пойди поработай сегодня в винограднике“. Это было повеление. Пойди и поработай. Сегодня. И сын ответил: „Я не хочу“. Он отказался. Он сбунтовался. Но после этого он передумал и пошел. Он раскаялся и пошел. Он послушался повелению. Хотя, быть может, не сразу, но он раскаялся в этом. И тогда человек пошел к другому сыну и сказал ему то же самое: «Иди и работай в винограднике». И сын сказал: «Да, господин». Уважение, готовность, вроде бы покорность, но он не пошел. Он был готов, но не был послушен. Он был только послушен на словах, но не на деле. И Иисус сказал: «Кто из двух этих сыновей исполнил волю отца?» Это был первый. Отвергнутый и мятежный вначале, но он покаялся. Второй сказал: «Я готов, я пойду», но он не пошел. Интересно, сколько из нас похоже на второго сына? Мы говорим: «Господи, я хочу повиноваться тебе,
Я хочу говорить «Да, Господи!» Я хочу быть послушной христианкой. Мы говорим, что сделаем это, но не делаем. Исаия говорит, если вы будете слушаться меня, то будете иметь благо земли. Дорогие мои, что вы хотели сделать, но не сделали? Возможно, это простить или попросить прощения у кого-то, против кого согрешили. Вы знали, что должны это сделать, но еще не сделали. Вы знали, что вам нужно прислушаться к своей совести, но не сделали этого добровольно и послушно. Может быть, вам нужно позвонить родителям, которые ждут вашего звонка. Как-то одна сестра мне сказала, да, я знаю, что мама ждет моего звонка, но я звонить не буду. Вы знаете, что надо делать правильного в этой ситуации, но не делаете. Вы готовы это сделать, но не сделали этого. Возможно, это шаги к почитанию своих родителей. Вы готовы, но вам нужно повиноваться. Может быть, Бог хочет, чтобы мы что-то дали, и мы подчиняемся. Мы говорим, да, Господи, я готова, я сделаю это, но вы этого не сделали еще. Вы хотите повиноваться? Вы готовы сделать это? Теперь вопрос в том, сделаете ли вы это? Мы хотим поблагодарить Бога за руководство Святого Духа, который говорил к нашим сердцам, и попросить у Бога сил для осуществления этого, чтобы Он благословил нас, чтобы настроил наше сердце на послушание. И если у нас этого не будет получаться, чтобы мы в этом раскаялись и дальше делали правильные шаги. Если хочешь быть благословенной, дорогая моя сестра, если ты хочешь быть благословенной, если ты хочешь, чтобы дети были благословенны от Господа, то повинуйся ты, потому что послушание – это путь к благословению, путь к чудесам в твоей жизни. Да благословит меня и вас до единой в этом Господь. Аминь.

Дорогие мои, если кто-то из вас хочет с нами поделиться о вашей истории, где вы особенно были послушны Богу, и Бог даровал на это благословение, быть может быть, для вас или для вашей семьи, или для ваших детей, напишите нам, поделитесь с нами для назидания других и для прославления Его имени. Вы можете сделать аудиозапись и прислать нам по телефону 05-231-500-5988, код Германии +49. Вы можете прислать и сообщение на WhatsApp. Сообщение можно прислать и по Telegram, доступ через контакт Зегенсвелле. Эту беседу с английского языка перевела и провела для вас Элизабет Завадский. На этом я прощаюсь с вами, желаю обильных Божьих благословений для дальнейшего размышления над слышанным. Осталось только напомнить, что вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня вы услышите продолжение серии бесед на тему «Лот и его семья», говорит Вениамин Пинкевич.
2: Наш третий семинар, третья мысль была о жене Лота. Мы говорили про Лота, мы говорили о его семье, и теперь третья – жена Лота. Иисус Христос, и мы читали этот текст, сказал: «Вспоминайте жену Лотову». Слово «вспоминать» – это значит, как мы вот тоже говорили, помнить, не забывать, иметь в памяти. «Вспоминать» – это значит, для верующих таится большая опасность в том, что мы способны забывать. Поэтому Господь говорит: «Вспоминайте, вы помнили это, вы знаете, что это было, но вы можете подзабыть, вы можете не так четко и ясно помнить, поэтому я говорю вам, вспоминайте». Господь говорит: пускай не только мои заповеди будут в вашем сердце, не только мои повеления будут у вас на устах, но я вам говорю, вспоминайте жену Лотову. Это говорит наш Спаситель, наш Господь. И если, друзья, мы посмотрим на Священное Писание, то мы увидим, что много проблем, в которые Господь не желает, чтобы мы попали, но мы в них попали, по одной простой причине – мы забываем. Мы многое в нашей жизни забываем. И чем человек старше становится, тем больше он забывает. Так даже, я помню, один брат говорил другому молодому, он говорит: «Что ты меня учишь? Я уже больше забыл, чем ты знаешь». Вот, и такое оно тоже бывает. И вот, друзья, тексты Священного Писания, которые предупреждают нас, что многие грехи от забывчивости. Книга Судей Израилевых, 3 глава, 7 стих. Там такие слова: «И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам». Что лежит в основании того, что они служили Ваалам и Астартам? Почему они стали поклоняться другим идолам? Забыли Господа Бога твоего. Как? Как забыть тем, кому Господь дал скрижали, кого провел по суху через Черное море, столб огненный и облачный они видели? Забыли? Так написано. Забыли и стали служить. Другой текст Священного Писания, 105 Псалом, 7 стиха. «Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множество милостей твоих и возмутились у моря, у Черного моря». Почему они возмутились? 13-14 стих этой главы. «Но скоро забыли дела твои, не дождались его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой». Интересно, откуда увлечение похотями? Забыли. Откуда начинают искушать Господа? Забыли. Друзья дорогие, многие наши грехи, не надо искать, что какая-то причина совне на нас подействовала. Мы забываем. Поэтому Господь, зная нас, а Он наш Творец, Он говорит: вспоминайте жену Лотову. Интересно, что Господь не сказал: вспоминайте Сару, или вспоминайте мать Моисея, или вспоминайте Девору, но вспоминайте жену Лотову. А зачем вспоминать ту, которая погибла? Зачем вспоминать эту древнюю отрицательную историю? Почему надо это делать? Господь говорит, обращаясь к последнему времени: вспоминайте жену Лотову. И я, друзья дорогие, хочу, чтобы мы тоже вспомнили. Один из богословов прошлого столетия, он сказал такие хорошие слова. Я его зачитаю, его слова. «До крайности ущербна та проповедь, которая основывается исключительно на милости Божьей и радости небес и никогда не учит страху Господню и ужасам ада. Она может оказаться популярной, но она никогда не будет соответствовать Писанию. Она может забавлять и ублажать, но она не спасает. Самое главное в Евангелии – это внушать людям бежать грядущего гнева. И вы никогда не заставите бежать от гнева Божьего тех, кто не будет по-настоящему бояться. Многие из тех, кто называет себя христианами, не помешало бы сильнее испугаться за свои души. Мы должны иметь страх. Мы должны действительно бояться того, что может с нами случиться. Мы должны действительно переживать о том, чтобы не поступить так, как Лот. Мы должны переживать за то, чтобы с нашими семьями, с моей женой, с детьми не произошло то, что произошло с семейством Лота. Должны бояться. И это нормально. Мы также должны задавать себе такой вопрос: Господи, а в конце жизни что меня ожидает? Господь приводит нам историю с Лотом. Он говорит: посмотрите, чем закончилась, или к какому концу подошла часть жизни праведника. Того, кого ангелы держали за руки. Того, кто слышал слова Божьи. Вот так его жизнь закончилась. Он мне, Господь говорит, и тебе: проверь свою жизнь. Посмотри, а что в твоей жизни происходит? Вспоминайте жену Лотову. Если мы так вот посмотрим на жену Лотову, то нам, друзья, о ней известно мало. Господь даже не оставил для нас ее имени. Мы не знаем, как звали жену Лота. Мы не знаем, какого роста она была, какой цвет кожи, цвет глаз, как она выглядела, вообще, как она себя вела. Мы не знаем. И Господь говорит: для вас это не важно. Что мы точно знаем, так это то, что она была женой праведника. Она была родственницей святого человека, отца веры Авраама, жена Лота. Она имела особые привилегии, она была ангелами выведена из Содома. Ну вот, друзья, представьте себе, вас за руку держит ангел. Ну вот кто может сказать, что он это испытал? Жена Лота это испытала. Это ж ведь для нас уроки. Если даже тебя ангел держит за руку, это еще не означает, что ты автоматически спасен. Вы знаете, про жену Лота не любят говорить многие современные богословы. Почему? Потому что она умудрилась не спастись, даже когда уже вышла из Содома. Пример о жене Лота очень не любят кальвинисты. Почему? Потому что они говорят: спасен однажды, спасен навсегда. Пример жены Лота говорит: нет, спасен однажды, но не навсегда. Ты должен совершать свое спасение. Ты спасен. Она не погибла с Содомом. Она из Содома вышла. Вернее, ее вывели по особой милости Божьей, но она погибла. И Господь говорит нам: вспоминайте жену Лота. Вспоминайте, может быть, ты надеешься, что у тебя очень хорошее собрание, у тебя хороший пастырь, у тебя вообще все хорошо, и ты чувствуешь как бы присутствие Господа рядом. Да, жену Лота ангел за руку держал. Вспоминайте жену Лота. Кстати, друзья, само наказание жены Лота – это тоже чудо. Чтобы живого человека превратить в соленый столб, это надо было не меньшее чудо, чем истребить Содом и Гоморру. И Бог, который даятель жизни, от которого жизнь исходит, который дал жизнь жене Лота, он же прекратил ее жизнь. Таким особым методом она стала соленым столпом. Мы не знаем, как она погибла. Некоторые говорят, может быть, это была какая-то проникающая радиация, может быть, влияние серы, может быть, еще чего-то. Я, друзья дорогие, не знаю, как оно произошло, но я точно знаю, что она стала соленым столпом. Сегодня в Израиле иногда показывают разные столпы, и там немало. Не спешите веровать, что кто-то из них жена Лота, потому что один Господь знает, какой он там и где он есть. Просто там такая вот особенность, что нарастает соль на некоторых столбах. Но факт есть фактом. Она спаслась, но спасение утратила. Стала соленым столпом. Несколько слов о том, перед тем, как мы сейчас будем говорить о самой жене Лота, я бы хотел вот так вспомнить немножко о наказании Содома и Гоморры. Почему? Все жители Содома и Гоморры были уничтожены огнем. Уничтожены огнем были скот, все имущество, все животные, сами содомляне, гоморяне, их жены, их дети, включая всех младенцев. Этот урок говорит нам вот о чем. Когда Господь наказывает, когда Он сказал, что здесь живут грешники, то в глазах святого Бога Бог наказывает не только грешников, а местность и все, к чему эти грешники прикасались. Друзья, этот стих говорит о том, что Господь истребил Содом и Гоморру, он говорит о великой святости Бога. Бог не только взрослых содомлян наказал, а младенцев. Можно сказать, ну а они-то еще ничего не успели сделать. Ну, месячный младенец, неделю младенцу. А животные, овечки эти, что они наделали? Этот стих говорит, святость Божья не только грехи не терпит, не только грешников, но и местность, которую грешники осквернили. О, если бы Господь дал нам в сердца вот такое отношение к грехам, такое отношение к мерзостям, чтобы мы знали, в глазах Господа Господь наказывает не только самих грешников, но и место, где они жили. Да, у содомлян была разная степень грехов. Кто-то больше нагрешил, кто-то меньше. Но когда гнев Божий проявляется, Он наказывает всех. Кстати, если бы не Авраам, не знаем, что было бы с Лотом. Потому что мы читали, что Бог вспомнил об Аврааме и вывел Лота. Города содомские были уничтожены, и для нас урок вот в чем. Не будь близко к тому, что уничтожит Господь. Не соприкасайся даже с той местностью, в которой такие особые мерзости. Да, все люди грешны. Согласен, что все грешники. Согласен, что разные места на земле населены грешниками. Но, друзья, есть места, вот особое скопление злых и весьма нечестивых людей. Во времена Авраама хананейские народы тоже были грешными, вопросов нет. Но мы говорим вот об этой концентрации мерзости, вот об этом, когда соединяются все грехи. Господь говорит, бегите оттуда, бежите. Не будьте в том месте, уходите оттуда. И у нас должен быть вот этот менталитет, вот этот настрой. Бегите от рода сего развращенного. Удаляйтесь там, где есть разные мерзости. Не ожидайте, что вам будет там хорошо жить. Вспоминайте Лота, вспоминайте его жену. О чем еще хочу сказать, говоря о жене Лота? Одна из таких важных мыслей, друзья. Привилегии не спасают. Привилегии, которые мы можем иметь, и больше, чем другие люди, не спасают. Очень немногие люди во времена жены Лота поклонялись живому Богу. Она знала живого Бога. Очень немногие люди имели родственника такого праведника, как у Лота, Авраам. А она имела. Это был отец веры. Это был особый человек, и мы знаем жизнь Авраама. И жена Авраама, Сара, тоже святой человек. Это были родственники жены Лота. Это была особая привилегия. Когда Авраам сказал, я ухожу из Ура Халдейского, Лот сказал, я тоже с тобой ухожу. Вы думаете, Авраам не рассказал, почему он уходит? Рассказал о живом Боге. Когда Авраам пришел в обетованную землю и поставил там жертвенник, Лот там был, они были вместе. Когда Авраам спас Лота и все жители Содома и Гоморры, когда их завоевали эти четыре царя, помните, кто навстречу вышел? Царь Салима, Мелхиседек. Жена Лота и Лот были там. Они видели многие привилегии, которые, друзья дорогие, не видели остальные люди. Они их имели. Но религиозные привилегии не спасли жену Лота. Она их имела, она была рядом с ними. Она была на особом положении в этом плане, если мы можем говорить. Но она погибла. Друзья дорогие, мы иногда себя можем утешать, что мы или наши дети в правильной церкви. Правильные братья окружают, правильных гостей приглашаем, правильные семинары проводятся. Друзья, все правильно. Но мы не должны расслабиться и думать, что это уже все. Ни в коем случае. Привилегии не спасают. У каждого из нас, из наших сыновей должна быть личная встреча с Богом. Они должны лично познать Господа. Мы, как родители, обязаны их направлять Господу, чтобы они лично полюбили Господа, чтобы у них были личные персональные отношения. У Бога нету внуков. Ох, беда для многих верующих, когда они думают, что они имеют привилегии. Я помню, как-то один брат говорил, не переживайте за моих детей, мы в правильной строгой церкви. дети наркоманы. Правильная строгая церковь не спасла, пока у тебя нету личных отношений с Господом. Она жила в Содоме, и окружающий мир содомский вошел в ее сердце. Друзья, мы должны научить наших детей. Ни меня, ни моих детей религиозные привилегии не спасут. Для спасения нужно больше, чем привилегии. И вот некоторые примеры хочу привести из Библии, что действительно привилегии не спасают. Гиезий был слугой Елисея. Помните? Был наказан проказой. Димас был сотрудником апостола Павла. Привилегия не спасла. Иуда Искариот был учеником Иисуса Христа. Все они погибли. Все они пошли в преисподнюю. Никто из них не был спасен. А привилегии были особые. Особые у них были общения и встречи. Они не имели благодати Святого Духа. Друзья, мы ценим религиозные привилегии. Мы ценим то, что у нас родители верующие. Мы ценим, когда слышим хорошие проповеди. Мы ценим, когда общение мы имеем хорошее. Но, друзья дорогие, мы не должны на этом останавливаться и только на это полагаться. Вот в этом моя мысль. Жена Лота имела много хорошего, но тем не менее погибла. Когда мы знаем многое, хорошо, но лучше всего иметь личное, правильное отношение с Богом. Еще урок у нас из жизни жены Лота. Она погибла на пути избавления. Мы говорили, что ее смерть настигла не в Содоме, она погибла вышедшая из Содома. И вот урок для нас. Тот, кто избавлен Господом, друзья дорогие, должен тщательно исполнять все, что Господь повелел нам. Помните слова Иисуса Христа, когда Он говорит: «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Матфея 28 глава. Это значит, мы делаем учениками других людей, учим, чтобы исполнять все, что Господь повелел. Я же должен прежде всего своей жизни учить. Я же должен своей жизнью показывать, что в моей жизни я исполняю все, что Господь повелел мне. Мои сыновья и дочери должны видеть в отце и матери пример того, что я исполняю все, что Он повелел мне. Вот это правильное обучение, вот это правильное наставление для наших детей. Она погибла, вышедшая из Содома. И мы знаем, что она совершила. Она оглянулась назад. Мы, друзья дорогие, не знаем, в какой момент пути она оглянулась. Мы знаем, что ангелы вывели их. То есть она уже оглянулась, находясь вне, скажем так, действия Содома, вне границы Содома. Она уже была выведена вместе, ангелами вместе со своим мужем. Она вышла из Содома. Но Содом не вышел из ее сердца, потому что она жила в Содоме, и Содом вошел в нее. Мы уже говорили об этом на прошлом семинаре, что окружающая обстановка формирует мировоззрение наших детей, и она формирует, влияет на них сильнее, чем на нас, но она влияет и на нас, друзья дорогие. Она влияет на нас. Мы часто мыслим так, как люди этого мира. Мы даже не замечаем, что так поступаем. Я вот приводил уже пример, еще приведу раз. Когда моя дочь закончила школу, я говорю: доченька, надо пойти в колледж, надо учиться. Она говорит: папа, зачем, я же работать по этой специальности не буду. Я ей говорю: ну как? Ну корочку получить, у тебя диплом есть, как без него? Ну как жить без диплома? Она год отучилась, потом оставила. И вот Господь меня обличил. Говорит: Вениамин, а где в моем писании сказано, что те, кто не имеют диплом, плохо живут? А почему ты на образование полагаешься больше, чем на меня? А почему ты так мыслишь? Почему я мыслил? Я жил в этом окружении. А окружение нам говорит: без образования, без знания ты тут никто. Как говорят, без бумажки ты букашка. У нас в России такое выражение было, правда? Так оно же в меня, на меня тоже повлияло. Друзья дорогие, на нас тоже влияет окружающая обстановка, как и на жену Лота. Она из Содома вышла, но Содом не вышел из нее. Она была привязана к нему. Содом контролировал ее поступки. Интересно, друзья, вот что, когда вот мы читаем эту историю, то для спасения жены Лота Господь сделал все. Когда они медлили, он терпеливо ожидал. Потом он взял ее за руки. Взял ее за руку, и мужа за руку, и дочерей. Они вывели их. Они сказали им, что делать. Вот Господь говорит, вот смотри, я со своей стороны сделал все. Вот ты из Содома вышел. Но дальше от тебя требуется конкретное действие. Простые. Не оглядывайся назад. Она взяла и оглянулась. Она не выполнила то простое, которое, ну, очень просто. Не напрягай мышцы, чтобы повернуть его в другую сторону. Нет, оглянусь. Не оглядывайся. А почему нет? А почему нельзя? Я не знаю, как она там торговалась, может быть, спрашивала, а через какое плечо нельзя посмотреть? А как долго нельзя посмотреть? Сказано, она оглянулась. Она нарушила. Друзья, повеление для нее было небольшое. Не оглядывайся назад. Но вот это небольшое она нарушила. Друзья, дорогие, уроки для нас с того, что она нарушила малое повеление. То, что она оглянулась, было малым. Но это малое выявило ее настоящий истинный характер. Многие, друзья, малые наши дела говорят о том, кто мы есть на самом деле. То, что Ева взяла плод, было небольшим. Она взяла плод и ела. Но от этого грех вошел в мир, наказание. Иногда, знаете, наши действия кажутся малыми. Иногда даже на это малое не обращают в церкви. Иногда на это малое не обращают в семье. Ну, это ерунда. Ну, там он включил какую-то музыку. Сын, выключи. Ну, выключил, видите, выключил. И мы считаем это малое, но это не малое. Сын, ну чего ты одел тут такие, знаете, как вот сейчас, не только же сестрички могут неправильно одеваться, но и братья. Сегодня для братьев, ведь дьявол, чтобы привлечь к этим однополым грехам, вы знаете, что он делает? Он меняет фасоны одежды и даже цвет. Я вот читал в прошлом году одно исследование, где эти люди, которые заняты тем, чтобы сдвигать культуру, они говорят, дайте для мужской одежды женские цвета. О. Оказывается, они говорят, что на уровне подсознания, когда ты одеваешь строгую мужскую одежду, но женского цвета, она твой менталитет меняет. Вау, оказывается, у дьявола есть эти подходы, так незаметно нас привлечь. Ну а что тут цвета? Ну мало ли, что это вкус. Друзья, малые действия говорят о многом. И вот иногда мы тоже можем где-то сделать что-то малое и оправдывать себя. Господь говорит, нет. То, что она оглянулась, было малым делом. Но она нарушила повеление ангелов. Она сказала, даже если это малое, я все равно нарушу. И Господь очень ценит, как мы, друзья дорогие, относимся к малому. Помните слова Господа, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Не во многом был верен, в малом ты был верен. А вот, друзья, когда мы сейчас слушаем вот эти размышления, а как оно в моей личной жизни? Я Господу верен во многом или я Ему верен и в малом? В малом ты был верен. То, что жена Лота оглянулась, это говорит о ее гордом неверии. А почему вы мне должны командовать, что мне делать? А почему вы мне должны говорить, как идти на гору? Я не против идти. Но почему вы мне должны еще говорить, как идти, что нельзя оглянуться? Друзья, а не бывает ли это в жизни молодежи иногда мы слышим? В жизни взрослых? А почему ты это мне указываешь? А почему тут столько много правил? Мы же живем под благодатью. Почему столько много правил? Может быть, жена Лота тоже так в себе размышляла и стала соленым столпом. Не оглядывайся назад. Кстати, ангелы, друзья, не объяснили ей, почему не надо оглядываться. Мы можем только предполагать, что оглядываться, это значит, говорила о любви к миру, правильно можем предполагать, о ее неверии, непослушании, все это на своем месте. Но ангелы не объяснили. Мы знаем сегодня, что оглядываться нельзя, дружба с миром есть вражда против Бога. Но, друзья дорогие, во времена жены Лота этого стиха еще не было. Дружба с миром есть вражда против Бога. Бог сказал просто, не оглядывайся. Мы сегодня знаем этот текст. Мы знаем, что дружба с миром вражда против Бога. А сколько мы дружим? А сколько наши дети дружат? Ведь мы же, Господь строже с нас спросит, Он скажет, Жена Лота не знала этих стихов, а ты знаешь. Как ты относишься? Господь предупреждает нас, кто любит мир, в том нет любви отчей. Она оглянулась и стала соленым столпом. Господь говорит вот нам о чем. За малое неповиновение следует смерть. За малое неповиновение в твою жизнь придет то, что ты станешь как соленый столб. Ты будешь бездейственный. Ты являешься знаком. Точно, ты был верующим. Но ты обездвиженный, обессиленный. Ты ничего не говоришь. Ты просто как столб. А не бывает ли в жизни сегодня церквей вот такие соленые столпы? Да, соль есть у них, потрогаешь их, соли хватает, но они соленые столпы, потому что они нарушили малое. И мы должны наших сыновей и дочерей научить и сказать, ужасный конец души может быть даже той, которая из Содома вышла. Да, ты покаялся, ты принял крещение, но теперь тебе Господь говорит, спасайся на гору, не останавливайся и не оглядывайся в этот мир. Спасайся, иди вперед. Нам важно, друзья, подметить, что Господь предупреждает нас, что великий гнев придет в жизнь тех людей, которые нарушают малое, которые непослушны. И в Библии очень много примеров, когда люди были наказаны, те, кто видели руку Божью. Фараон видел чудеса, которые делал Моисей. Все равно поступал дальше. Корей, Дафан и Аверон слышали голос Божий с горы Синайской. Поступали. Офни и Финиес были сынами первосвященника и поступили неправильно. Саул тоже был во пророках и поступал неправильно. Друзья, все эти люди дерзко и своевольно пошли против того, что Господь им говорил. И они неожиданно были поражены смертью. То, что жена Лота стала соленым столпом, оно говорит нам вот о чем. Смерть духовная может наступить внезапно. Мы понимаем, когда человек болеет, готовится к смерти. История с женой Лота говорит, смерть за непослушание Богу может наступить внезапно. Сегодня, друзья, в наше время, когда не любят говорить об аде, когда они любят говорить о наказании тех, кто не послушен Господу, знаете, что попридумывали? Сегодня я слышал такой взгляд, жена Лота физически погибла, а душа пошла на небо. Те, которые люди грешили, поступали нечестиво, Бог их здесь наказал, но душа зато там спасена на небе. Неправда. Жена Лота попала в ад. И тот человек, который не выполняет хотя бы малое в своей жизни, может вот так внезапно быть наказан Господом. Поэтому мы должны помнить, что Господь предупреждает нас и предупреждает нас очень строго. Ад – это реальность. Кстати, как я говорил в начале, Господь в два раза больше говорил об аде, чем о спасении. Вот для Господа важно было, чтобы люди уяснили эту истину. Будьте на страже. Итак, каковы причины того, что она так поступила? Давайте мы попытаемся, друзья, если так можно сказать, приоткрыть завесу и посмотреть, ну а каковы же причины, почему, спасшись, она оглянулась? Ну что ее толкнуло? Самое первое, друзья, и очевидное. Она так поступила, потому что она не послушалась. Не послушай. Это основа всех грехов. Адам и Ева не послушались. В других местах не послушались. Народ израильский не послушался меня. Те не послушались. С сыном что-то случилось, не послушался. Друзья, непослушание. И мы должны тоже смотреть на себя, Господи, а может быть и у меня есть непослушание? А может быть я уже привык не слушаться? А может быть я уже соглашаюсь, что это малое нарушать не надо? Говоря о привычке к непослушанию, я помню, на одной свадьбе было очень хорошее пожелание, я его запомнил. Это было не на нашей свадьбе, на другой, но я его запомнил. Когда одна пожилая сестра уже в годах дает молодой, который вот только на браке, вот только сочетание было, и говорит, сестричка, я желаю тебе такой простой совет. Бойся первого непослушания. Второе будет сделать легче. Друзья дорогие, так оно бывает и в духовной жизни. Бойся первого непослушания. Жена Лота не послушалась. Она нарушила малое. А может быть, и мы успокаиваем себя, что нарушаем малое. Либо говорим: Господи, ну все так поступают. Ну все это нарушают. Ну все так живут. Неужели ты всех так накажешь? Бог говорит: вспоминайте жену Лотову. Посмотрите на ее жизнь. Она нарушила малое, и она погибла. Почему человек не послушен? Что в основе непослушания? В основе непослушания, друзья, лежит пренебрежение Словом Божьим. Божий муж, человек по сердцу Божьему, Давид, согрешил с Версавией. Бог говорит: ты сделал грех. И знаете, там такие слова: ты пренебрег Словом Божьим. Вот это причина непослушания, легкомысленное отношение к Слову. Поэтому как важно вот возвысить в нашей жизни Слово Божье. Так говорит Господь, все. И я теперь не разделяю это большое непослушание, малое непослушание, большое повеление Божье или маленькое повеление Божье. Так говорит Господь. Для меня этого достаточно. Бог сказал, и я в точности буду это выполнять. Поэтому благослови нас, друзья, братья и сестры, действительно быть людьми, которые не пренебрегают Словом Божьим. Кстати, если наши дети научатся пренебрегать Словом Божьим, их вся жизнь будет в руинах. Если мы наших детей научим ценить Словом Божьим, научим день начинать из Слова Божьего, благоговеть и трепетать перед Словом Божьим, придет благословение в их жизнь. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды, мы читаем такие слова. Что еще? Какая причина, почему она оглянулась назад? Мы можем говорить, и я слышал даже, что некоторые оправдывают жену Лота и говорят: ну вы ж поймите женское сердце, там зятья, там дом, там имущество. Ну как вы не понимаете? Да, мы можем по-человечески понимать. Она оглянулась, потому что у нее в сердце были идолы. Братья и сестры, как часто мы забываем о том, что в нашей жизни может быть много идолов. Что или кто может быть идолом? Вот есть очень хорошее определение. Идол – это то, от чего мы ожидаем тех действий, которые дать может только Бог. Например, помощь, утешение, защита и так далее. Если мы на что-то надеемся больше, чем на Бога, это наш идол. Если я люблю мою работу – больше, чем Господа, это мой идол. Если я надеюсь на учебу, что она мне поможет жить хорошо, это мой идол. Если я надеюсь на богатство, это мой идол. Если я надеюсь на связи каких-то людей или еще на что-то, это мой идол. И Библия говорит нам, что когда идолы у нас есть в жизни, тогда мы поступаем неправильно, неверно. И вот интересные тексты, просто прочитаю об этом. Исход 20 глава со 2 стиха. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель». И там дальше объяснение. Наказание и благословение будущих поколений зависело от простого. Отцы делают идолов или нет? Сделали идолов — наказание до 3-4 рода. Не делают идолов — благословение до 1000 родов. Друзья, в нашей жизни может присутствовать самые различные идолы. И поэтому даже в Новом Завете, когда мы живем по благодати, когда мы веруем в Иисуса Христа, многократно Священное Писание предупреждает нас о том, чтобы в моем сердце не было идолов. Как для жены Лота идолом был, возможно, дом, возможно, местность, возможно, ее статус, жена того, кто сидит у ворот города, возможно, еще что-то, мы не будем гадать. Но у нее идолы были, это точно. Так вот, Священное Писание предупреждает нас, 1 Коринфянам 10:14. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Не сражайтесь, не воюйте, убегайте идолослужения». Кому написано? Послание к Коринфянам. Верующим, святым, народу Божию. Убегайте идолослужения. Галатам 5:20. Каковы дела плоти? Дела плоти, идолослужения, волшебство, вражда, ссоры, зависть и так дальше. Итак, плоти нормально чему-то поклоняться. Это ее естественные дела. Дела плоти, идолослужение. Еще тексты Священного Писания. Ефесянам 5:5. «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Любостяжатель, то есть стяжает финансы различными методами. В рост отдает, какие-то за счет неудачи чужого человека живет. Потому что можно бизнес вести правильно, а можно неудачи чужих использовать, как говорят по-английски, advantage для себя. Любостяжание есть идолослужение. Если ты ведешь бизнес ради того, чтобы заработать больше, ты идолослужитель. Так предупреждает Священное Писание. Еще тексты для нас. Вот интересно, друзья, послание апостола Иоанна. Это любимый ученик Господа Иисуса Христа. Написал Евангелие от Иоанна, послание, откровение. И вот первое послание заканчивается такими словами. 1 Иоанна 5:21. «Дети, храните себя от идолов». А вы знаете, кому он написал это? Там в этом послании есть слова. «Юноши, вы сильны, вы победили лукавого». Кому написано «храните себя от идолов»? Тем, кто победил лукавого. Отцы, вы познали безначального. Кто должен хранить себя от идолов? Те, кто познали безначального. Мы иногда думаем, это каким-то слабым верующим нужно хранить себя от идолов. Это таким новообращенным нужно хранить от идолов. И она говорит, нет, дети, познавшие безначально, победившие дьявола, храните себя от идолов. Вот так заканчивается это послание. В другом тексте, в Откровении тоже, для нас предупреждение, Откровение 21:8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серую, это смерть вторая». Господь говорит нам, она погибла, потому что она не послушалась. Она погибла, потому что ее сердце было привязано к Содому или чему-то, что в Содоме. А это есть идолопоклонство. Итак, непослушание и идолопоклонство были причиной того, что она погибла. Говоря в общем, жена Лота погибла, оглянувшись на место, на мир, где она жила. Братья и сестры, Господь говорит нам, душа дорогая, ты обратился к Господу, ты уже член церкви немало лет. Но если ты смотришь в мир, если тебя тянет и притягивает то, что в мире, красивая жизнь, красивое поведение, красивое еще что-то, и ты хочешь так, как мир жить, ты смотришь в мир. Ты поступаешь точно так, как жена Лота. Ты такой же. А это значит, последствия я могу ожидать такие же, как в ее жизни. Итак, выводы, уроки для нас. Когда мы, друзья, читаем, что ангелы вывели Лота, жену, двоих дочерей, то ангелы дали три важных повеления. И я хочу на них обратить внимание вот уже в конце нашей беседы. Бытие 19:17. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей». Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Обратите внимание, как говорят ангелы. Спасай душу свою. Если до этого ангелы говорили, выведи всех своих родственников, то теперь ангелы говорят, все. Ты ни на кого не влияешь, спасай свою душу. Ты вышел из Содома, другая мысль, спасай свою душу. Братья и сестры, и мы, вышедшие из Содома, должны спасать свою душу. Спасение своей души состоит из трех важнейших пунктов. Первый пункт – не оглядывайся. Ты вышел оттуда, туда не поворачивайся и не смотри. Второй пункт, очень важный – не останавливайся в своей духовной жизни. И третий пункт. Поднимайся в духовной жизни выше и выше. Спасайся на гору. И вот, друзья, коротко хочу посмотреть вот на эти пункты. Первое. Не оглядывайся. Человек, не вышедший из Содома, будет уничтожен вместе с Содомом. Человек же, который вышел из Содома, но смотрит в Содом, погибнет вне Содома. Очень важная мысль. Одни могут погибнуть в Содоме, которые не выходят, но те, кто вышел и смотрят назад, погибнут также. Братья и сестры, для нас это очень важно, для наших семей, потому что, ну давайте реально посмотрим. Сегодня выйди на интернет, и весь мир перед тобой, так и говорят, окно в мир. И куда ж мы смотрим, вперед в интернет или назад? Вот дай нам, Господь, вот такого здравого рассуждения. Когда мы смотрим туда, откуда вышли, мы можем потерять жизнь, мы можем потерять спасение. Так произошло с женой Лота. О, когда-то молодые люди могут гореть для Господа, они участвуют в церкви, они в собрании, они поют, они славят Господа. Смотрим, охладел. Почему? Посмотрел назад. Мы смотрим на молодые семьи, женятся, сначала горим для Господа, трудимся, детей рожают, воспитывают, проходят года, семьи охладевают. Когда-то горели, почему посмотрели? Ну, брат, ну так вот быть консервативным, так вот строго действовать. Смотри, у меня один уже знакомый хороший бизнес имеет, второй, а я вот живу по библейским принципам, видишь, какой я бедный. Посмотрели назад, получили. Кто-то в служении был, в путешествиях миссионерских, трудится для Господа, в постах, в молитвах. Потом смотрим, брат или сестра охладеют. Почему? Посмотрели назад. Не оглядывайся назад. Это твоя смерть. Жена Лотова оглянулась и погибла. Почему, друзья, для нас это важно? Дело-то в том, то, на что мы смотрим, то формирует нас. Когда я на что-либо смотрю, я этот образ применяю для себя. Это, кстати, универсальный метод воздействия на человека. Это универсальный метод духовной жизни. Почему я о нем говорю? 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Мы смотрим на Божий образ, и что с нами происходит? Преображаемся в тот же образ. А теперь, если христианин начинает смотреть назад, на Содом, во что он будет преображаться? В содомлян. И поэтому удивлений нету, когда, смотря на наших молодых людей, ты смотришь и думаешь, а чем они отличаются от этого мира? А ничем. Вот когда они в собрании, вроде бы видишь, отличаешь их от неверующих, вне собрания, на работе, на отдыхе, они ничем не отличаются. Они смотрят на Содом и похожи на содомлян. Да, может быть, они не делают таких мерзких грехов, но они преображаются в тот же образ. На что смотрят наши дети, сыновья и дочери? А на что мы смотрим, возлюбленные? Господь говорит, не оглядывайся назад, не смотри. В этом твое спасение, чтобы ты не смотрел назад. Сегодня христианство такое, что одной ногой я в церкви, другой ногой я в мире. И считается это нормой. Нет, это последователи жены Лота. Не оглядывайся назад. Второе, что сказал ангел, не останавливайся. Это значит, не стой на одном месте. У них была вот граница, вот здесь дальше местность Содомская, вот здесь они стоят на границе. И ангел им говорит, постоянно увеличивайте расстояние между собой и Содомом. Он говорит нам, увеличивайте расстояние между грехом и собой, удаляйся от зла, удаляйся от греха, не будь рядом. Мы, друзья, бывает в жизни нашей, что происходит у нас? Бывает так, мы идем, но потом останавливаемся. Мы идем, идем, нам помогает остановиться, знаете кто? Наши друзья. Говорят, брат, ну ты уже оторвался. Смотри, другие еще там, ты что, святей себя считаешь, чем остальные? Ты что, считаешь, что ты лучше, чем другие? Ты что, уже превозносишься и пытается нас остановить? Господь говорит, не останавливайся. Ты достиг чего-то, хорошо, продолжай дальше. Помните, как апостол Павел говорит, не почитая себя достигшим, но забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели. Я не стою на одном месте. Братья и сестры, как важно для нас не стоять на одном месте. Это простая истина. Возможно, вы десятки раз слышали проповеди, но сегодня Господь напоминает всем нам: не стой в духовной жизни на одном месте. Не стой. Не позволяй ни себе, ни своим близким останавливаться. Поэтому Господь Иисус Христос дал повеление для своих учеников, которое в Евангелии от Марка, 13 глава, 37 стихом записано так: «А что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте». Не спи, продолжай движение вперед. И помните слова: святый, да освящается еще. Праведный, да творит правду еще. Может быть, ты правды сделал больше, чем другие люди. Возможно. Возможно, смотря на твою жизнь, можно сказать: действительно хороший брат и сестра. Не останавливайся, продолжай двигаться вперед. И третье, что сказал им ангел: спасайся на гору. Подымайся в духовной жизни выше и выше. Не останавливайся на середине пути. Проблема Лота, что он сначала выторговал место, а потом он поднялся немного, он стал жить, вот в Библии очень четкое выражение, в горе. Вот он поднялся не на горе, в горе. Друзья, бывает и в нашей жизни мы тоже так вот поступаем, что мы поднялись духовно, а потом остановились. И, может быть, одна из проблем наших семей сегодня, вы вот пришли и думаете: ну что же брат новое нам скажет? И сидите и скажете: ничего нового. Все известно было, все сказали, точно. И я нового, друзья, ничего не принес. Может быть, только напоминание. Подымайся на гору. Подымайся. Не останавливайся там, где ты есть. Подымайся выше и выше. Приближайся к Господу. Возводи очи туда, откуда приходит помощь. И желай быть в Божьем присутствии постоянно. Это повеление Господа для нас. Итак, друзья, сегодня, к великому сожалению, многие люди действительно идут по следам жены Лота. Господь не зря сказал: вспоминайте жену Лота. Сколько сегодня у верующих полуверы. Они следуют за Христом, но для себя определяют, как далеко они будут следовать. А дети, знаете что? Тоже этому учатся. Они тоже учатся для себя определить, насколько следовать. Мы должны знать, что Господь действительно накажет тех, кто поступает как жена Лота. Мы должны действительно знать, что менталитет наших детей влияется от окружающей обстановки, и влияние очень сильно. Мы должны действительно знать, что если мы будем поступать как Лот, то окончим как Лот. Господь не желает, чтобы мы и наши семьи имели такой же конец, как и Лот. Итак, друзья, давайте будем полагаться на Господа. И те слова, которые оставлены нам, простые. Не оглядывайся, не останавливайся, спасайся на гору. Пусть они станут движущейся.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иисус Навин, служитель. Первоначально имя этого человека было Осия, еврейский Ошиа, означавшее спасение. Но Моисей переменил это имя на Иегошуа в русской транскрипции Иисус, означающее «Господь спасение». Это первое появление этого имени в Библии. Человек же, которому Моисей дал это имя, Иегошуа или Иисус, был сыном Навина из колена Ефремова. Чисел 13:9 и 1 Паралипоменон 7:27. В Египте, вероятно, он служил в армии и научился военному делу, подобно как Веселиил и Аголиав, у кого-то в Египте научились исполнять художественные и ювелирные работы. Иисус Навин появляется на страницах библейской истории в тот момент, когда амаликитяне напали на ослабевших израильтян в пустыне. Второзаконие 25:17-19. Моисей поручил ему организовать добровольцев для отражения неожиданного врага. Битва продолжалась целый день. Амаликитяне были побеждены не столько мужеством израильтян и военным искусством Иисуса Навина, сколько молитвенным ходатайством Моисея, которого поддерживали Аарон и Ор. После этого Иисус Навин оставался скромным служителем Моисея, которого он сопровождал на гору Синай для получения заповедей, Исход 24:13, и возвращение которого ожидал где-то на склоне горы, Исход 32:15-18. Идя с Моисеем обратно в стан и услышавший доносившийся оттуда особенный шум, Иисус Навин высказал опасение. Военный крик в стане, но Моисей, которому Бог открыл о происходящем в стане идолопоклонстве, ответил ему, что это голос поющих. Придя в стан, Моисей расправился с идолом и идолопоклонниками, поставил себе шатер вне стана, назвал его скинией собрания, куда народ приходил узнавать волю Божью, а Иисус Навин оставался при ней служителем, не отлучался от скинии. Исход 33:7-11. Преданность и привязанность Иисуса Навина к Моисею особенно видна в том, что когда в стане израильском Елдат и Модат начали пророчествовать, потому что на них почил дух, и об этом донесли Моисею, Иисус Навин попросил: «Господин мой Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них?» Чисел 11:26-29. Когда нужно было послать надежных людей для осмотра земли Ханаанской, Моисей к числу 11 представителей от других колен добавил и Иисуса Навина, как представителя от колена Ефремова, переменивший ему имя с Осия на Иисус. По возвращении из 40-дневного осмотра земли посланные не отрицали, что земля хороша и плодородна, о чем свидетельствовали принесенные плоды. Но 10 уверяли, что Израиль никогда не овладеет той землею, потому что там живут великаны, а города их имеют укрепление до небес. Халев, Кенезианин и Иисус Навин уверяли народ, что с Богом все возможно, что у хананеев защиты не стало, а израильтян Господь ведет в ту землю. За эту уверенность толпа хотела побить их камнями, но от этого удержало толпу явление славы Господней. Бог произвел свой суд и произнес приговор. Распускавшие худую молву внезапно умерли. А народу Бог объявил, что они 40 лет будут блуждать по пустыне, пока не перемрут все те, которые уверяли, что Господь не введет их в землю обетованную. Войдут туда только Халев и Иисус Навин, которые во всем уповали на Господа. Принимал ли Иисус Навин какое участие в войне Израиля с Сигоном, царем Аморейским, и Огом, царем Фасанским? Чисел 21:31-35. В Писании ничего не сказано. Но когда Моисей перед смертью своею спросил Бога поставить человека, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря, Бог повелел Моисею взять Иисуса Навина, поставить его перед первосвященником и перед всем обществом, потому что в нем есть дух, возложить на него руку, дать ему от всей славы и дать ему наставление. Чисел 27, с 15 стиха по 23 стих. Моисей так и сделал. Поставил Иисуса Навина своим преемником. По смерти Моисея Господь так сказал Иисуса Навину: «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам», как сказал Моисею. «От пустыни и Ливана, сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хитеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ты не пойдешь. Иисуса Навина, 1 глава, с 1 по 9 стих. Перед тем, как переправиться через Иордан, Иисус Навин послал двоих молодых людей осмотреть землю и город Иерихон, который находился на пути от Иордана вглубь страны. Посланные пришли в Иерихон и зашли в дом блудницы по имени Раав или Рахава. Та узнала, кто они, узнали и другие. Но когда царь Иерихона, которому донесли о приходе в город двух евреев, потребовал, чтобы Раав выдала их, она ответила, что они были у нее, но ушли. Догоняйте их. Сама же спрятала их на крыше своего дома между снопами льна и позже сказала им, что все хананеи в ужасе перед Израилем, потому что слышали, как Бог перевел их через Черное море и как предал в их руки Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Фасанского. Она взяла с них клятву, что израильтяне пощадят ее и всех, кто будет в ее доме. Так как дом ее был в городской стене, то она спустила их из окна по красной веревке, которую и оставила висеть, как знак, что она там живет. Посланные благополучно возвратились к Иисусу Навину и рассказали, что хананеи живут в страхе перед Израилем. Переход через Иордан совершился по указанию Господню. Как только ноги священников, несших ковчег завета, вошли в реку Иордан, вода, текущая сверху, остановилась, а находившаяся в Иордане стекла в Мертвое море. Народ по твердому дну переходил на другую сторону реки напротив Иерихона. Когда весь народ перешел, и когда за ним священники с ковчегом завета вышли на берег, вода в Иордане потекла, как обычно. В память этого события в Галгале было поставлено 12 камней, взятых из Иордана. Это чудо укрепило авторитет Иисуса Навина и увеличило страх хананеев. В Галгале, близ Иордана, Иисус Навин приступил к исполнению заповеди Господней. Он приказал совершить обрезание над всеми израильтянами, родившимися во время странствования по пустыне и оставшимися необрезанными. После этого, там же, в Галгале, они совершили Пасху, в которой могли участвовать только обрезанные. Исход 12:48. На другой день Пасхи начали есть произведения земли ханаанской, а пресноки и сушеные зерна, а на следующий день перестала падать манна. Иисус Навин 5:2-12. Иисус Навин из Моисеева служителя по милости Господней стал вождем народа израильского. Он является подтверждением верности слов Господа Иисуса, который сказал смиренному слуге: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2019 год.
2: Из поэтических тетрадей. Анна Вельк. Она родилась и выросла в Казахстане в семье верующих родителей. Писать стихи начала в юном возрасте, сразу после крещения. Тогда ее еще несколько наивные стихи отражали темы, глубоко волнующие детское сердце. Знала ли Анна, что когда-нибудь станет известной в христианских кругах поэтессой? Едва ли. О том времени она рассказывает, что просто не могла не писать. С тех пор прошли годы, однако вдохновение не покидает Анну и до сих пор, ведь ее главным вдохновителем был и остается Господь. Прославление Бога – вот что вызывает во мне самые сильные и радостные движения души. Всего было издано 4 сборника Анны Вельк. «Благодарность», «За гранью земного», «Призвание» и «Близкая даль». Стихи поэтессы находят отражение в сердцах многих христиан за их простоту, искренность и безграничную любовь к Господу. Ее приглашают по всему миру поделиться своим творчеством. О чем же еще мечтать? О заветной, сильной, глубокой мечтой Анны Вельк всегда было и остается небо. Небеса вас слышат. Небеса вас слышат, не забудьте это. В небесах есть сердце, любящее вас. В небесах есть око из потоков света, и оно, то око, видит вас сейчас. Небеса вас слышат, если прошептали. Только прошептали вы свою мольбу. Небо хочет, чтобы вы не перестали слышать сердцем это «Я иду, иду». Если вдруг над вами тучи заклубились и тревога тенью на душу легла, помните, что с ритма небеса не сбились. Солнце вновь вернется и исчезнет мгла. В небесах вас слышат, не забудьте это. Пусть молитвы ваши Господу летят. Даже если нужно долго ждать ответа, направляйте с верой в небеса свой взгляд. Одних разбудит пение. Одних разбудит пение петуха. Ну, а других, возможно, их мобилка. Один оденет шелк или меха. Босым другого встретят на развилке. Мы все такие разные во всем. Все так не одинаково живем. И лишь когда на землю Бог придет, Он справедливость миру принесет. Один цветок затопчет у крыльца лишь только по причине настроения. Другой посадит рядом деревца, не пожалев на это воскресенье. Бог видит каждого, кто как живет. Но злым и добрым дождь и солнце шлет. Пусть вольным воля, только важно знать, все то, что сеем, будем пожинать. Мы можем строить на чужих слезах, на грех толкая или же в ловушке, а можем видеть боль в людских сердцах и дать голодным от своей горбушки. Спешите, понимая жизнь одна, заполнить добротой ее до дна. Пусть после нас, среди людской беды, сердечности останутся следы. Господь, веди меня во свете. Эпиграф. Будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24:44. А вдруг Господь придет сегодня? Приходят мысли по утрам. Сокройте от лица Господня, кричать не хочется к горам. И потому я на рассвете у Бога милости прошу. Господь, веди меня во свете, готовой к встрече быть хочу. Вдруг я лишь этот день имею на то, чтобы важное успеть. Дай на ненужные затеи желания в сердце не иметь. Возможно, что последним станет то, что я делаю сейчас. Пусть враг коварный не обманет, мечтой расслабиться на час. Приду, когда меня не ждете, мне слышатся твои слова. Я суечусь, кружусь в работе, а сердце ждет тебя. Но признаки конца всплывают, все резче контуры видны. Спасенные не унывают, а ожиданием сильны. Хвала Христу за ту одежду, что подарила благодать. На восхищение надежду нам Дух Святой лишь может дать. Пошли меня. Кого послать? Вот я, пошли меня, сказал когда-то Господу Исаия. И отдал до последнего он дня жизнь Богу, волю Божью исполняя. «Пошлю тебя», — услышал Божий зов и отозвался ряд пророков. «Порой теряй жизнь, порою кров, гонимые людьми греха, пороков». Их было много, юных и седых, и их труды еще сегодня в силе. Лишь в посвящении жертвенном святых плоды слова Господни приносили. «Кого послать?» – звучит во все века. И Бог находит в каждом поколении сердца, любовь которых велика и бескорыстно скромное служение. Рабы Его идут на этот труд и служат, не трубя перед собою. Их на людской порой выносит суд, они же не зовут ответно к бою. Не до того им куда важнее сегодня, здесь, сейчас лишь быть при деле. С людьми любовью делятся своей, жалея лишь, что мало так успели. Несут ожесточенным старикам, в чьих душах прошлому нельзя забыться, не просто суп или воды стакан, возможность сердцу, наконец, открыться. И, может, эту жертвенность приняв, пошлет Господь труду вознаграждение. И кто-то, как одежду, горечь сняв, отдаст себя Творцу в распоряжение. Как делатели Господу нужны, как надо, чтобы кто-то вышел в поле, чтобы этим освещалось царство тьмы, был миру виден выход из неволи. Как ждет Бог слов «Вот я, пошли меня!» Ждет из уюта нажитого стана, чтоб кто-то вынес искорки огня и в ночь шагнул тропою Ханаана.
3: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не завидует. В старших классах я занимался классической борьбой. Некоторые ребята из нашей команды участвовали и во взрослых соревнованиях. У нас был второй взрослый разряд. Однажды после выступления тренер сказал, что двое спортсменов из нашей команды могут получить первый разряд. Это была мечта каждого из нас. Несколько человек, в том числе и я, были реальными претендентами на получение первого разряда. Счастливчиками оказались двое моих друзей. Когда я узнал об этом, меня начала разъедать зависть, да так, что я спать спокойно не мог. На следующих соревнованиях я тайно желал своим друзьям поражения. Более того, я бы радовался, если бы они получили травмы. Причем эти ребята ничего плохого мне не сделали. Думаю, подобные ситуации переживал каждый из нас. Зависть проявляется чувством досады, вызванным успехом другого. Радуемся ли мы, когда сосед построил новый дом, когда сотруднику повысили зарплату, когда знакомый имеет крепкое здоровье в отличие от нас?
4: В то же время мы искренне радуемся успехам наших детей, потому что их очень любим. Любовь и зависть прямо противоположны, несовместимы. Библия говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Римлянам, глава 12, стих 15. В катехизисе католической церкви зависть относится к 7 главным грехам, так как они порождают другие грехи и пороки. Самое большое и ужасное преступление в истории человечества – предательство Иисуса Христа – было совершено из зависти. Первое в истории человечества убийство было также совершено из зависти. Каин убил Авеля. Библия повествует о множестве других преступлений, которые были порождены завистью. Братья продали Иосифа в рабство. Саул преследовал своего верного подданного Давида и многие другие. В послании Иакова, глава 3, стих 16, написано: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Завистью бороться нелегко, но способ есть. Прежде всего, необходимо признать этот грех и исповедать его. За многие годы моего служения только несколько человек на исповеди признали этот грех. Один из этих случаев произошел недавно, когда я был в миссионерской поездке. Один человек, услышав Евангелие, искренне покаялся, а потом захотел исповедаться. Первым и основным грехом, в котором он исповедался, была зависть. Мужчина рассказал, какие испытывал мучения, завидуя тем, у кого было что-то лучше, чем у него. Проходя курс лечения в онкологическом отделении, он сильно завидовал тем, у кого были лучшие результаты анализов. Представляете, можно завидовать даже онкобольным. Зависть разрушала всю его жизнь. Он не знал покоя ни днем, ни ночью. Почему же в зависти так трудно признаться? Думаю, что причина кроется в том, что зависть желает зла другим. Трудно признаться в том, что ты желаешь недоброго другим людям. К тому же зависть – это недовольство Богом, что Он не дал нам того, чего мы так желаем, а другим дал. Мы сомневаемся в основополагающих качествах Бога, любви и доброте к нам. Трудно признаться и в недовольстве Богом, а ведь признание греха – это первый серьезный шаг к победе над ним. Чтобы избавиться от этого греха, нужно просить у Бога благодати. Еще очень важно молиться за тех людей, кому мы завидуем, и осознанно делать им добро. Дорогие друзья, давайте попросим Бога проверить, испытать наши сердца. Нет ли в них зависти? И если есть, то начать борьбу с ней необходимо с исповедания. Ведь если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, глава 1, стих 9.
5: О слове вечном. Корф. Слово о зависти. Чем больше ты завидуешь, тем больше блага доставляешь тому, кому завидуешь. Ничто так не разделяет и не отдаляет нас друг от друга, как зависть и недоброжелательство, жестокие недуги, лишенные всякого извинения.
6: и более тяжкие, нежели самый корень зол – сребролюбие. В самом деле, сребролюбец хоть радуется тогда, когда сам получает. Завистливый же радуется тогда, когда другой не получает, считая собственным успехом неудачу других. Что может быть безумнее этого? Забывая собственные бедствия, он изводится чужими благами, делая через это недоступным для себя небо, а прежде делает свою жизнь невыносимой. Поистине, не так червь есть дерево или моль шерсть, как огонь зависти пожирает кости завистников и вредит чистоте души. Не погрешит тот, кто назовет завистников хуже зверей и демонов. Звери нападают на нас только тогда, когда они нуждаются в пище или были раздражены нами, а эти люди, будучи облагодетельствованы, часто относятся к благодетелям как обиженные. Равным образом и демоны, хотя к ним питают непримиримую вражду, не делают зла имеющим одну с ними природу. А эти люди ни общности природы не стыдятся, ни собственного спасения не щадят. Но прежде чем навредить тем, кому завидуют, подвергают наказанию своей души, наполняя их без причины и повода крайним смятением и унынием. Зависть — такой порок, что хуже его нет никакого другого. Прелюбодей, например, удовольствие получает в краткое время, совершая грех. Между тем завистник прежде сам себя подвергает наказанию и мучению и никогда не отстанет от своего греха, а постоянно совершает его. Как свинья радуется грязи и демон нашей погибели, так и этот радуется несчастьем ближнего. И если с последним случится что-нибудь неприятное, тогда он успокаивается и облегченно вздыхает, считая чужие горести своими радостями, а чужие блага собственными бедствиями. И как некоторые жуки питаются навозом, так и завистники чужими несчастьями, являясь врагами и недругами человеческой природы. Другие люди жалеют бессловесное животное, когда его убивают. А эти, видя человека, получающего благодеяние, приходят в бешенство, дрожат и бледнеют. И что может быть хуже такого безумия? Что ты бледнеешь, дрожишь и стоишь, объятый страхом? Скажи мне. Что случилось ужасного? То ли, что брат твой славен, пользуется известностью и добрым именем? Поэтому самому тебе следовало бы украситься венком, радоваться и славить Бога, что видишь брата своего, славным и знаменитым. Или ты скорбишь о том, что Бог прославляется? Смотри, куда простирается вражда. Не это, скажешь, меня печалит, но я хотел бы, чтобы Бог прославлялся через меня. Так радуйся, когда брат твой пользуется доброй славой, и через тебя опять прославится Бог. Если бы даже он был врагом и неприятелем твоим, а Бог прославлялся через него, то надлежало бы сделать его ради этого другом. А ты друга делаешь своим врагом из-за того, что через доброе имя, которым он пользуется, прославляется Бог. Как еще иначе ты можешь показать вражду против Христа? Поэтому совершал бы кто знамение, показал бы подвиг девства или поста и добродетелью такого рода сравнялся с ангелами, но если он подвержен страсти зависти, он всех мерзостнее. Если любовь к любящим не дает нам никакого преимущества пред язычниками, то где окажется тот, кто питает зависть к любящим? Завидовать хуже, чем враждовать. Враждующий, когда забывается причина, из-за которой произошла ссора, прекращает и вражду. Завистливый же никогда не станет другом. Притом первый ведет открыто борьбу, а последний — скрытно. Первый часто может указать достаточную причину вражды, а второй не может указать ни на что другое, кроме своего безумия и сатанинского расположения. И как обижающий не другим причиняет обиду, а самому себе, так точно и строящий козни ближнему губит самого себя. И подобно тому, как, обижая ближних, мы обижаем самих себя, так и наоборот, делая им добро, мы делаем добро самим себе. Тот, кто слышит о себе худые речи, но ложные, не только не терпит от того обиды, а имеет и величайшую награду. Не тот, кто терпит, а тот, кто делает зло, достоин наказания, если только первый сам не дал достаточных поводов к порицанию. И как невозможно человеку добродетельному слышать о себе от всех хорошие отзывы, так точно невозможно и слышать от всех дурные, если сам не даст многочисленных поводов по многим обстоятельствам. Порицания же, которые делаются всенародно, часто делают людей наглыми и бесстыдными. Многие из грешников, пока видят, что им можно скрыть себя, легко решаются исправиться. А когда потеряют доброе мнение о себе в обществе, впадают в отчаяние и вдаются в бесстыдство. Ты потерпел обиду от него, так зачем же ты еще и сам себя обижаешь? Тот, кто мстит за обиду, обращает нож против самого себя. Поэтому, если ты хочешь и себя облагодетельствовать, и обидевшему тебя отомстить, то говори о нем хорошо. Если же будешь говорить худо, то тебе не поверят, как человеку, подозреваемому во вражде. Ведь вражда, сталкиваясь с помыслами слушающих, не позволяет запечатлеваться в их ушах тому, что говорится. Итак, не говори о других худо, чтобы не обесчестить себя. Не сплетай тины с грязью и мусором, а плети венки из роз, фиалок и прочих цветов. Не выноси навоза из уст, подобно жукам, таковы те, которые говорят худо о других. Они сами первые ощущают последствия своего зловония. В самом деле, злоречивого человека все сторонятся, как бы пахнущего гнилью, как какой-то гадины или жука, питающегося навозом. Но человека, имеющего добрые уста, наоборот, все принимают как родного брата. Какую обиду причинил Авелю Каин? Не проводил ли он его против своей воли, только скорее в Царство Небесное, а себе причинил бесчисленные бедствия? Какой вред причинил Исав Иакову, не обладал ли последний богатством и не пользовался ли бесчисленными благами, а тот и отеческого дома лишился и блуждал после злого своего умысла в чужой стране. Что сделали худого Иосифу братья, несмотря на то, что дошли до крови? Не они ли терпели голод и подверглись крайней опасности, между тем, как тот сделался правителем Египта? Чем больше ты завидуешь, тем большее благо доставляешь тому, кому завидуешь. Бог все видит. А когда видит, что обижают человека, который сам никому не делает обиды, то еще более возвышает его и делает славным, и таким образом наказывает тебя. Если он не позволяет оставаться безнаказанным тем, которые надругаются над врагами, то гораздо более тем, которые завидуют людям, не причинившим им никакой обиды. Если тот, кто любит любящего его, не имеет никакого преимущества пред мытарями, то какого снисхождения заслуживает тот, кто ненавидит не сделавшего ему никакого зла? Итак, ради чего ты скорбишь, человек, о благах ближнего? Если нужно скорбеть, то следовало бы скорбеть о бедствиях, какие мы сами терпим, а не о том, что видим других, пользующимися доброй славой. Или ты не знаешь, что этот грех лишен всякого извинения? И справедливо. В самом деле, блудник может указать на похоть, вор — на бедность, убийца — на гнев. Все могут представить те или другие предлоги, хотя пустые и неосновательные. А ты скажи мне, какую назовешь причину? Никакой, кроме разве только чрезмерного нечестия. Если нам повелевается любить врагов, то какое мы понесем наказание, когда ненавидим любящих? Если тот, кто любит любящих, окажется в положении нисколько не лучшим язычников, то какое прощение получит тот, кто причиняет обиды нисколько его не обидевшим? Демон завидует, но людям, а не демонам. Ты же, будучи человеком, завидуешь людям. И какое получишь прощение? Тяжкое зло — зависть. Оно заставляет пренебрегать собственным спасением. Таким путем Саул навлек на свою душу злого демона. И после того, как привлек, к своему врагу питал зависть. Такова уж зависть. Он знал, что спасен Давидом, и все же желал, чтобы спаситель его лучше погиб, чем видеть его пользующимся славой. А если хотите, я расскажу вам, какие благодеяния оказал Давид Саулу и чем тот отплатил ему. Некогда израильтяне вступили в тяжкую войну. И когда прятались в страхе и ужасе, и никто не осмеливался выступить вперед, когда весь город находился в крайней опасности, и каждый видел пред своими глазами смерть и ежедневно ждал погибели, пришел в воинский стан от своих овец Давид и принял бой, не видя при этом никакой настоятельной для себя необходимости, но, напротив, даже встречая со стороны многих препятствия. И брат порицал его, и царь, взирая на его юный возраст, удерживал его и приказывал остаться. Давид, разгоревшись в своей душе, побежал на иноплеменников, показав при этом заботливость о царе. Еще до сражения и победы Давид ободрял его, лежащего ниц, говоря: «Пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». Первое царство, 17:32. Маловажно ли это, скажи мне, что он, не имея к тому никакой необходимости, рискует жизнью и бросается в средину врага ради помощи тем, от кого не получил еще никакого благодеяния? Не следовало ли назвать его после этого господином и провозгласить спасителем всего государства, человеком, который с помощью благодати Божией сохранил жизнь всем? Какое другое благодеяние было бы больше этого? В самом деле, этим он оказал ему благодеяние не в отношении к имуществу, не в отношении к славе или могуществу, а в отношении к самой его жизни. Он извел его из самых врат смерти. Благодаря ему царь остался жив и пользовался властью. Чем же он после этого отплатил ему? Если кто примет во внимание великость заслуг, то если бы даже Саул снял венец со своей головы и возложил на Давида, он еще не воздал бы ему награды по достоинству, а остался бы в большом еще долгу. В самом деле, этот даровал ему и жизнь, и царство, а тот уступил бы ему только одно царство. Посмотрим, однако, каковы же его награды. После того, как он снял голову сыноплеменника и возвращался с добычей, вышли, говорится, девы с плясками и пением, восклицая: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Первое царство, 18:7. «И разгневался Саул, и с того дня стал подозрительно смотреть на Давида». Ради чего? Скажи мне. Ведь если сказать нечто странное, то восклицавшие так делали приятное скорее Саулу, нежели Давиду. И тому следовало бы быть довольным, что ему дали все же тысячи. Что же он негодует на то, что последнему дали десятки тысяч? Если бы он что-нибудь сделал для сражения, если бы внес хоть небольшую долю своего участия, то справедливо можно было бы говорить, что Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Если же сам он сидел в страхе и трепете дома, каждый день ожидая смерти, а Давид совершил все, то не безрассудно ли было со стороны того, кто ничего не сделал для отвращения опасности, сердиться, что он не получил больших похвал? Если уж следовало негодовать, то Давиду, что, совершив подвиг, он разделил похвалы с другим. Но такова зависть. Она не может равнодушно видеть успеха других, а считает благополучие ближнего собственным несчастьем и изводится благами ближнего. Нечто подобное случилось и с царем Герарским. Видя, как каждый день умножались богатства Исаака, он начал бояться и заставил праведника переселиться. Следует, однако, выслушать самые слова Священного Писания, чтобы нам видеть, какое благоволение оказывает Бог своим слугам. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат». Бытие 26.12. Видишь щедроты владыки, видишь преизобилие благодеяния. Но посмотрим и на зависть царя, которая возникла по причине богатства праведника. «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Стих 16. И действительно, он был сильнее их, имея во всем вышнюю помощь и будучи охраняем десницей Божией. Итак, куда ты гонишь праведника? Или ты не знаешь, что куда бы ему ни случилось пойти, ему необходимо быть в том, что принадлежит владыке? Хотя бы ты заставил его уйти даже в пустыню, он имеет столь могучего владыку, который в силах и там сделать его славным. Он именно через противное часто устрояет противное, противоположное. Ему подобает слава, держава, честь и поклонение с Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Иоанн Златоуст.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: невозможное человеком, возможно Богу. Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

Евангелие от Луки, глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин“. И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов“. Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин“. Сказал и этому: „И ты будь над 5 городами“. Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?“ И сказал предстоящим: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин“. И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин“. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною“. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии
и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.

Евангелие от Луки. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем, откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель,
Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, так же и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресение, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему?» И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. Рождественские колядки летом.
1: Рядом с крепостью маленькой швейцарской деревушки Альдорф раскинулись зеленые луга с душистой травой и свежими цветами. На них приятно смотреть, и бродить по ним тоже приятно. Изредка растут тенистые ореховые деревья, а по лугу бежит пенящийся ручей, совершая дикие прыжки через камни, лежащие на его пути. В конце этой деревни, где стоит старая, увитая плющом башня, тропинка проходит вдоль ручья. Здесь растет огромное старое ореховое дерево. Усталый путник с удовольствием присаживается в его прохладной тени и смотрит вдаль, на голубое небо и высокие горы, вершины которых теряются в белых облаках. Недалеко от дерева над бурными водами построен мост. Отсюда воды бурного ручья несутся вниз между высокими горами. Здесь крутая тропинка ведет к небольшому швейцарскому коттеджу, возле которого примостился небольшой киоск. Выше расположился такой же коттедж, а над ними еще один, самый маленький из всех, приютившийся среди диких скал. Перед низкой дверью находится поросшая травой полянка, где доят коз. Летом дверь всегда открыта. В маленьком коттедже жили Джозеф, собиратель полевых трав, и Афра, его маленькая, аккуратная, трудолюбивая жена. Они редко покидали свой крошечный дом, разве что для того, чтобы сходить в церковь, которую посещали регулярно. Их мальчик родился в день святого Себастьяна и поэтому получил имя своего святого покровителя. Но обычно его звали Барти. Его младшую сестру, которая появилась на свет 2 года спустя, по той же причине назвали Францелли. Но добрый Джозеф умер, и Афра осталась вдовой с 2 детьми, ради которых ей приходилось трудиться с раннего утра и до позднего вечера. Их бедная одежда всегда была чистой и тщательно заштопанной. Когда дети вместе выходили на улицу, Барти всегда крепко держал свою младшую сестру за руку, и люди говорили матери: «Твой мальчик с его розовым личиком похож на клубничное яблоко, а маленькая Францелли с ее светлым личиком, голубыми глазами и золотистыми кудряшками похожа на картину у алтаря». Но мать отвечала: «Они милые и ласковые детки, и я искренне молюсь, чтобы любящий Бог сохранил их здоровыми, добрыми и непорочными». Стояла холодная осень, и зима наступила рано. В октябре выпал глубокий снег, а в ноябре маленький домик был почти весь занесен снегом. Дети сидели в своем углу у печки и редко выходили из дома. Барти уже было 7 лет, а Францелли 5. Всякий из редких проходивших мимо людей останавливался, чтобы расчистить дорожку в глубоком снегу. Когда матери приходилось идти в деревню за хлебом, она возвращалась почти без сил. Глубокая печаль и тревога переполняли ее сердце. Если она не могла заработать вязанием и прялкой на черный хлеб, то маленькой семье приходилось питаться молоком единственной дойной козы. А впереди у них было еще 3 долгих зимних месяца. Раньше она вечерами пела у постели своих детей, но теперь была слишком подавлена, чтобы петь. Однажды вечером она сидела в тишине, прислушиваясь к вою ветра. Он завывал и гремел вокруг маленького домика, как будто хотел разнести его в щепки. Францелли крепко спала. Ей было все равно, была ли рядом ее мать или нет, но глаза Барти были широко открыты. «Мама», — спросил он, — «а почему больше ты не поешь?»
2: «Увы, дорогой мой мальчик, я не могу».
1: «Ты что, забыла песню? Подожди, я напомню тебе. Я знаю, как она поется. он сел в постели и запел. На трудной жизненной тропе, о, дай, Спаситель, силу мне сказать безропотно тебе, как хочешь ты. Он пел ясным, чистым голосом, и матери внезапно пришла в голову одна мысль. «Барти», — сказала мать, — «возможно, ты сможешь кое-что для меня сделать». «О, да, мама, обязательно!» — взволнованно сказал он, вскакивая с кровати. «Нет-нет, возвращайся обратно, ты замерзнешь». И она снова уложила его в теплое гнездышко. «Завтра я научу тебя рождественской песне. Возможно, ты сможешь спеть ее в деревне и получить хлеб или даже орехи». Барти обдумал этот замечательный план и был слишком взволнован, чтобы уснуть. Наконец он позвал. «Мама, уже почти утро!» Но, обнаружив, что еще нет, он снова лег и спокойно заснул. Ранним утром он был готов учить песню, но мать сказала ему, что он должен подождать, пока она не сядет за свое вязание. Тогда мальчик рассказал Францели, что намерен делать. Когда мать была готова, она сказала: «Я спою первый куплет дважды, а потом ты должен попробовать спеть его вместе со мной». Барти запомнил мелодию очень быстро. «Теперь попробуй это в одиночку», сказала она. К ее удивлению, Францели присоединилась к брату и легким серебристым голоском безошибочно исполнила мелодию. Они снова пропели. Когда они пропели половину, Барти забыл слова, но его сестра пела как птичка до самого конца. Мама обрадовалась. «Францели может пойти с нами», сказала она. Так они пели день за днем, пока слова и мелодия не стали хорошо знакомы обоим детям. Наконец наступило Рождество. Утро было ярким и холодным. Мать рано отправилась в церковь, чем она никогда не пренебрегала. Затем она поспешила обратно, чтобы одеть терпеливо ожидающих детей как можно теплее. Барти храбро бежал по высокому снегу. Францели мама помогла преодолеть труднопроходимые места. Добравшись до Альдорфа, они увидели множество детей, распевающих колядки перед домами, поэтому они пошли дальше, пока не добрались до большой гостиницы, расположенной рядом со старой башней. Вскоре дверь открылась, и детей позвали в большую комнату для гостей. Люди похвалили песню, и в корзинку, которую Барти нес на руке, попало много кусочков хлеба, сыра и мелких монет. Хозяйка гостиницы положила немного орехов, сказав: «На Рождество нужно есть что-то еще, кроме хлеба». Дети сердечно поблагодарили своих добрых друзей, а затем радостно побежали к матери. Дальше они пошли к другим домам. Перед некоторыми из них группы детей пели разные песни. Одна хозяйка дома сказала, что она скорее дала бы хлеба, чем допустила бы такое беспокойство. Одни принимали их любезно, другие отсылали ни с чем. Многие обращались к Францели. «Вот, малышка, кое-что для тебя. Заходи и согрейся, а потом беги домой, ты дрожишь от холода». Тогда мама говорила, что они больше не могут находиться на холодном воздухе. Когда они снова оказались у теплого камина в своем маленьком домике, то открыли тяжелую корзину. В ней было много вкусных кусочков хлеба, сыра и орехов. Все были радостны, а мать глубоко благодарна за то, что она будет избавлена от многих тревожных страхов. Наконец, долгая зима подошла к концу. За зимой последовали весенние дни, затем наступило теплое лето. Солнце струилось сквозь окно и двери, которые весь день стояли открытыми, и дети могли посидеть на свежем, насыщенном ароматами воздухе. Коз перегнали на верхние пастбища, и они давали гораздо больше молока. Но мать никогда не могла отдохнуть от тяжелого труда. Нужно было заготовить дров на предстоящую зиму. На высоких склонах она косила зеленую траву, и дети раскладывали ее для просушки. Затем сено скатывали в валики и приносили домой. Мама носила сено на голове, а крепыш Барти тоже нес свой маленький валик. Наступило лето, и трава на высоких склонах была скошена. Все сено было убрано на чердак над козлятником. Дни становились очень жаркими и сухими, и козы стали давать молока меньше. Мать проводила дни и часть ночей за вязанием и прялкой. Но пока длился сенокос, времени на работу в помещении оставалось мало. Однажды, после дня, проведенного на жаре, она вернулась в дом, чтобы найти крошечный кусочек хлеба, который разделила между детьми. «Мне очень жаль, что больше ничего вам не могу дать», — сказала она. «Сегодня вечером я должна вязать очень быстро». «Мама, а где же твой кусочек?» — спросил мальчик. «Я не хочу, я не голодная». Барти и Францелли старательно пытались разделить свою маленькую порцию. «Нет», — сказала она, — «не надо, детки. Возможно, если бы я могла обратиться к врачу, когда поеду в Вальдорф, он помог бы мне». Она откинулась назад на маленькой кроватке, на которой сидела, и от слабости потеряла сознание. Дети подумали, что она спит.
2: «Пойдем», — сказал Барти. «Не буди маму. Я скажу тебе, что мы сделаем. Мы пойдем в Вальдорф и снова споем нашу песню. Если нам удастся раздобыть немного хлеба или орехов, мы принесем все это домой маме. Я думаю, она будет долго спать. Она очень устала, и лицо у нее такое белое».
1: Барти крепко взял сестру за руку и держал ее как можно дальше от бурлящего ручья. Всю дорогу, пока дети шли, они пели свою рождественскую песню, чтобы проверить, все ли они помнят. Они спешили. Добравшись до Альдорфа, они не останавливались, пока не подошли к большой гостинице с вывеской «Золотой орел». Западное солнце бросало золотые лучи на маленький зеленый газон перед зданием. Там, под деревьями, стоял длинный стол, окруженный большой компанией незнакомых молодых людей. На головах у них были красные шапочки, и их одежда была не похожа на ту, что дети видели на своей родине. Это была группа студентов, которые совершали экскурсию по Альпам. В тот день они прошли большое расстояние. Они ели и пили с большим удовольствием. Дети сначала попятились, испуганные громкими голосами, веселым смехом и дикими песнями. Дети немного постояли у старой башни, но когда наступила короткая пауза, они запели рождественскую песню.
3: «Тише, замолчите!» — раздался властный голос крупного мужчины в конце стола. «Я слышу пение!»
1: Молодые люди оглянулись и, увидев детей, закричали.
4: «Пойдите ближе! Идите сюда, к нам!»
1: Дети подошли. Францелли робко держала брата за руку. Крупный мужчина с румяным лицом и густой бородой протянул свою большую руку и притянул Барти к себе.
4: «Пусть они поют, Барбаросса!» — закричали остальные.
5: «Пойте!» — сказал он. «Не бойтесь!»
1: Барти запел чистым голосом, а его сестра присоединилась к голосом, похожим на маленький серебряный колокольчик.
6: «Морозный вечер на дворе, в сугробах старый лес. Мой ангел в белом стихаре летит ко мне с небес. Над головой сверкает нимб из блесток золотых, и песня тихая звучит из уст его святых».
4: «Святые небеса! Мы на другой стороне земного шара!» — воскликнул Барбаросса. «И вот здесь Рождество!»
1: Раздались взрывы смеха.
4: «Не устраивайте такого шума!» — воскликнул молодой человек с черными локонами, сидевший рядом с Барбароссой. «Посмотрите на маленькую Мадонну, она вся дрожит от страха!»
7: «Граф Максимилиан», — сказал Барбаросса, «вы должны взять маленькую Мадонну под свое особое покровительство».
1: Максимилиан протянул руку. «Иди ко мне, малышка», — сказал он. «А теперь продолжай петь». Девочка доверчиво прижалась к своему новому другу и запела.
8: Рождество Христово, мир и доброта, праздника святого, вспыхнула звезда, ангелы повсюду радостно поют, поклонитесь чуду, всех они зовут.
9: «Сегодня я был чудесно защищен от холода», — сказал веселый Барбаросса, и раздался еще один громкий смех. «Продолжай, продолжай!» — закричали ребята.
8: «В святую ночь под Рождество все ангелы спешат поздравить с первой звездой и взрослых, и ребят, и словно белый снегопад кружится над землей, святые ангелы летят за первой звездой».
9: «Они должны получить, они достойны награды!» – закричали все без исключения. И перед детьми поставили множество тарелок, наполненных деликатесами. Но Барти не поддался искушению, и дети продолжали петь.
8: «Рождество – это праздник мира, примирение людей с Творцом. Пусть сердца откроются шире в этот праздничный день пред Христом!»
5: Последовали одобрительные возгласы, и они закричали. «Это прекрасное пожелание! Это принесет нам удачу в нашем путешествии!» Затем Барбаросса поставил перед Барти тарелку, полную вкусностей. Он никогда в жизни не видел ничего подобного. На ней лежал прекрасный кусок белоснежного хлеба. Такое редкое лакомство!
9: «А теперь, сынок, — сказал молодой человек, — смело принимайся за работу! Ешь, чтобы ничего не осталось!» А другие кричали: «Вот еще! Это тоже ему!»
5: Барти смотрел на лакомство. Его глаза от восторга становились все больше и больше. Другую наполненную тарелку поставили перед Францелли, которая все еще крепко держалась за своего защитника. Она была очень голодна и уже собиралась положить кусочек в рот, когда увидела, что Барти не ест, и положила его обратно на тарелку.
9: «Ну, в чем дело, мой храбрый? Как тебя зовут?» – спросил Барбаросса.
8: «Себастьян, но все меня зовут Барти».
9: «Хорошо, Барти. Сын мой, от каких глубоких мыслей у тебя такие большие глаза и такой слабый аппетит?»
8: «Если бы только у меня была сумка или корзинка».
9: «И что тогда?»
8: «Я бы отнес все это домой к своей маме. Сегодня у нее не было хлеба. Ничего, кроме небольшого количества козьего молока».
5: Сердца студентов прониклись состраданием.
9: «Ему нужно дать все, что он пожелает. И где живет его мать? Было ли это поблизости?»
5: Когда Барти объяснил, что это высоко в горах, они удивленно воскликнули. А Барбаросса сказал: «Если вы шли так далеко, ты наверняка проголодался. Не так ли, Барти?»
8: «Да, и мы съели совсем немного хлеба. Но когда мама закончит вязать, мы сможем съесть еще».
5: Теперь все загудели, и были предложены различные планы. Но Барбаросса сказал: «Сначала я прослежу, чтобы эти дети хорошо поели, а потом мы позаботимся обо всем остальном. Вот, Барти, съешь все, что у тебя на тарелке, а потом твоя мама получит то, что есть на столе».
8: «Съесть все это?» – спросил мальчик с сияющими глазами.
9: «Да, все до последней крошки. А теперь начинай».
5: Барти больше не нужно было просить, и Максимилиан заботился о том, чтобы у его маленькой подопечной было все, что она могла съесть.
9: «Это мать вас послала сюда, чтобы вы спели свою песню?» – спросил Барбаросса.
8: «Нет, она этого не знает. Она упала назад на кровати и крепко заснула, потому что была очень голодна. Она выглядела очень бледной и сказала, что хотела бы сходить к врачу. И поэтому я сказала Францелли пойти со мной, и, возможно, мы могли бы принести хлеба, как мы делали на Рождество».
5: Тогда все поняли, почему дети пришли петь рождественскую песенку. Барбаросса встал и сказал: «Я предлагаю, чтобы мы вернули наших маленьких сбежавших детей их матери.
10: Завтра мы должны посетить места, прославленные храбрым Вильгельмом Телем. Так что давайте сегодня устроим прогулку при лунном свете в горах. Луна полная. И у вас, прославленный медик, будет ваш первый пациент. Вы пойдете как доктор Барбаросса и дадите хороший совет. И прихвати с собой лекарство, Максимилиан, сказал он, засовывая фляжку с вином в карман. Кто-нибудь из вас, ребята, принесите еще одну. Все согласились на прогулку при лунном свете. Но когда они собирали свои вещи, Максимилиан сказал: «Вы думаете, эта маленькая частичка человечества с ее крошечными босыми ножками сможет угнаться за нашими широкими шагами? Я предлагаю, чтобы хозяин гостиницы предоставил нам лошадь и фаэтон. И мы тоже можем взять с собой большую корзину с провизией, которую наша хозяйка уже красиво упаковала». «Хорошо», — сказал Барбаросса. «Ты отправишься в фаэтоне с королевой Титанией, а мы пойдем пешком с Барти в качестве проводника». Итак, вся компания отправилась в путь. Небо было залито закатными красками, а белоснежные вершины розовели, отражая свет. Францели была безмерно счастлива. Ее добрый друг настолько покорил ее детское сердце, что она рассказала ему все об их горной жизни, о козах, о сенокосе и о том, что они делали долго зимой. Мать долгое время пребывала в оцепенении. Наконец она очнулась, но чувствовала, что не может пошевелиться. Сумерки сгущались. Она огляделась в поисках детей. Их нигде не было видно. «Барти!» — позвала она. «Францели!» Но ответа не последовало. Страх придал ей сил. Она выбежала из дома, затем к козам. Там никого не было. В тишине раздавался шум ручья, который вселял ей новый ужас. Она сложила руки и помолилась Небесному Отцу о помощи. Затем она побежала вниз по тропинке. Там виднелась толпа странного вида мужчин, взбиравшихся по склону, распевавших разухабистые песни. И кто-то указывал своим посохом на их маленький домик.
11: «Боже милостивый!» — воскликнула она. «Что могло случиться?»
10: «Мама! Мама!» — раздался звонкий голос Барти. «Мы все идем! С нами джентльмены! Ты представить себе не можешь, что они везут! А Францели в карете с лошадью!» Барти поспешил вверх по тропинке и был встречен теплыми объятиями своей матерью. Она была искренне благодарна Богу, что он благополучно привел детей обратно к ней. Задыхаясь, Барти рассказал свою историю. К этому времени ее окружили странные молодые люди, которые обращались к ней так, словно она была старым другом. По крутому склону еще взбирались люди. Двое несли на палатках, лежащих у них на плечах, огромную корзину, а за ними шел джентльмен, ведущий за руку Францели. Застенчивая девочка разговаривала с ним так, словно знала его всю жизнь. Когда мать тепло поблагодарила его за доброту, он сказал: «Дети сказали мне, что вы заболели, поэтому я привел к вам врача. Это доктор Барбаросса, он даст вам хороший совет». Высокий мужчина, входя в дверь маленького домика, низко наклонился. Он сел рядом с матерью, и она рассказала о своем самочувствии и о том, как мало у нее было еды. Она не чувствовала боли, только сильную слабость. «Я принес вам лекарство», — сказал он, доставая из кармана фляжку. Мать не могла найти слов для своей благодарности.
11: «Да благословит вас Бог!» промолвила она со слезами на глазах.
10: Дети тоже горячо благодарили и приглашали. «Приходите еще! Приходите еще!» Молодые люди с энтузиазмом рассказывали, как им понравилась прогулка. Великолепные оттенки заката, прекрасный вид на горы при лунном свете и возможность увидеть настоящий швейцарский коттедж в Альпах.
11: они не скоро забудут это. И, сказав много добрых слов, удалились. Вниз по тропинке они спускались большими прыжками. Барти взобрался на выступающую скалу и крикнул им вслед. «До свидания, граф Максимилиан! До свидания, доктор Барбаросса!» И еще долго из долины снизу доносились звуки голосов и веселых песен. Франселли не могла найти слов, чтобы описать великолепие поездки в фаэтоне с лошадью. Но когда большая корзина была распакована, радости маленькой семьи не было предела. В ней было так много вкусных вещей, не последними из которых были целая головка сыра и 3 буханки прекрасного белого хлеба. Мать сказала, «Дорогой Господь, вложил эту мысль в сердца молодых людей, мы никогда не забудем молиться о них. Спасибо тебе, Господи!» Когда студенты возвращались в приподнятом настроении из своего горного приключения, Максимилиан воскликнул. «Это неправильно! Нет, это неправильно! Мы на некоторое время спасли эту бедную вдову и ее детей от голодной смерти. Но что они будут делать долго зимой без хорошей еды или теплой одежды? Я предлагаю, чтобы мы сегодня же вечером сбросились и отправили им подарок через хозяина гостиницы». «Граф Максимилиан, — сказал Барбаросса, — ваше намерение благое, но проект неосуществим. Ты забываешь, что мы отправились в долгое путешествие. У некоторых из нас денег не больше, чем нам необходимо, чтобы вернуться домой. У меня есть другое предложение. Оно заключается в том, что мы создадим общество Бартиания с ежегодным взносом. Мы сделаем наших матерей и сестер почетными членами. Как только мы доберемся домой, мы соберем наши ежегодные взносы. Женщины окажут практическую помощь и дадут совет. Подготовят необходимую одежду, и мы отправим первый взнос от клуба Бартиания». Это предложение было встречено бурными аплодисментами, и когда веселая компания добралась до гостиницы в Вальдорфе, они уселись за стол, и при лунном свете был составлен и должным образом подписан устав общества Бартиания. Каково же было удивление Афры месяц спустя, когда в ее коттедже появился почтовый посыльный с тяжелым тюком, который он изо всех сил старался вкатить в открытую дверь. Вытирая влагу со лба, он сказал, «Я очень удивляюсь, Афра, что у вас есть знакомые так далеко. Начальник почты вообще не может понять или представить, как это».
12: «Это, конечно же, ошибка», — сказала Афра. «Это не может быть для меня».
11: «Вы можете сами прочитать», — ответил почтальон, продолжая свой путь. Без сомнения, посылка с четким адресом была на своем месте. Дети с удивлением смотрели, как мать распорола мешковину, которая была тщательно зашита вокруг таинственного тюка. Оттуда появились пальто и жакеты, юбки, туфли и чулки, рулон теплой фланели, в котором лежал тяжелый сверток с множеством серебряных монет, а также книжки с картинками и разные другие вещи, которые принесли огромную радость и восхищение маленькой семье.
12: «Кто это мог прислать?»
11: Недоумение возрастало, пока Францелли не нашла открытку, на которой было написано: «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение».
12: «Это было в песне, которую мы пели в гостинице. Джентльмены прислали ее».
11: «Да, это пришло от них», — заключили все с большой благодарностью. Теперь можно было не беспокоиться о предстоящей зиме, и мать уже снова была сильной и здоровой. И чудо продолжилось, когда на следующий год пришла аналогичная посылка, а на следующий год еще одна. Клуб Бартиания процветал, и почетные члены обычно отказывались от своих удобств. Они собирали одежду, из которой выросли.
13: ради храброго мальчика и прекрасной маленькой девочки с милым личиком ангела фра Анжелика. Так описывали их восторженные студенты по возвращении из путешествия по Швейцарии. Некоторые из них пообещали совершить еще одно альпийское путешествие, и сестры заявили, что обязательно поедут с ними. Афра прикрепила открытку у себя на стене, и если она испытывает страх перед тем, что может принести будущее, ей напоминают об этом слова. «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Германии 2 часа.
1: Псалом 34. Псалом Давида.
2: Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною. Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей: я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицем ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет.